0: память для меня.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один. Ваш Игорь Слуцкий.

0: Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Лес где-то среди звезд. Заблудилась мама, и она глядит с любовью на меня с небес, где-то среди звезд. Заблудилась мама, и она глядит с любовью.

0: слушайте ежедневно с часу ночи до 5 утра на радио «Шансон».
1: Для лиц старше 18 лет.
2: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, выбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
3: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула Commander. Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Commander в подарок. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу Commander. Commander – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить Commander в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимны. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: В фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Таврида, а салюты панихида. Мирно б жил, да ты все лыкаешь. Ой, гляди, беду накликаешь. Под фуранькой плешку паришь, потому что кашеваришь. Даже пес поладит с кошкою, ну а ты кирзу гармошкою. Раскатал губу примерить, чтоб нам волюшку похерить. Даже кто спала, не

Аноса куслиста врида, а салют и панихида. А теперь проблемы личные и для опера больничные. Аноса куслиста врида, а салют и панихида.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБ РФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

кто черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег с ухмылкой пресекут, и где через дорогу

0: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
1: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
2: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которыми контролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемые подтекания.
1: Из-за чего это происходит?
2: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
1: А чем это грозит?
2: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет — подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты Стопинор. Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125.
1: Чем конкретно компоненты Стопинора могут быть полезны мужчинам?
2: Тем, что формула Стопинора создавалась для поддержки размера простаты, ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты Стопинора способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
1: Узнать все о Стопиноре можно по номеру +125. Звоните с мобильного +125. Звонки по России бесплатные и анонимные.
2: Но это не все. Состав Стопинора поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь Стопинору, сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
1: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру +125 и узнавайте все подробности о европейском продукте Стопинор. Звонки по России бесплатные и анонимные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
3: Радио Шансон.
4: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
5: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: Радиошоу.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: вместе с начала века.
1: Москва, 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург, 104.4 FM.
3: Парижских балаганах, кафе и рестораны в дешевом электрическом раю. Всю ночь ломая руки от ярости и скуки, я людям что-то жалобно

мне скалят исковерканные роты. А я больной и пьяный, сижу за фортепиано и сыплю.

здесь я был молодым, беззаботным и веселым. Здравствуй, Крым!

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте ВБ-джоб.
2: ОМВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
3: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Угасание после 55 – это приговор?
4: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон как одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
3: Что отказывает первым?
4: Желание. Мир становится серым, потом энергия. Серым, потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает, мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
3: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
4: Да, и один из них – секрет императора «Актив Плюс».
3: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «#125» и узнайте, как это сделать. «#125».
4: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
3: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните #125 и узнайте, как это сделать. #125.
4: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
5: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
6: У фестиваля «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

привстань, дай взгляну в твои глаза. Холодно, что ж так холодно? А теперь прощай.

0: Шансон. Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Царь, повешенный над домом, разгонит скрипом мою грусть, и в горле слезы станут к

слушаете радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один. Ваш Виктор Третьяков. Осень красила охрой клены и банальной плела сюжет. Он без памяти был влюбленным, а она по сюжету нет. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям,

0: Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Будь подвижным, энергичным, с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно, с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
2: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
3: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся с специалисткой. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует их. Жена уже не требует и хорошо. Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
3: А в чем?
4: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
3: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
4: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
3: И что же делать?
4: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
3: Впервые слышу.
4: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз Аполлон».
3: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз Аполлон»?
4: «Союз Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
3: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
4: Любой в такой момент может почувствовать счастье, когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
3: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
5: До морского фестиваля 2026 осталось 40 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые

0: radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт.

Из худших выбирались передряг. Но с ветром худо и в трюме течи, а капитан нам шлет привычный знак. Еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят бинокли в трубы сотни.

0: нам еще не вечер!
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
2: Радио Шансон.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
2: Потому что гвозди надо надежные покупать.
1: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 7 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. С начала следующего года в России начнут отслеживать стоимость 24 видов продуктов. Однако фиксировать цены или торговые надбавки власти не планируют, сообщили в Госдуме. Перечень товаров для мониторинга ранее утвердило правительство. Новая система должна помочь властям разбираться, почему именно дорожают продукты. Для этого Федеральная налоговая служба будет передавать сведения о сделках между поставщиками и торговыми сетями Минпромторгу, Минсельхозу, Минэкономразвития, ФАС и Росстату. Россия в ближайшее время может снизить или отменить сбор за оформление электронных виз для индийских туристов. Министр экономического развития Максим Решетников напомнил, что Индия в начале года уже отменила сбор за оформление краткосрочной электронной визы для туристов из России. Российская электронная виза также доступна гражданам Индии. Одной из задач, отметил министр, остается развитие прямого авиасообщения между двумя странами, поскольку нынешних 15 рейсов в неделю недостаточно для дальнейшего роста турпоездок. Обязательным предметом всероссийских проверочных работ станет история. Как сообщает РИА Новости, экзаменуемые напишут две работы. При этом вторую, профильную, будет предложено выбрать. В перечне значатся литература, география, обществознание, математика, физика, химия, биология, иностранный язык и информатика. Всероссийские проверочные работы среди студентов колледжей и техникумов пройдут с 14 сентября по 6 октября. В средней полосе России сохранится бабье лето. При этом на юге страны температура поднимется выше 30 градусов, а часть регионов накроют дожди. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, очаг дождевых облаков сформируется над Северным Причерноморьем. Через несколько дней усилится антициклон, который вытеснит основную часть туч на Кавказ, Прибалтику и Урал. Не повезет Екатеринбургу, дожди там ожидаются на протяжении всей недели. По данным Яндекс.Погоды, в Москве сейчас плюс 11 градусов. Днем ожидается до плюс 20. И прямо сейчас в эфире стартует шоу в формате 2D.
2: Людочка, мой кофе готов?
3: Да, Игорь Иванович, уже несу.
2: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
3: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
4: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: 7 часов 6 минут в столице. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Дёбин и Марина Дымова. Мы всех приветствуем. Желаем вам доброго утра, дорогие друзья. Прекрасного настроения. 14 сентября на календаре. Это понедельник. И, Марина, я тебе хочу сказать, нельзя тебе уходить из эфира, не предупредив, что ты на следующий день не поедешь.
1: Почему?
0: Ну, потому что в пятницу опять была паника.
1: Сломали
0: опять
1: люди, эфир?
0: Опять тебя люди искали, причем часа 3, наверное. Мы объясняем.
1: У вас
0: первым часть.
1: Тема-то хоть была какая-то, кроме того, где Марина Дымова?
0: А нет, в принципе, мы решили, что нам не нужны никакие темы. Мы с Малыгином исключительно просто вот каждому отвечали, где Марина Дымова, все ли у нее хорошо.
1: Простите,
0: или она опять,
1: ребят,
0: на 2 месяца покинула нас. Ты же помнишь,
1: видите,
0: как все
1: вернулась.
0: Это было?
1: Да. Вашими молитвами я здесь. Значит, 14 сентября, понедельник. Знаешь, мне тут телефон напомнил, что было год назад.
0: И что было год
1: назад? А год назад был «Бархатный шансон».
0: Прям вот уже
1: мы
0: были уже на лайнере.
1: Если вы хотите, чтобы через год у вас тоже были классные воспоминания, заходите на сайт radioshanson.ru и приобретайте билеты на «Бархатный шансон», который в этом году состоится 24 октября. Будет ласковое солнышко в Турции, да? Будет же?
0: Конечно.
1: Будут лучшие артисты шансона, и Михаил Захарович Шафутинский, и Алексей Петрухин, и Тамара Кутидзе,
0: Михаил,
1: и Сергей
0: Бублик,
1: Куленков.
0: Алексей Брянцев, которого ты всегда забываешь.
1: Мы забываем.
0: Ну, много кто, не знаю.
1: У нас, может быть, с ним между нами пробежал какая-то кошка. Он не приходит в утреннее шоу, я забываю сказать, что он будет на «Бархатном шансоне». Анатолий Полотно и Федя Карманов тоже будут. Так что, друзья, вы знаете, что делать. Заходите на сайт radioshanson.ru крупными буквами «Бархатный шансон».
0: Мы сегодня про праздники будем.
1: Возрастное ограничение 18+. Про праздники.
0: Или праздников
1: день
0: нет.
1: День у меня все под контролем.
0: А, ну понятно.
1: День садовода,
0: думаю,
1: в Ульяновской области.
0: А, я думаю, что это мы начали с «Бархатного шансона», оказывается, у нас
1: день
0: никаких праздников.
1: День слушания шорохов.
0: Ну, все ясно.
1: Или
0: давайте послушаем Митяева. Песня про лето, которая уже, к сожалению, канула
1: в лето.

0: Шансон. Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
3: О, РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Корезна. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Такие новости. Такие новости. На радио «Шансон».
1: Марина, мы с Дмитрием Малыгиным не успели этого сделать в пятницу, поэтому извини, но я должен с этой новости сегодня
2: так
1: начать.
2: Долго будешь вспоминать суе Дмитрия Малыгина?
1: А Россия заняла 7-е место в чемпионате мира по компанию могил. Вот такой вот... Мы это не обсудили.
2: Серьезно? Зачем же я присылала вам эту новость?
1: Не успели. В конкурсе приняли участие 19 команд из 2 человек. Участники должны были выкопать яму длиной 2 метра, шириной 80 сантиметров и глубиной 1,60 метра. На задание отводилось 2 часа, и после перерыва за 15 минут могилу надо было засыпать землей и сформировать холм.
2: А что это за конкурсы? Что это за свадьбы?
1: Вообще,
2: день это города? Удивительно. Или что это было?
1: Удивительно,
2: ну,
1: удивительно.
2: Очень странно. Мне кажется, такие вещи надо запрещать. Ну, то есть, с одной стороны, как будто бы и смешно, но если бы это мы читали новости про какую-то другую страну, типа, какие странные люди, совсем заняться нечем.
1: Да, но мы заняли 7-е место, а вот так кто занял 1-е, интересно.
2: То есть, там еще и разные страны участвуют в этом?
1: 19 команд, Марин.
2: А, ну, знаешь, просто говоришь мы, как будто это из одной из команд ты там как бы прям вот присутствовал. А ты, вы читали новости, что 44% россиянок считают, что первое свидание должно быть трезвое?
1: Ну, да.
2: Читали? Тогда да. Все, я буду читать новости все-таки сегодняшние.
1: Давай,
2: ну, например, айтишники все, по прогнозу некоторых компаний зарубежных, к 2030 году искусственный интеллект будет выполнять большую часть интеллектуальной работы, из-за чего спрос на айти-специалистов рухнет, сама экономика станет богаче, но доходы все чаще будут доставаться только сверхбогатым людям, поэтому всеобщее сейчас вот увлечение родителей и школьников, что нужно изучать айти, как будто бы не совсем актуально, значит, раз IT-специалистов может заменить искусственный интеллект. Хотя кто будет настраивать этот искусственный интеллект, если не айтишники?
1: Но...
2: Господа айтишники, если вы нас слушаете, как вы считаете, вы действительно согласны с этими прогнозами, что через... Его через 4 года уже вас заменит искусственный интеллект.
1: Ну, тут поговаривают, что через 4 года искусственный интеллект уже захватит вообще планету, на самом деле.
2: Слушайте, но
1: об этом мы как раз говорили в пятницу.
2: Робот-пылесос до сих пор плохо пылесосит и не всю пыль находит, пока ты носом его не ткнешь.
1: Ну, робот-пылесос не имеет отношения к искусственному интеллекту, хотя как объяснить это тебе, я, честно говоря, не знаю. Для тебя по-прежнему колонка Алиса – это искусственный интеллект. Так,
2: Так ты сейчас что, ты обижаешь Едвигу Карловну мою внутреннюю. Ей это обидно слышать.
1: Зумеры, Марина, предпочитают ходить на свидание в одиночку. Представляешь? Молодежь устраивает соло-дейтинг, у них это называется.
2: Да.
1: Они ходят в одиночку в кафе, музей или на прогулку, чтобы, видите ли, отдохнуть от информационного шума. А некоторые даже дарят сами себе подарки. Например, цветы. И они на вопрос, зачем вы это делаете, отвечают, ну, как бы это способ замедлиться и способ побыть с собой. Вот
2: но
1: такие
2: когда
1: замечательные...
2: ты идешь на свидание с собой, за тебя же никто не заплатит. И цветы
1: нет,
2: ты должен за свой счет покупать.
1: Но
2: так
1: они...
2: себе идея.
1: Ну, они, видимо, репетиторы, поэтому они могут себе это позволить. Это все новости к этому часу. А впереди игра «Черный ящик».

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников «Хавейл» на бездорожье? Приезжай в «Хавейл Про Автолига» на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников «Хавейл» нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в «Хавейл Про Автолига». Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
2: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в «Максидоме» будут скидки до половины цены на качественную посуду. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
3: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
4: Я пропою, звонки всем максимум дают.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
7: ГУВСИН России по Нижегородской области приглашает на службу и обучение. Нам нужны профессионалы разных специальностей, готовые строить карьеру в уголовно-исполнительной системе. Бесплатное обучение в лучших вузах ВСИН России открыто для юношей и девушек от 16 до 25 лет. Звоните прямо сейчас и узнавайте подробности. 8 800 31 464 9009. 8 800 31 431 89 96.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: теперь держись.
1: Эх, хвост чешуя, не поймал я ничего.
2: Что же в черном ящике?
3: Черный ящик на радио Шансон. Прошу внести. И сегодня из черного ящика раздается какой-то очень аппетитный аромат.
4: Ну подожди, ты что думаешь, я в черном ящике это горячее, что ли, принесла?
3: А
4: холодное
3: почему нет?
4: Уже.
3: Да
4: это
3: ладно?
4: Подают холодным.
3: Микроволновочку и нормально.
4: Да?
3: Да. Черный ящик помещаем.
4: Тем более у нас весь офис практически уже переехал.
3: Черный ящик помещаем в белый ящик, ставим на одну минутку и все, и уже будет все.
4: Офис переехал, никто не будет говорить, ну что за запах, чем тут воняет или пахнет. Хотя, вот ты знаешь, я не понимаю прикола вот этого блюда. Вы уже поняли, что загадали мы что-то съедобное, раз мы это кладем подогреть в микроволновочку. А, ты знаешь, называют, что это восьмое чудо света. Я не знаю, сколько, получается, еще семь блюд перед этим тоже чудеса света. А это вот прям бац и восьмое чудо света. А в ресторанах это стоит довольно-таки дорого. Ну, типа там 1300 или 800 рублей. В зависимости от того, в каком городе вы это будете пробовать.
3: Пицца, сыр, чебурек, сациви, роллы, холодец.
4: Это одно из легендарных блюд русской кухни.
3: Так.
4: Это ценили русские цари.
3: Ну, то есть не лазанья, как вы понимаете, друзья.
4: Но при этом в Европе это блюдо известно еще при дворе короля Людовика XIII.
3: Растягай ковришко.

0: а говорят, а вот этого нет. И чтобы хоть немножко это было похоже на телячьи котлеты, начали
1: а,
0: делать...
1: А, мы уже слово котлеты произнесли сейчас?
0: Мы уже произнесли слово, но там же уже есть правильный ответ однозначно. Короче, из-за того, что важный гость потребовал котлет телячьих, а телятины не было, и владелец трактира думает, так, сделаем фарш из курицы, добавим немного масла, посыпем сухарями, блюдо будет нежнее и будет похоже на телячье. Но я немножко не понимаю, как вот эти хрустящие сверху сухари могут курице придать, но они же не панировочные, они прям типа крутоны из салата «Цезарь». И, в общем, как они могут придать курице телячий вкус, непонятно. То есть как трактирщик, конечно, был
1: надо просто покупать вот эти сухарики со вкусом телятины тогда. Они же с разными бывают вкусами. Ладно, дорогие друзья, мы поздравляем Ольгу. К сожалению, у Ольги на аватарке только буква «О», но мы можем сказать, что Ольга была зарегистрирована 30 декабря 2025 года.
0: Ну, расскажи, тебе нравятся пожарские котлеты?
1: Да, я хорошо отношусь к пожарским котлетам. Лучше, чем к котлетам по-киевски. Не знаю, почему мне пожарские нравятся больше.
0: То есть это не политика сейчас?
1: Вообще не политика.
0: А просто твои предпочтения.
1: Мы вне политики в данный момент. Это черный ящик, какая политика.
0: Ну, по идее, да. Друзья, в черном ящике были пожарские котлеты.
1: И мы поздравляем Ольгу, которая была зарегистрирована 30 декабря 2025 года. Просто остальные Ольги, чтобы понимали, что это
0: не про них. А ты Ольге ручкой там помашу?
1: А я сейчас ей помашу, я сейчас ей смайлик отправлю какой-нибудь симпатичный.
0: Ну
1: а
0: все,
1: потом...
0: закрываем черный ящик, а Ольга потом... получает подарок.
1: Да, а потом мы ей отправим, соответственно, наш сувенир. Ольга, от вас номер телефона. Присылайте, пожалуйста.

0: тебе кто больше нравится, Демин или Дымова?
1: А я их не различаю, мне все равно.
2: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: Какие новости?
1: Какие новости?
0: На радио «Шансон».
2: Итак, мы снова возвращаемся к новостям, дорогие друзья. Все вы слышали наверняка о том, что решили продлить 7 веток метрополитена. Ну и, конечно, жилье в городах-спутниках Москвы уже начинает свой рост. Долгожданный рост. Людям пообещали метро. И цены могут вырасти на 20%. После 2030 года метро протянут Красногорск, Химки, Мытищи, Балашиху, Одинцово и Ленинский округ. Эксперты считают, что квартиры рядом с будущими станциями, естественно, подорожают. И аренда подорожает, и все подорожает.
3: Ой, какая прелесть, Артем. Я так люблю, какие новости ты с утра вот в понедельник. Можешь все-таки зарядить людей на успех, на то, что надо идти на работу.
2: А когда людям говорит, что все подорожает, люди сразу же с утра включают внутренние силы своего организма и думают, а где бы еще больше заработать на 20%. Раз там все на 20% подорожает, на 20% хочу больше зарабатывать.
3: Так, нормально? Ладно, давайте поговорим про детское зрение. Офтальмологи давайте. Предупредили о вреде планшетов для детского зрения. В общем, многие родители думают, что нужно дать ребенку планшет в коляске или дома за завтраком. Ну, в общем, это серьезно может навредить детскому зрению. Наконец-то про это начали говорить. И, по словам специалистов, близорукость у детей неумолимо растет именно из-за таких безобидных, на первый взгляд, привычек из серии «Пока ребенок в коляске» или в автокресле в машине, что он смотрит в планшете какие-то мультики.
2: Мы все это прекрасно знаем.
3: Врачи отметили, что обычный осмотр в поликлинике проверяет только остроту зрения по таблице, и этого недостаточно для выявления ранней близорукости. В общем, обращайте на это внимание. Здоровье детей – это ответственность родителей.
2: Полегче можно новости с утра брать? Полегче. А не про здоровье детей, Марина.
3: Ну, подожди. Просто и реально всем вот эти планшеты на союз
2: ну,
3: детям. Что? Ну,
2: это же не значит, что это новость, над которой мы можем
3: хорошо
2: как-то пошутить.
3: Давай, над какой новостью мы можем пошутить?
2: Вот.
3: Вспоминания о бывших?
2: Нет, начальников. Начальников хочу я предупредить.
3: Так, давай, что там?
2: Уважаемые начальники, если вы заметили, что ваши сотрудники активно начали в последнее время увольняться, так это вот, знаете из-за чего? Из-за того, что вы их мало хвалите. Недостаток признания снижает мотивацию сотрудников, повышает стресс, приводит к выгоранию. И когда нет никакой обратной связи, люди склонны додумывать. А обратная связь, признание, заслуг –
3: а вам не кажется, что обратная связь – это зарплата, которую мы получаем? Обратная связь от начальника. Пока тебе приходят деньги, значит, ты ценный сотрудник.
2: Если тебе поднимают еще зарплату на 20%, на которые подорожает жилье вокруг.
3: Революционные разговоры. Поднимать зарплату ему.
2: Я говорю, что есть компании, где сотрудникам могут повысить зарплату на 20%.
3: Ну, передаем привет в этим компаниям. 15-летний подросток вырастил капусту весом более 22 килограмм. Установил рекорд России. На фестивале также установили рекорды по самому огромному кабачку и томату. А вот превзойти достижение по тыквам и арбузам участникам не удалось. Ну, классно, что парень в 15 лет вырастил капусту огромную.
2: Представляешь, как ему скучно
3: живется. А другому бабушка помогала.
2: А это потому, что у него планшета нет и телефона. Он растил капусту. Пока все остальные дети развлекались и играли,
3: расти,
2: парень...
3: капуста большая. Большая. Да. А как ее тянули, как репку.
2: Святогор и Добромир вошли в число самых редких имен новорожденных в Подмосковье. Среди необычных имен отметили также Северину, Радмилу, Юнону и Монику.
3: Смотри, кто-то смотрел фильмы с Моникой Белуччи и родители, а кто-то вырос на мюзикле «Юнона и Авось».
2: Да. Но самыми популярными именами стали Полина, Виктория и Дарина у девочек, Александр, Егор и Матвей у мальчиков.
3: Ну, классно. Ну вот, все равно, мне кажется, должна быть какая-то комиссия, которая такая, а точно ваш ребенок хочет, чтобы его звали как-то необычно?
2: Ребенок не ответит.
3: Ну, ребенок
2: обычно,
3: нет,
2: но, когда
3: может,
2: его там, называют...
3: Знаешь, типа, согласна ли бабушка, согласна ли... Ну, что-то какая-то... Ну, семейный совет.
2: Семейный совет,
3: понятно,
2: я думаю,
3: что родители решают, но иногда такие чудные имена, и ты понимаешь, как сложно, ну...
2: Как сложно ребенку Илона Маска? С вот этой кликухой там, R2D2 какой-то там.
3: А, да, у него так и зовут ребенка, как какой-то метеорит.
2: Да, как какой-то там, да.
3: Ну, в общем, Илона Маска надо проверить, я считаю.
2: 3,14 просто какой-то, да.
3: Число пи.
2: А дальше ты знаешь, какое продолжение после числа 3.
0: Реклама. Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Кошмар.

0: на «Просто так». Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Как сделать из щенка настоящего охотника? Все секреты только у нас. Премьера «От щенка до первого поля». Каждый вторник в 20.00 на телеканале «Охота и рыбалка». Для зрителей старше 16 лет.
2: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова. Третьим будешь? Утро доброе! На радио «Шансон».

0: звезды на ладони. На радио «Шансон».
1: Понедельник на календаре, 14 сентября. Давайте смотреть, какие же песни нам поют сегодня звезды. Овны. День будет активным и плодотворным. Если вы работаете, придется принимать некоторые решения самостоятельно. А настроение ловите в песне «Желаю» Елены Ваенги.
2: Тельцы. Сейчас не время для того, чтобы стесняться. Нужно действовать самостоятельно и решительно. Попросите окружающих о помощи, они дадут дельный совет. А настроение ловите в песне «Семь небес» Евгения Григорьева.
1: Близнецы. Вам пригодится способ менять тактику проведения поведения. Я думаю, все-таки в зависимости от возникающих обстоятельств. Ваша песня «Перекати поле» группы «Лесоповал».
2: Раки. Благодаря способности находить компромиссы, вы с легкостью уладите все проблемы, которые будут возникать в течение этого дня. А ваша песня в этот понедельник «Забыть нельзя» Артура Руденко.
1: Львы, сегодня вам нужно избавиться от навязчивых негативных мыслей в голове. Для этого займитесь освобождением своей головы, своего жизненного пространства от лишнего мусора. Все как песня «Изба» Ивана Кучина.
2: Девы, сегодня у вас есть благоприятный шанс для проявления себя на рабочем месте с какой-то неожиданной стороны. Вы можете сделать что-то необычное и несколько выходящее за рамки вашей профессиональной компетенции. Подсказки ловите в песне «Этот долгий день» Стаса Михайловича.
1: Весы, не идите на сделку с совестью, даже несмотря на сверхзаманчивые предложения. Помните, что лучше сразу что-то предотвратить, чем потом исправлять. Совет для песни «Королева неба» Владимира Ждамирова.
2: Скорпионы, а у вас начинается период романтики, когда возможно появление новых чувств, интересных встреч и даже любовных приключений. Ваша песня в этот день «Ключи» Евгения Кемеровского.
1: Стрельцы, вам не стоит предпринимать никаких резких действий в отношении своего нынешнего места работы. Конфликт, который там вспыхнет, быстро погаснет. Песня понедельника «Я вижу сердцем» Виктора Дорина.
2: Козероги, вас ждет веселый денек. Настроение будет стабильным, но вы не сможете проявлять как-то на происходящее. Просто улыбайтесь и верьте в лучшее. А ваша песня сегодня «Я счастливый» Григория Лепса.
1: Водолеи, день пройдет в обычном режиме. Все задания, которые получите, вы выполните в срок. Совет дня песни «Безответно» Любови Успенской и группы «Руки вверх».
2: Рыба, вам предстоит не день, а сплошная эйфория. Вы будете довольны собой, ваши действия вызовут восхищение даже у незнакомых людей. Подсказку ловите сегодня в песне «Жёнушка» Сергея Трофимова.
1: Радио «Шансон» всем желает легкого и музыкального понедельника.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 18 градусов. Вечером будет плюс 15 и малооблачно, ночью также малооблачно и плюс 11 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
3: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Нижегородская реклама. На радио «Шансон».
6: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
7: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
8: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
9: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
10: Потому что гвозди надо надежные покупать.
11: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202 0270.
12: Судостроителям почет и уважение.
13: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
12: «Стройфлот» – гордость поколений.
13: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 8 утра в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. С 1 марта следующего года в России начнет работать механизм оперативной блокировки опасных товаров через систему «Честный знак». Благодаря ему просто не получится купить товар, если с ним что-то не так. Касса автоматически остановит попытку его пробить. Об этом пишет «Парламентская газета». Предписание об изъятии опасной маркированной продукции будет появляться в системе и становиться доступным поставщикам и магазинам. Через «Честный знак» можно будет остановить оборот отдельной партии, конкретного товара, категории или продукции определенного производителя. Нижегородская и Калужская области лидируют по низкой безработице. Там этот показатель составляет менее 1%, сообщила РИА Новости со ссылкой на исследование. Также мало безработных было отмечено в Ханты-Мансийском автономном округе, Хабаровском крае, Новгородской области и Хакасии. Число безработных там составило 1%. Больше всего людей без работы насчитали в республиках Северного Кавказа. А последнее место заняла Ингушетия. Там не работает почти каждый четвертый трудоспособный житель. Садоводство оказалось благотворным для психики. По информации «Известий», исследование показало, что частая работа в саду улучшает когнитивные способности пожилых людей. Ученые также обнаружили, что увлеченные садоводы меньше других групп склонны к депрессии. Ранее о похожих результатах сообщали турецкие исследователи. Это может говорить о том, что садоводство приносит пользу независимо от границ, выращиваемых культур и климата. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе. Где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет. Продолжаем шоу в формате 2D с Артемом Деминым и Мариной Дымовой. И тема сегодняшнего исследования наших ведущих – часто ли вас хвалили на работе? Виталий Байкалов, служба информации, радио «Шансон».
2: Людочка?
3: Да, Игорь Иванович.
2: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
3: А в каком формате у вас файл?
2: Я знаю только один формат – это 2D.
0: Шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».
4: Когда-то с маменькой по Киеву гуляла Манюня девочка прелестной красоты.

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Живите активно.
0: Юсуповская больница. Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно о сокровенном.
0: 8:06 в Москве. С вами утреннее шоу в формате 2D. Здесь Артем Демин и Марина Дымова. До 11 мы с вами. Всех приветствуем. Желаем вам доброго утра и прекрасного осеннего настроения. В Москве погода неплохая. И говорят, такая погода простоит еще недельку.
1: Погода прям прекрасная. Сегодня еще такой рассвет был красивый. Мы хотим с вами сегодня поговорить, конечно, не про погоду. Есть более важные дела. Это касается вашего руководства. Мы сегодня вам рассказывали новости о том, что россияне очень часто увольняются с работы, якобы потому, что их руководство не хвалит, начальники не хвалят и все такое. А мы хотели бы у вас узнать про ваши какие-то профессиональные победы, заслуги и достижения, потому что мы знаем, что вы любите, какую рыбу вы любите, какие у вас кабачки на огороде, но мы ничего не знаем про то, какие у вас есть, может быть, грамоты, награды, за что вас хвалит или хвалило когда-то руководство, и чем вы в своей карьере больше всего гордитесь. Может, вы продавец месяца когда-то были, может быть, еще какие-то
0: есть.
1: Может
0: быть, вы сделали 1000 заготовок для чего-то, когда все делали 200.
1: Ударник труда, ты имеешь в виду? Ну, в общем, нам интересно какие-то вот именно факты, чем вы в своей работе гордитесь больше всего.
0: Потому за что вас хвалило руководство?
1: Это действительно очень интересно. Вот
0: может
1: ты,
0: быть,
1: Артем,
0: есть какие-то награды? Меня руководство хвалит раз в месяц как минимум.
1: Серьезно? Да. Я что-то не помню такого. Это не при мне, что ли?
0: Говорят, смотри, бах.
1: Демин, ты молодец, к Дымовой, да. Конечно, вопросики.
0: Да, так все происходит.
1: Серьезно?
0: Да, мы когда с тобой возвращаемся с какого-нибудь концерта, там, «Эхо разгуляя», или с какого-нибудь «Бархатного шансона», так, ко мне подходят и говорят: Демин, ты конечно, красавчик. Вот если бы... Ой, вот эта Дымова, конечно, серьезно? Она слабенькая ведущая. Ну ладно,
1: не дотягивает.
0: Другой-то нет,
1: тебя.
0: Как бы, да, поэтому. Да нет, на самом
1: не,
0: деле.
1: На контрасте, знаешь.
0: У нас правда все-таки всегда хвалят с тобой, что.
1: Ну,
0: что тебя ни разу не
1: я
0: хвалили.
1: Я хотела тебе про другое сказать. Работу. Наверное, попозже мы. Или сейчас можно сказать. То, что нас уже который год
0: все время хвалят,
1: номинируют на одну известную в
0: узких радиомания называется. Да. И мы всегда выходим в финал, друзья.
1: И никогда мы эту статуэтку еще не получаем.
0: Да, но мы всегда в тройке. Это важно. Сколько радиостанций?
1: Как в
0: сколько...
1: тройке, если там 5 обычно лидирующих, допустим, в номинации «Утреннее шоу»
0: всегда
1: на музыкальных...
0: Всегда говорю в тройке. Всегда, да? Говорю в тройке. Короче...
1: Тройка – это про лошадей.
0: Реально, мы вот и есть утренние лошади эфира радио. Короче, на самом деле...
1: медаль нам и дадут.
0: Утренних шоу немало, да, скажем так, в стране. Но то, что мы каждый год попадаем в число финалистов и всегда вот где-то прям в одном шажочке...
1: Нет, наше руководство в нас верит. Ведь они говорят: вот давайте, ребят, вас в этом году отправим. Давайте заявку отправим, что вот вы хорошая, лучшая утренняя шоу. И каждый раз ничего. И в этом году мы такую классную аудиопрезентацию сделали. Мы так классно подготовились. Так хочется, чтобы в этом году вот действительно награда нас нашла. Не только руководство нас верило, но это и признало еще и сообщество.
0: Но мне кажется, мне даже по старости должны уже выдать эту статуэтку.
1: Ну, дождись меня, когда я буду твоего возраста. Тогда уже он заслуженный.
0: Ладно, друзья, все. Мы ждем вашей истории. Давайте, присылайте, за что вас хвалили на работе и чем вы гордитесь. Какие у вас есть значимые трудовые достижения.
2: Реклама на радио «Шансон».
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес». И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка!
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
7: «Эх, разгуляй!»
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Откровенно. Откровенно о сокровенном.
1: Марина, когда ты самолеты продавала в своей прошлой жизни, тебя там вообще начальство хвалило или, может, ругало?
2: Ой, ты знаешь, это же
1: было... штрафовало?
2: Я же тогда была юная, когда мне было лет 19-20, и был очень забавный случай. Короче, я тот человек, который не боится вызовов на работе. То есть, когда что-то говорят сделать, ты это никогда не делал, ты такая, ну, я никогда не делала, но я попробую.
1: Mm-hmm.
2: Ну, и всегда руководство говорили, какая молодец, такая смелая. Ну, то есть, и, в общем, нужно было составить для Индии какой-то договор и отправить туда еще дополнение к договору, цены, а я же гуманитарий, ну, то есть, я даже, ну, у меня и образование гуманитарное. И, конечно, нужно было, во-первых, перевести наименование разных запчастей, не самолетов, всяких запчастей на английский язык, то есть это технический английский. Нужно... И начальник мне говорит, сделай только наценку на все плюс 20%.
1: Вот видишь циферку, просто плюс 20.
2: Ну, в общем, а там же в Excel, там есть нужно, ну, специальная формула, ты ее вбиваешь, mm-hmm. и как-то там само все ко всему добавляется, эти 20%. Я так много времени уделила переводу на этот, еще же там нужно было уточнять, вообще поймут эти люди из Индии, что я там им написала. Ну, и, в общем, и, конечно, ну, я начальнику вот показала все, и он как-то тоже не обратил внимания, что формула эта не посчитала плюс 20%, и мы туда, в Индию, отправляем, значит, цены
1: по себестоимости.
2: А как бы, ну, весь бизнес строится на том, что должна быть,
1: конечно,
2: какая-то наценка.
1: Купил, и, в общем, подешевле, продал подороже.
2: Отвечают они оттуда из Индии, классно, все, мы берем, мы готовы. И тут мой начальник понимает, что он сам это не проверил, я отправила. Как же он орал на меня?
1: Да.
2: Сказать, что меня хвалили? Нет. И мне потом это долгое время вспоминали. Я говорю, давайте я скажу, что я ошиблась, что это просто неправильные цены. Он говорит, ну как ты это скажешь? Я говорю, ну так и скажи. Ну, в общем, мы потом добавили эти цены, и все сложилось. Но я просто пришлось выкручиваться на ломаном английском.
1: Да, дорогие друзья, вот так вот истории из темы про похвалу перешли плавно в истории про тему...
2: Ваши
1: карьерные провалы, после чего вас уволили и обещали больше никогда не брать и занесли в черный список.
2: Кстати, это тоже, если такое было, и про такое тоже пишите. Вот Газарез пишет, что руководство так любит Сашку Газареза, что постоянно наказывает то премией, то грамотой. А, это же не наказывает вообще-то. На самом деле работаю не из-за похвалы, а потому что привык честно работать.
1: Доброе утро, Марина. Артем пишет нам Илья. Меня, конечно, хвалят на работе, потому что я работаю много и упорно, но имею пока только одну благодарность от администрации района за борьбу с ковидом. Так что я надеюсь, все впереди, награда найдет своего героя. Безусловно, Илья. Но на самом деле, вот ты сейчас вот правда вот нужный вектор задала этой всей истории.
2: Да.
1: Когда вас отчитывали, ругали, штрафовали, увольняли.
2: Самое, знаешь,
1: и за что?
2: Нам нужно сделать паузу, или я могу?
1: Нам нужно сделать паузу.
2: Ну ладно, потом расскажу про самое
1: забавное. Пишите, друзья, и про то, за что хвалили, и про то, за что ругали.
3: Нижегородская реклама на радио Шансон.
4: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига Афонина» действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20-20-700.
5: «Алтын» – большая распродажа золотых цепей и браслетов в «Алтыне». 200 видов. Успей купить «Алтын». Подробности акции в салонах «Алтын», в торговых центрах «Зеркало», «Добрыня» и «Атолл». Акция действует до 1 октября 2026 года.
6: Итак, выбираем новую «Ладу» в «Юникор». Оформляем покупку. И раз. Скидка 20% по госпрограмме. И два. Бензин в подарок. И три. Выгода за трейд-ин. И четыре. Зимняя резина в подарок. Закончили оформление.
7: «Юникор» – официальный дилер «Лада» в городе Дзержинск.
8: Не является публичной офертой. Услуги кредитования предоставляет АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6 сентября 2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в ООО «Юникор».
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Спасибо.
11: Спасибо вам.
1: Благодарю вас.
10: Спасибо.
1: Мы
10: вам очень
11: спасибо
10: благодарны.
11: Большое. Вы вам
12: большое спасибо.
13: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
14: 18+. Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
15: Радио «Шансон».

0: Откровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Итак, эксперты по работе, по трудоустройству и по прочим делам предупредили руководство, что сотрудники могут увольняться, если их очень редко хвалить. Поэтому, уважаемое руководство, если вы слышите нас сейчас, не забывайте периодически хвалить своих сотрудников, потому что они будут работать от этого еще лучше. Но очень забавная новость есть и про то, что имитация бурной деятельности производит на начальство более сильное впечатление, чем действительно просто тихая и качественная работа.
3: Ну реально, вот это очень заметно на совещании.
2: Да,
3: бывает,
2: да, да,
3: что
2: да, да,
3: собирается коллектив, и есть люди, которые работают, а есть те, которые невероятно круто говорят о том, как они работают, хотя не факт, что они работают.
2: Да, руководители оценивают выше тех, кто вовремя подстраивается под ситуацию и умеет именно себя преподнести. При этом такая активность не влияет особо на продажи или на привлечение новых клиентов, но вот на руководство производит должное впечатление.
3: Ну, на самом деле, я вот хотела до нашей паузы рассказать, что, вот, например, чем важна школа, да, в жизни человека, что там тебя и похвалить могут, и реально ты можешь...
2: И поругать,
3: и это для человека невероятный опыт.
2: И выгнать из класса могут.
3: Тоже. Я вспоминаю, когда впервые вообще после школы пришла на работу, и у меня воспринималось, когда на тебя ругается начальник, это как учитель, да, ну, из серии, как в школе, ты там двойку получил, а также, ну, рабочие вопросы, так не надо воспринимать, что это двойка, это всего лишь какая-то трудность на пути там к чему-то
2: ну,
3: другому.
2: Ну, подумаешь, самолеты продала на 20% дешевле. Ну, это же индусы, их надо поддерживать, они наши родные.
3: Я к тому, что, ну, это прикольный опыт, все в жизни это опыт, и это надо так воспринимать, потому что это все делает нас сильнее. Смотри, классная история от Людмилы.
2: Давай.
3: Доброе утро. Работая на одной из крупных оптовых баз по торговле запчастями, я забивала заявку на север. Маникюр был красивый и длинный. Пальчик соскользнул. И вместо 646-го на север уехала целая машина.

0: выдачи весила эта штука 30 килограмм. Я уже дома это открываю, думаю, да что такое, понимаешь?
1: Он не ментоловый.
0: А он не ментоловый.
1: Он был мятно-лимонный.
0: Нет, он был просто цвет дерева, ну типа, как это называется, массив сосны. И, то есть, типа, покрасьте сами. А цена на 7 тысяч дороже, не украшенного, чем не украшенного, понимаешь?
1: Да, да, да.
0: И я говорю, забирайте, забирайте свой этот, мне нужен ментоловый. Я говорю, либо замените мне. Они говорят, а все, закончились. Но на коробке написано крупными буквами ментоловый. Кто же догадался, что надо было коробку разгрызать в пункте выдачи. Разрывать, раздирать и смотреть.
1: Ну,
0: понимаешь?
1: Да, многие так и делают.
0: Это вот тебе тоже пальчик у кого-то дрогнул с красивым маникюром.
1: Так, доброе утро, любимый ведущий. Как ни странно, но на моей работе практически никого не хвалят, пишет нам Светлана. Когда работала на предприятии диспетчера, мастером руководства хвалила. Когда написала заявление об увольнении, чтобы вернуться в педагогическую сферу, не хотели, видите ли, отпускать. Даже уговаривали остаться. Но, видимо, не теми суммами уговаривали, потому что обычно, если все-таки начальство сильно заинтересовано в сотруднике, то там и как бы разговор совершенно другой.
0: Ты думаешь?
1: Формат приобретает. Ну, а почему нет-то? Если сотрудника надо удержать, если он прям ценный.
0: Слушай, но многие же вот на это, начитавшись в интернете вот этих советов, типа, припугните начальство, что вы уйдете, и пусть они вас удерживают. Угу. На самом деле никто никого не удерживает. Ну, вот по-честному, по правде говоря, мне кажется, это редкий случай, когда тебе там обещают, ты говоришь, ты же пришел писать заявление, а тебе говорят, вот тебе и зарплата, и там какие-то еще бонусы. Скорее всего, скажут, а, ну, решил увольняться, давай, до свидания.
1: Ну, разные бывают ситуации.
0: У тебя были случаи, что тебя прям удерживали?
1: Ну, я и не уходил никогда.
0: Ну, потому что ты реально смотришь на вещи.
1: Не, я просто не люблю шантаж ни в какой сфере.
0: Да никто не любит шантаж. Все равно его сразу видно, эти манипуляции.
1: Приду я сейчас в кабинет директора, скажу, а вот все, я ухожу, давайте мне денег больше. Ну, конечно, никто не будет
0: тебя удерживать. Вот я тебе про то и говорю, это история про зумеров, знаешь?
1: Ну, да. Не, ну, адекватное начальство, оно, конечно, скажет.
0: Почему ты не рассказываешь, как тебе дали лапоть золотой?
1: Золотую лапоть мне дали не за работу.
0: А за развлечение?
1: А за развлечение, за игру в КВН. Это совсем другая история. Друзья, мы сейчас вынуждены прерываться, потому что я вижу, тянется мохнатая рыжая рука.
0: А у него все-таки она такая, ты его в пятницу видел?
1: Да. И это мохнатая рыжая рука, и ее хозяин хотят рассказать, за что их хвалили.
0: Дмитрий Малыгин и его автомобильные новости.
1: Дмитрий Малыгин, дорогие друзья, слушаем и наслаждаемся.
2: Автомобильные новости.
3: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Я уже неоднократно рассказывал о том, что очень жду выхода нового российского кроссовера «Лада Азимут». Но вокруг точных сроков появления новинки в автосалонах развернулся интригующий детектив. Дилерские предприятия вовсю делятся радостной информацией о том, что серийное производство модели стартует на конвейере уже 18 сентября. Сам «АвтоВАЗ» сохраняет загадочное молчание. На прямые вопросы журналистов пресс-службе завода отвечают в духе шпионских фильмов. Объявим, когда придет время. Но дилеры продолжают фантазировать и прогнозировать. Кто-то из них оптимистично ждет первые товарные машины для тест-драйвов в ноябре, а другие более сдержаны и советуют готовиться к январским поставкам следующего года. Сам производитель рассчитывает запустить продажи в обтекаемом четвертом квартале и успеть выпустить до конца года скромную пилотную партию в несколько тысяч экземпляров. Судя по всему, в Тольятти решили поддержать потенциальных клиентов в приятном тонусе. Впрочем, к атмосфере секретности автогиганту не привыкать. Главное, чтобы заветное время пришло, наступило раньше, чем автолюбители устанут ждать и массово передумают в пользу вездесущих китайских конкурентов. Это самая ожидаемая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники. We'll be right back.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Конечно. Может.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе. Выбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
3: ООО «ВВБ» 24-77-00-47-12-19. Московская область. Городской округ. Подробности. Деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Мать моя женщина, это что за Овечкин, к нам в деревню пожаловал?
6: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
5: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
6: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирович сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
5: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
6: Только пипедастр с собой захватить.
7: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция, Билек, 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
9: Откровенно, сокровенно.
8: Откровенно о сокровенном.
10: Итак, уважаемое начальство, сотрудников надо хвалить, чтобы они не увольнялись беспричинно. Ну,
11: да всех надо хвалить. На самом деле, мне кажется, ну вот собаки же дают вкусняшку, когда она какую-то команду выполнила. И собака, она не голодная. Ей просто приятно, что ее похвалили, что ей дали вкусняшку за то, что она сделала что-то хорошее, то, что ей не свойственно. То же самое человек нуждается.
10: Уважаемое начальство, если есть у вас вкусняшка, дайте печеньку какому-нибудь сотруднику.
11: Нет, я к тому, что, понимаешь, да. Это какая-то мелочь, просто сказать человеку что-то приятное. Но действительно, люди от этого, как это называется, отвыкли говорить приятные вещи. То есть я просто помню, что когда-то там в школе я прочитала книгу, ну, типа там Дейл Карнеги, наверное, из серии там «Как найти друзей и их удержать» и что-то такое. И там было такое, что вот вы в магазине на кассе, скажите женщине, какая она красивая, какая там у нее юбка, сережки,
10: и
11: улыбка.
10: И все, сразу скидка пошла.
11: Не скидка, а человеку это приятно. И у меня было такое правило, что я всегда человеку... И потом я рассказывала это своим подругам, они такие: «А, я помню, когда мы впервые познакомились, ты сказал, что у меня красивая юбка». А я думаю, какая у меня... Ну, я говорю, ну, я правда просто всем говорила какой-то комплимент. И потом выяснилось, что чаще всего многие люди, с кем
10: людям,
11: я познакомился, они говорят, да,
10: вот
11: я помню.
10: Вот так у Марины Дымовой не стало друзей, потому что в один прекрасный момент они поняли, что она им все
11: заготовленная фраза.
10: Всем одинаковый комплимент.
11: Вы себя поймайте на мысли, часто ли вы кому-то говорите что-то хорошее просто так, никогда вам что-то надо.
10: Я всегда говорю.
11: Ну, что ты говоришь?
10: Я всегда говорю,
11: ты в жизни даже комплимент не сделаешь.
10: Я говорю, что ты очень красивая.
11: Да,
10: всегда.
11: Обычно, когда я прихожу, у меня еще закрыт один глаз, не нарисован,
10: да,
11: мой,
10: да,
11: не
10: вот
11: нарисован его.
10: Я хвалю тот глаз, который еще
11: нет,
10: уже
11: ты
10: открыт.
11: Ты вообще не умеешь делать комплименты. Ты даже, когда к нам приходят невероятно красивые женщины в «Звездный завтрак»,
10: они подумают,
11: ты говоришь,
10: что я их домогаюсь.
11: Ой, ну вы симпатичны. Ну, думаю, как можно сказать женщине, что вы симпатичны? Или типа там, вы приятной наружности. Ну, ты не умеешь делать комплименты, это правда.
10: Иначе они подумают, что я это, как это называется, когда мужчина женщину домогается в Америке часто.
11: Мы не в Америке, Артем.
10: Ну, так вот часто вот мы их... Как это называется?
11: Это приличным словом называется?
10: Да,
11: что
10: это прилично.
11: Черный ящик опять тут? Харассмент.
10: Вот.
11: Ну, это неприлично.
10: Вот.
11: Слово.
10: А то не подумать, что я тут это харассмент какой-то развожу. А
11: давайте
10: я,
11: уйдем это, от этих англицизмов.
10: Чисто по работе. Конечно. Так, на своей работе бывший уже. Я работал как не в себя. Первые 7 лет больничный не брал ни разу. Горел своей работой. По моим предположениям... по моим предложениям были внесены изменения во всех сферах завода в Чехове. Я вносил по 100 предложений в год, и очень много воплотилось в жизнь. А сейчас в бюджете, как сюда попал... А сейчас я в бюджете, как сюда попал, где провинился, не понимаю. Но и тут сворачиваю горы и головы тех, кто не желают идти в нужном направлении. Могу и было такое на сторонней площадке организовать, вести выступление организации нашей. Знаю, как все должно выглядеть, где что стоять. И получается, я вижу, а начальство мое... Получается, нет.
11: Странно и немножко грустно. Оксана нам пишет: доброе утро, дорогие ведущие. Я уже больше 10 лет работаю в фармацевтических компаниях в разных медицинским представителям. И никогда никакой похвалы, грамот. Всегда только планы, продажи, совещания. Бегаю как кенгуру по городу. Но есть награда. Квартира в Казани, купленная за эту работу. И это очень радует. Каждый сам решает, где и за что работать, пишет нам Оксана.
10: Это слушайте, все правильно,
11: Оксана. Но все равно,
10: Оксана,
11: как
10: да,
11: явление, но... понимаете, как много нам приходит сообщений в эфир, где люди говорят: никогда, вот Туси пишет, отработала 15 лет и никогда не хвалил шеф. Вот когда я увольнялась, тогда он уже запел дифирамбы, но было поздно, потому что я выгорела окончательно, к сожалению. Работу любила и люблю до сих пор. Вот надо людей хвалить, просто все вот эти...
10: Не дожидаясь, когда люди принесут заявление об увольнении.
11: Ну да,
10: конечно.
11: Все, как это называется, международные вот эти компании, которые обучают бизнесменов, предпринимателей, руководителей, типа NBA, вот это вот все, они же там говорят людям, руководству, что нужно, чтобы в коллективе была домашняя атмосфера, нужно людей хвалить, но как будто бы все про это забыли, да?
10: Ну, как будто бы, да, все об этом знают, но лишний раз похвалить им очень сложно. Так, здравствуйте, Марина и Артем, пишет нам Владислав. На старой работе получал и премии, и подарки были, а вот на новой работе слышишь только одно: не нравится — уходи, за забором очередь. Только очереди-то никакой нет. Придут, день отработают и тоже уйдут. Владислав, город Рязань.
11: Так,
10: к сожалению, не написал Владислав, где и кем трудится. И правда, может быть, там есть очередь за забором, а Владислав ее просто не видит. Ну, либо нам.
11: Давайте эту тему продолжим. Вдруг вы руководитель какой-то компании. Расскажите нам, почему вы не хвалите коллектив какой-то. Есть этому объяснение? Вы боитесь, что вы человеку скажете что-то хорошее, он разленится и ничего не будет делать? Или в чем причина, почему есть такое явление, что хороших сотрудников не хвалят? Ну, потому что все-таки, мне кажется, эфир радио — это показатель, когда люди пишут нам много сообщений, что никого никогда не хвалили. Что это за дикость такая?
10: +7 909 955 1030. Давайте искореним эту дикость. Давайте что-то изменим. Причем изменим очень мощно. Мощно изменим. Мы можем мощно изменить.
11: Чтобы всех сразу бац на доску почета.
10: Да.
11: Ты когда-нибудь висело твое лицо на доске почета?
10: Да, висело, но еще в школе. Я просто очень хорошо учился, а больше нет. Не висело.
11: Просто лицо чуть-чуть висит.
10: Да.
11: Короче, пишите истории, за что вас хвалили, а может быть, за что.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 19 градусов. Вечером будет облачно и плюс 14, ночью вновь облачно и плюс 10 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
8: В интернете наберу prismaokna.ru.
9: Подробности на сайте.
10: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57.

0: семечки джин. Знаем, любим и едим.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Бархатный шансон. История. 2021 год. Россия. Сочи.

0: нравится, Демин или Дымова?
1: А я их не различаю, мне все равно.
2: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: 9 утра в Нижнем Новгороде. В студии радио «Шансон» Юлия Лудникова. Здравствуйте. Нижегородская область продолжает показывать лучшие результаты по демографической динамике в России. Суммарный коэффициент рождаемости в регионе превышает средний показатель по стране уже третий месяц подряд, сообщил губернатор Глеб Никитин. По итогам августа суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области составляет 1,365. Этот показатель, по данным главы региона, вырос с момента запуска программы «Основа» год назад. Особенно заметны результаты среди многодетных семей. Там коэффициент вырос почти на 17%. В Нижнем Новгороде полиция задержала курьера-мошенников. Злоумышленники украли у пожилого жителя Приокского района почти 2 миллиона рублей. Сначала нижегородцу позвонил лжесотрудник кадрового агентства и сообщил о положенной льготе для увеличения пенсии. Затем с ними связались якобы сотрудники финансового и правоохранительного ведомств и заявили о попытке несанкционированного списания денег со счета, после чего они потребовали задекларировать сбережения. Доверившись мошенникам, пенсионер передал курьеру около 2 миллионов рублей. Курьера задержали, им оказался 21-летний. Ранее несудимый житель Петербурга. По словам преступника, он нашел в интернете предложение о работе. За вознаграждение ему нужно было забирать деньги и переводить их через криптообменник. Расследование продолжается. Больше 7 тысяч водителей, находившихся в алкогольном опьянении, выявили сотрудники на территории Нижегородской области с начала года, сообщили в МВД. Свыше 800 человек сели за руль пьяными повторно. Работа нижегородских художников попали на выставку в Париже. В Российском духовно-культурном православном центре в столице Франции открылась экспозиция «Системная сборка. Нижний Новгород». В ней представлены живопись, керамика, инсталляции и другие работы нижегородских авторов. Всего 18 произведений. Среди участников выставки молодые, но уже известные художники Даня Пирогов и Никита Перумов. По словам губернатора Глеба Никитина, нижегородское культурное сообщество сегодня одно из ведущих в России. Не случайно сразу 8 нижегородских авторов вошли в топ-50 молодых художников страны по версии The Art Newspaper Russia, отметил Никитин.
1: Радио «Шансон» для лиц старше 18 лет.
2: Игорь Иванович, а вам кто больше нравится, Дюмин или Дымова?
3: Ну, конечно, Дымова. Умная, красивая.
2: А вашей жене?
3: А вот тут, Людочка, давай без подробностей. Не понимаю, чего она в нем нашла.
1: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на радио «Шансон».
4: Ты, Надежда моя.

Что с тобой нас разлучат годы, бездорожье на сотни верст. Нас разделит река безброда, на которой

0: ждет.
1: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
2: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
1: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника».
3: Откровенно, сокровенно.
4: Откровенно о сокровенном.
1: 9:07 стали здесь утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. Доброе.
2: Здравствуйте, наши любимые радиослушатели. Вчера целый день и по телевизору, и по радио рассказывали, что день рождения у Александра Розенбаума.
1: Да, конечно.
2: И было много интересных показано фрагментов каких-то прошлых интервью с ним. И он там рассказывал, что когда он работал на скорой помощи, что до сих пор он, когда видит карету скорой помощи, он вспоминает эту работу и мечтает хотя бы на один день вернуться в ту жизнь, когда он там работал. И на самом деле, то, что касается врачей и людей, которые видят результат своей работы, что они кому-то помогли, кого-то спасли, что действительно...
1: Да, это врачи это, благодарят чаще всего, на самом деле, это правда.
2: Это действительно огромное количество благодарных людей, которым... которые спасли жизнь, которых вылечили, близкие. А есть такие профессии, которые вроде бы человек действительно много работает, выполняет тяжелую ответственную работу, но никто его не хвалит. Вот, например, пишет нам Ирина. Самая непохваляемая профессия, по-моему, это бухгалтер. За 30-летний стаж меня ни разу не хвалили. Правда, недавно директор сказал, что благодаря мне у нас нет проверок. И то не мне, а во время разговора с кем-то я это случайно услышала, что она меня хвалила, пишет нам Ирина из Кирова. Вот еще одно доказательство того, что как редко мы всех друг друга хвалим. Ну, мы даже хвалим другому, говорим, типа... Ирина у нас классный бухгалтер, нам с ней повезло, а Ирина вообще сидит и думает, боже мой, никто меня не хвалит, никому я не нужна.
1: Не, ну может быть, Ирина периодически получает премии, и она понимает, что она хорошо справляется со своей работой, и что начальство о ней помнит, начальство ее ценит, и начальство о ней заботится, пусть даже невербально.
2: Ирина, получаете ли вы премии?
1: Да. Доброе утро!
2: Или вы пока сама себе ее не выпишете, кстати, не получите.
1: Как вариант.
2: Мы просто не знаем, как это бывает в бухгалтерии.
1: Наталья из Долгорукова нам пишет, что на работе ее хвалят, шеф человечище. Всегда выслушает, поможет. И не только по работе. Благодарность от администрации и вышестоящей организации имеются. А вот до этого работала, там директор был, ох, всегда на бухгалтерию катил. Экономистов говорил, штаны за так просиживайте. Хотя, когда его супруга пришла на мое место работать, оказалось, что много там надо всего было делать. Специфический, в общем, человечек из этой вышестоящей организации. Тоже были благодарности и грамоты. А доброе слово, как говорится, и кошке приятно, а уж человеку и подавно. И, конечно, Наталья нам даже присылает свои грамоты, фотографии.
2: Ой, здорово.
1: Все сфотографировала.
2: У тебя есть грамоты? У меня есть грамоты, которые мне на корпоративе выдали пару лет назад на радио «Шансон».
1: Да.
2: Открытие года я была. Открытием.
1: А, вот, скоро будешь закрытием. Ладно, дорогие друзья, скоро вернемся.
5: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 000 000 рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
6: Берем кредиты.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
10: Дымова и Демин на

0: Откровенно о сокровенном.
1: Хвалят ли вас на работе? Ругают ли вас на работе? Чем вы гордитесь? Какие у вас трудовые достижения?
2: Артем, да. Меня хвалят на работе. Вот сообщение от Дмитрия.
1: Ну-ка.
2: Доброе утро, веселая команда. Во-первых, Мариночка, спасибо, что вы опять в эфире. Без вас эфир скучный. И я не про Артема. Вот так вот меня похвалили. Спасибо, Дмитрий, приятно. По роду деятельности от заказчика никогда не жду поощрения. Хватает того, что заказчику понравился итог выполненных работ. Лет 15-20 назад были и премии, и рестораны. Даже было предложение от одного заказчика полетать на параплане. Но вообще-то я отказался, высоты боюсь. Представляешь, такая награда? Ты летишь на параплане. Мы выбрали тебя.
1: Ну да, и на самом деле я тоже. Тут в этой ситуации не знаю.
2: Ты думаешь, это награды или от тебя хотят избавиться?
1: Да, да, да. Так, Артем нам пишет. Доброе утро, Марина. Артем, меня начальство не хвалит. Я работаю на Бату водителем маршрутки. Но один раз на Батю или на Бату.
2: Водителем. Ну, подожди, это, наверное, ты 9 исправляет. Человек водитель за рулем. Ты думаешь, ему там есть, когда
1: может
2: проверять,
1: быть, просто
2: там...
1: начитать нам тогда.
2: Если... Ну, кстати, да, если вам лень писать, вы можете наговорить в голосовое, в мессенджере Макс есть такая опция, да, расшифровать текст. Мы не слушаем, мы
1: вот,
2: потом почитаем.
1: Но один раз с его помощью мне мэр города наградил грамотой за добросовестный труд на 10 лет на день водителя. А сейчас я работаю с батей уже 20 лет. С каким батей? С отцом? Батя. С отцом работаете 20 лет?
2: А, может быть, работаю на батю водителем.
1: А, на батю.
2: Ну логично. Ну, то есть у вас семейный бизнес.
1: Если у вас вы работаете на батю, нормально, что батя может и похвалить. Может, маршрутку подарить. Сейчас работаю на себя. Ты выкупил ее, молодец.
2: Ты свободен. Да. Так, Нелли из Димитрограда на связи. Доброе утро. Всем действительно, когда хвалят, то появляется настроение и мотивация. Я работала поваром на вахте посменно. Мальчики мои бежали, когда я была на смене, и все говорили, как же вкусно, как дома, и благодарили. У меня была огромная стопка разных конфет и еще кое-чего. А начальник всегда говорил после обеда ужина, что это божественно, это царская еда, это кошерная еда. Сначала я не понимала, что это значит, потом посмотрела в интернете. Очень уговаривали остаться, но у меня были обстоятельства, и я уволилась. Ну вот действительно, когда люди тебя благодарят, ты видишь счастливые лица, это очень сильно мотивирует, и ты понимаешь, что ты не зря по утрам просыпаешься, идешь на работу. А вот если я вот смотрю на некоторые профессии, которые, вот ты не можешь сказать, например, тебя тормозит госавтоинспекция, да, сотрудник ГАИ, и ты ему такая говоришь, какой же вы молодец, вот у вас такая важная работа.
1: И все, и он, ты сразу
2: и
1: в наручниках
2: такой, так,
1: уже,
2: женщина,
1: да, да.
2: Вы что вчера употребляли?
1: Да, ну, вы явно не
2: если я
1: хватит,
2: начну
1: да.
2: хвалить какого-то гаишника, просто сказать ему спасибо за вашу работу, он скажет, так, что-то с ней не то.
1: Да, давайте она, наверное, пьяненькая еще. Не отошла еще. Перестраховалась. Мягко стелит. Ладно, дорогие друзья, пишите +7 909 955 1030. Часто ли вас хвалят или, может быть, ругают на вашей работе?
3: Нижегородская реклама на радио Шансон.
4: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников Хавейл на бездорожье? Приезжай в Хавейл Про Автолига на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников Хавейл нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в Хавейл Про Автолига. Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
5: Судостроителям почет и уважение.
6: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
5: Стройфлот. Гордость поколений.
6: Нижний Новгород. Улица Свободы, 1. 229-66-89.
7: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
8: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
9: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
10: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
11: ИП Телухин АА. УКРН П 304 526 011 800 121. крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
12: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. До открытия избирательных участков осталось 4 дня. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Итак, честной народ, рассказывайте, давайте откровенно признавайтесь, часто ли вас хвалит начальство на работе, или если сейчас вы, допустим, не работаете на заслуженном отдыхе, пишите, хвалили ли вас раньше. Если хвалили, может быть, даже чем-то награждали. А если награждали за дело, то, может быть, вы действительно какие-то у вас имеются трудовые подвиги и достижения, что такого яркого происходило.
2: Вот у нас, например, на работе есть табличка над кофемашиной. Там написано, когда у кого день рождения, вот каждый месяц это новая
1: стаж,
2: табличка.
1: Кто сколько отработал.
2: И есть, типа, сотрудники, как это называется, сотрудник месяца. Ну, типа, сколько в этом месяце лет человек работает в коллективе.
1: Да.
2: Мне кажется, это очень классно, потому что иногда ты сам забываешь, сколько лет ты на работе и какие у тебя были...
1: А у тебя там что написано?
2: 6 лет.
1: О.
2: А у тебя? А у тебя написано 4, по-моему.
1: 4, 3, 2, 1.
2: Забавно, да?
1: Как, ну да.
2: Это, как это превратности судьбы. Так, Сергей нам пишет. Здравствуйте, дорогие ведущие. Я работаю хорошо, и работу мою и моей бригады хвалят всегда. Но я очень требовательный как к своим подчиненным, так и к руководству. И поэтому с руководством всегда приходится бодаться из-за денег, и из-за материалов. Работаем мы на стройке. В похвале не нуждаюсь, но за свою бьюсь до последнего. Кстати, иногда бывает, допустим, что руководитель отдела до вот вышестоящего руководства не доносит, кого нужно похвалить, кому нужно там какую-нибудь премию выписать. И тут само руководство как бы и не знает, что есть такой сотрудник, который классно все делает, потому что есть вот этот вот посредник между двумя отделами, да, и вот эти вот карьерные все истории. Тут тоже важно донести, сказать, ну вы не бойтесь, вот скажите, что я молодец, пусть мне премию выпишут. Но просто это тоже такой сложный момент, как вот не обойдешь, ты не прыгнешь выше через одного начальника, чтобы до другого дойти и сказать.
1: И ни один начальник нам, кстати, не пишет и не рассказывает, хвалит он своих сотрудников.
2: В 9:30 в понедельник у людей всякие уже совещания начались, нет?
1: А мне кажется, другая причина здесь.
2: Так.
1: Я думаю, что начальство боится хвалить сотрудников только по одной причине.
2: Ну, то, что они типа в себя поверили и больше не работают, один раз похвалили.
1: Нет. Если хвалишь человека, значит, надо его как-то еще и материально...
2: Не обязательно.
1: ...награждать.
2: Не обязательно. Ну, иногда просто достаточно доброго слова для того, чтобы...

0: Когда, знаешь, какие-то читаешь опросы, что типа спрашивали, сколько хочет зарабатывать там выпускник школы или студент первого курса, ты думаешь, ребята, вы в каком вообще мире живете? У вас такие запросы, а что вы умеете делать? Что вы можете дать этой компании, в которую вы придете, ничего не умея? Ну, то есть, понимаешь, если вспоминать вот опыт Советского Союза, когда вот и, как молодежь, на что она соглашалась, как они работали, что не было у них такого, а сколько мне за это заплатят? Много вещей было просто вообще на добровольных началах.
1: Мне кажется, ты немножко заблуждаешься.
0: Да?
1: Да.
0: Кто жил в Советском Союзе, а не только книги и фильмы смотрел?
1: Как? Когда строился БАМ, там изначально люди знали, что зарплаты будут неплохие, мягко говоря.
0: Но при этом мы знаем,
1: работа,
0: что когда строился
1: адская,
0: там и канал,
1: да,
0: Москвы, еще
1: конечно,
0: где-то строили и
1: заключенные. Но платили хорошо,
0: тоже,
1: понимаешь?
0: Кому-то платили, а кто-то просто из-за того, что было из какого-нибудь...
1: Ну, это уже другая история.
0: Ну, другая история, но мы сейчас понимаем, что огромное количество глобальных сооружений, гидроэлектростанций, построенных руками.
1: Как говорит мой хороший знакомый, давай сейчас не будем мухи и котлеты все вместе.
0: А я считаю, что не надо забывать свою историю.
1: Вот. Историю забывать не надо, но люди на БАМ иногда ехали и за нормальные зарплаты.
0: Ну, там пусть, люди, пусть нам эти люди напишут.
1: По 800, я слышал, по 800 платили,
0: да,
1: некоторым.
0: Туся пишет, что, да, ее отец строил и работал на Костромской ГРЭС, и она нашла похвальные грамоты за каждый год, и в трудовой каждый год тоже были по этому поводу записи. Ведь это вы сейчас нашли, Туся, пока мы тему обсуждаем, или ранее?
1: Ну, видимо, да. Так, Алена пишет: доброе утро, я швея, работаю хорошо, все срочное или сложное дают исключительно мне, больше всех шью, и зарплат тоже больше, хозяйка меня хвалит, и премии были, и грамоты, все было. Алена из Ростова-на-Дону, кстати, мне Алена по секрету призналась, что может шить тебе платье на какой-нибудь концерт.
0: Вот это да, это где вы секретничали?
1: А она меня встречала на вокзале.
0: Так, когда она передавала тебе рыбу и арбуз,
1: да,
0: она сказала,
1: да,
0: что: Артем, ну вот на вас я платье не сошью.
1: Да, нет, мне кажется, что Алена готова тебе помочь.
0: Слушай, ну это же надо же как-то, чтобы меня измерили.
1: С примерками, да.
0: А сама себя нормально не измеришь. Я потому что, мне кажется, любая женщина честно не напишет про объем своей
1: талии. Ты себя нормально не измеришь, а я тебя нормально измерю.
0: Нет, я тебе не доверяю.

Утреннее шоу в формате 2D. Принимайте с осторожностью, быстро вызывает привыкание. Достаточно одной таблетки.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» – и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru, АО «Т-банк».
2: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
3: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Кошмар.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-3317.
2: Откровенно, сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
3: Итак, откровенно расскажите нам, дорогие друзья, часто ли руководство вас на работе хвалит? Плюс 7 909 955 103.
4: Слушай, а ты случайно БАМ не строил? Как четко ты угадал? Зарплаты.
3: Я просто слышал, что да, зарплаты были очень хорошие. И почему-то у меня вот эта цифра 800 рублей четко прям
4: Александр
3: в голове
4: пишет:
3: растет.
4: Здравствуйте, прекрасные радиоведущие. Меня зовут Александр. И в 89-м году ездил на БАМ за 3 месяца. Привез 2500 рублей. Платили очень хорошо, но условия, конечно, были адские. Мы жили в палатках.
3: Конечно, про условия никто ничего не говорит. Но и зарплаты были, конечно, тоже конские.
4: Слушай, у меня был знакомый, который мне рассказывал историю, как он с другом поехал тоже там на пару месяцев в Иркуту. Uh-huh. И тоже заработал какие-то там нереальные деньги. И потом прокутил их то ли в Сочи, ну, в общем, где-то на
3: юге. Казино
4: на
3: каком-то
4: юге.
3: Там, да.
4: Раньше не было казино, мне кажется. Да? Ну, в смысле...
3: Казино было всегда, просто оно так не называлось.
4: А как называлось? Русская рулетка?
3: Наперстки.
4: Наталья пишет, что... присылает свои грамоты. И уже рассказывает, какие платьишки от Алены. Посмотри, что происходит. Жизнь наших радиослушателей, мы многого про них не знаем.
3: Что мы не знаем? Что мы не знаем
4: что
3: про
4: наших радиослушателей? У Натальи уже, например, есть платье от Алены. Известный дизайнер Алены из Ростова-на-Дону. Сейчас пришли.
3: Фото давайте, платье и
4: так, ну прямо фото сторон. Ему подавай. Конечно, у нас тема про грамоты и награды, а не про фотографии в платье. Леонид из Саратова.
3: Одно другому не мешает.
4: На связи пишет, что хочу похвалиться. Я работаю токарем на заводе 22 года. И имею орден за заслуги перед Отечеством второй степени. Вот это да. Это похвально.
3: Молодец, Леонид. А, ну, видимо, начальство вас тоже хвалило, да? В принципе, почему бы нет? Так, доброе утро, пишет Ангелина. Меня и хвалили, и ругали, и я была таким руком и кнут, и пряник.
4: И я таким, была таким руководителем, имеется в виду, Артем. Ты когда-нибудь научишься?
3: Слово «руком» в «руководителе» мне очень сложно переводить. Это уже не Т9. Это уже не знаю, что...
4: Сейчас она риэлтор в Щелково, и меня пока только хвалят начальники.
3: Да, просто «руком». Я была таким «руком». Ну, ладно.
4: «Руком».
3: Давайте, ребят, вы будете перечитывать то, что вы нам присылаете. Мы вас просим.
4: Артем ругается. А ты читал от Надежды Устиновой сообщение?
3: Нет,
4: она же тоже занимается...
3: Очень большое сообщение. Давай.
4: Не успеваем?
3: Да. Не, почему? Успеваем.
4: Надежда нам пишет, что я в золотой середине, потому что я нечистолюбивая. В советское время на торжественных мероприятиях обычно одаривали книгами, да еще и посылали учиться, например, на модельера в Ригу. Только не поехала я, меня моя работа и так устраивала. А непосредственное начальство, это директор ателье, одаривало поровну и ласковыми словами, и матюками. А еще мне нравилась жалобная книга, там каждый мог выразить все, что хотел мне сказать. Жалею до сих пор, что не выпросила ее у начальства, там было много ласковых и теплых слов. Кстати, да, вот эта вот традиция писать какие-то отзывы.
3: Кляузы.
4: Но не то, что, например, я всегда, когда прихожу на выставку или в какой-то музей, так. И экскурсовод что-то классно рассказывает. Вот, например, я когда была в Хвалынске, в музее Петрова-Воткина, я просто рыдала, как там девушка-экскурсовод рассказывала про биографию этого художника, про его жизнь. Потому что отец у него был сапожник, какие-то интересные рассказы. И когда ты находишься в этом маленьком уютном домике, я прям рыдала, слушая экскурсию.
3: Ну,
4: конечно,
3: на самом деле тебе довести до слез несложно.
4: Артем, ну довести до слез как ты, а оскорблениями как бы это одно. А другое дело, когда просто хорошим рассказом про художника, это другие слезы. Тебе не понять. Я к тому, что я всегда вот про экскурсоводов я пишу отзывы какие-то положительные. Хотя неположительные бывают тоже я пишу.
3: Так, Вячеслав нам пишет. Хвалят часто, но некоторые хотят найти косяк, чтоб не был таким хорошим. Вот, то есть, видишь, с одной стороны хвалят, а с другой стороны боятся, что слишком будет хороший человек.
4: Маруся тоже присылает платье от Алены.
3: Так, пишет, ну все,
4: спасибо
3: началось.
4: Ей большое.
3: Вот видишь.
4: Где-то Алена Ахмадулина заплакала, что не про ее платье говорят в эфире, а просто от платья про Алену из Ростова-на-Дону.
3: Так что, Марин, если ты сейчас посуетишься немножечко, то, возможно, на бархатном шансоне у тебя будет хотя бы одно приличное платье. И 24 октября все, кто приедет в Белек...
4: и 7 неприличных.
3: В отель «Титаник Делюкс Голь» в Белек увидят, как же красиво
4: выглядит. Мне подарили красный чемодан.
3: Марина. Зачем?
4: Ну, потому что я всегда, у меня никогда не было чемодана, и все прошлые поездки на бархатный шансон я брала чемодан у моей подруги.
3: Угу.
4: И
3: она, ей надоело,
4: ей, она видимо, письмо. Это надоело, и о, она мне подарила мой. Роскошный красный
3: чемодан.
4: Слушай,
3: мне чемодан. Надо кого-то просить автомобиль, мне надо срочно у кого-то все время просить автомобиль.
4: Или самолет, Артем.
3: Не-не-не, самолет, это уж
4: ищу.
3: Ауто, автомобиль надо у кого-то просить, глядишь.
4: Мне надо на бархатный шансон, дай мне свой зикр.
3: Ладно, дорогие друзья, хотите увидеть нас на бархатном шансоне, еще раз напоминаем, на сайт заходим, радиошансон.ру, там есть вся информация. Бархатный шансон уже практически через месяц.
4: Дело не в том, чтобы увидеть нас, там будет Михаил Захарович Шуфутинский, Сергей Куренков, Тамара Кутидзе, Алексей Петрухин, Алексей Брянцев и много других артистов.
0: Звезды на ладони. На радио «Шансон».
3: Ну, категория 18+, да, Марин?
4: Ну, конечно.
3: Хотел сказать, да. Так, ладно, дорогие друзья, это гороскоп. Давайте посмотрим, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, день будет активным и плодотворным в плане профессиональной деятельности. Придется принимать некоторые решения самостоятельно. Ваша песня «Желаю» Елены Ваенги.
4: Тельцы, сейчас не время для того, чтобы стесняться. Нужно самостоятельно действовать. И, возможно, нужно будет попросить помощи окружающих. Не стесняйтесь, они вам обязательно помогут. Совет ловите сегодня в песне. «Семь небес» Евгения Григорьева.
3: Близнецы, вам пригодится способность менять тактику поведения в зависимости от возникающих обстоятельств. Ваша песня «Перекати поле» группы «Лесоповал».
4: Раки, благодаря способности находить компромиссы, вы с легкостью уладите все проблемы, которые сегодня в течение дня будут возникать. А ваша песня в этот понедельник «Забыть нельзя» Артура Руденко.
3: Львы, сегодня вам нужно избавиться от навязчивых негативных мыслей. Для этого займитесь освобождением своего жизненного пространства от лишних вещей. Все как песни «Изба» Ивана Кучина.
4: Девы, сегодня имеется благоприятный шанс, чтобы проявить себя на рабочем месте, да, с какой-то неожиданной стороны. Вы можете сделать что-то необычное и несколько выходящее за рамки вашей профессиональной компетенции. Подсказку ловите в песне «Это долгий день» Стаса Михайлова.
3: Весы, не идите на сделку с совестью, даже несмотря на сверхзаманчивое предложение. Помните, что лучше сразу предотвратить что-то, чем потом жалеть и исправлять. Совет дня в песне «Королева неба» Владимира Ждамирова.
4: Скорпионы, у вас начинается период романтики. Возможно, сегодня проявление новых чувств, интересных встреч и даже любовных приключений. Ваша песня в этот день «Ключи» Евгения Кемеровского.
3: Стрельцы, сегодня вам не стоит предпринимать никаких резких действий в отношении своего нынешнего места работы. Конфликт, который сегодня может вспыхнуть, быстро погаснет. И песня этого понедельника «Я вижу сердцем» Виктора Дорина.
4: Козероги, вас ждет веселый денек, настроение будет стабильным. На него не сможет повлиять все происходящее. Своим хорошим расположением духа вы будете поддерживать и других людей. Настроение ловите в песне «Я счастливый» Григория Лепса.
3: Водолей, день пройдет в обычном режиме. Все задания, которые вы получите, вы выполните в срок. А совет дня песни «Безответная любовь» Успенской и группы «Руки вверх».
4: Рыбы, вам предстоит не день, а сплошная эйфория. Во-первых, вы будете довольны собой. Во-вторых, ваши действия вызовут восхищение у окружающих. А в-третьих, вы сделаете сегодня такое сложное дело, на которое давно не решались. Подсказку и настроение ловите в песне «Женушка» Сергея Трофимова.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 19 градусов. Вечером будет облачно и плюс 14, ночью вновь облачно и плюс 10 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
8: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
9: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Радио «Шансон».

0: Новости на радио «Шансон».
1: В Москве 10 утра, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Российские школы в дни выборов будут по возможности работать в обычном режиме. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Там, где такой возможности нет, для учеников проведут различные активности, среди которых могут быть экскурсии, посещение музеев и парков, другие внеклассные мероприятия. Конкретный формат занятий каждое учреждение определит самостоятельно. При необходимости школьникам предложат дополнительное образование и внеклассные мероприятия без отмены учебного дня. Техосмотр хотят сделать доступнее для жителей небольших и удаленных населенных пунктов. Как сообщили в Минтрансе, предлагается проводить техосмотр вне стационарных пунктов с помощью мобильных диагностических линий. Использовать их планируют в регионах и муниципалитетах, где обычных пунктов техосмотра недостаточно. Подать соответствующую заявку можно будет через госуслуги. Согласованные места и расписание работы мобильных пунктов внесут в электронный реестр. Россияне стали оставлять более щедрые чаевые. В этом году количество оставленных чаевых в России выросло на 18%, сообщает «Коммерсант». Средний размер чаевых составил 329 рублей, прибавив 11% год к году. При этом в регионах средняя сумма благодарности растет быстрее, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Также растет количество потенциальных получателей чаевых. Если несколько лет назад они ассоциировались прежде всего с ресторанами, то сегодня активно подключаются салоны красоты, гостиницы, автомойки, фитнес-клубы, сотрудники АЗС и даже клиники. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», Татьяна Куртукова и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. А дальше продолжение шоу в формате 2D. Чечеточка, ваши рифмы в мессенджерах.
2: Леночка?
3: Да, Игорь Иванович.
2: А ты частушки любишь?
3: Конечно, люблю. Спеть?
2: Не стоит. А сочинять их умеешь?
3: Не пробовала.
2: Тогда сегодня...

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница». Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии «Юсуповская больница» выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. «Юсуповская больница».
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно, сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: Артем Демин, Марина Дымова всех приветствуют и желают вам доброго
1: Здравствуйте,
0: утра.
1: Здравствуйте, наши любимые радиослушатели. Как нам интересно, почему вас на работе не хвалят. Давайте мы вас похвалим. Мы уже второй, даже третий час обсуждаем тему, какие были заслуги у вас на работе, за что вас начальство хвалило, за что ругало. Оказалось, что крайне редко наши руководители хвалят людей, считают это как будто бы ненужным или как это, не считают нужным.
0: Не считают нужным хвалить.
1: Но смотрите, тут от психологов к нам интересная новость упала. Раздвоение личности, оказывается, это лучший лайфхак, чтобы добиться успеха во всех сферах жизни. Психологи советуют придумать более смелый и решительный образ и включать его в ситуации, где обычно страшно или неловко. И такой прием называют альтер-эго. Он якобы помогает дистанцироваться от тревоги и вести себя увереннее. Представляешь, обычно ты скромный, тихий бухгалтер.
0: Зовут тебя Максим. Но в какой-то момент...
1: Ты включаешь и ведешь себя как
0: Жанна Петровна.
1: Психологи меня не перестают удивлять, ведь каждая новость забавнее предыдущей.
0: А меня не перестает удивлять моя соведущая.
1: Почему?
0: Ну, как ты вот это вот вклинила вот в разговор про вот наши...
1: Понимаешь, когда
0: то, что мы обсуждали,
1: в университете изучала социологию, в социологии есть такой метод...
0: Переключиться, да?
1: Гарфинкелинг. Нет, это, допустим, пришел ты домой, мама тебе приготовила обед, а ты говоришь, а вот начать, типа, вот деньги, чаевых, не, а, в смысле, сдачи не надо, типа, как... И, и мама в шоке,
0: ты
1: типа...
0: Ты ведешься как в ресторане.
1: Что творит сын? Он же не в ресторане, он пришел домой.
0: Он сошел
1: с ума просто,
0: да. И тогда
1: меняются между вами ролевые модели. Или
0: мама
1: жена,
0: берет,
1: например,
0: ремень и воспитывает тебя, как положено.
1: Нет, ну там это исследование социологическое, что иногда некоторые люди привыкли все воспринимать как должное. И если ты хотя бы один раз вот так вот нарушишь эту ролевую модель, то человек на тебя посмотрит другими глазами. И, например, если начальник привык, что вы молчаливый, забитый менеджер среднего звена, вы увидите его на работе и скажете: Петр Петрович, какой у вас классный галстук. Я тоже такой хочу, где вы такой купили? И все, и он сразу вас заметит, скажет: а что это за малый, что я его не замечал? А потом хотя бы там какие-то справки.
0: Увольте его, пожалуйста. Жанна Петровна, когда вернетесь в свое альтер-эго, увольте его. Так, доброе утро. Грамоты от работодателя у меня есть, пишет нам Мария. За 10 и 15 лет работы, когда работала директором, а это мы ничего не знали про это, Мария.
1: Артем думает, что вы всю жизнь были массажистом.
0: Я просто, ну, я думаю, что если человек выбирает какую-то профессию, он ей следует долгое время своей жизни.
1: Ты не можешь всегда быть директором.
0: В смысле?
1: Ну, вот так.
0: Но...
1: рано или поздно,
0: короче,
1: все хорошее,
0: Мария,
1: заканчивается.
0: Давайте-ка
1: жизнь.
0: Приоткройте нам завесу тайны, расскажите нам, что за директор вы были, чем руководили. Так вот, Мария пишет, что когда работала директором, нам открыто говорили, что руководителей не хвалят. А руководителей кто должен хвалить? Президента? Хотя я сама всегда... Хотя я всегда хвалила свой персонал, поздравляла с праздниками, с днем рождения и покупала им небольшие подарки. Ну, а теперь, когда я занимаюсь массажем, у меня нет руководителя, и самая большая похвала — это когда клиенты у тебя спят на массажном столе.
1: Ну вот, смотри, иногда...
0: 20 секунд я буду смотреть, да.
1: Я хотела рассказать про заправщиков.
0: А, про заправщиков.
1: Как я их хвалю.
0: Хорошо, расскажешь про заправщиков уже в следующем выходе. Дождитесь, друзья.
3: На радио «Шансон» реклама. Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
4: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
3: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
4: Танцпол подойдет?
3: Танцпол всем подойдет, Людочка!
5: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Будет утро добрым, будет добрым день.
6: Утреннее шоу в формате 2D. С 7 до 11 на «Радио Шансон».

0: Итак, дорогие друзья, переходим мы к чечеточке, а потом расскажем вам, что будет за победа у нас в чечеточке.
1: Потом, не сейчас расскажем.
0: Нет, потом.
1: Новость такая, что в последнее время огромное количество новостей про то, что скоро и россияне смогут на своих автомобилях ездить в Китай. И то, что вообще турпоток из Китая в Россию в полтора раза вырос после отмены виз. И первая строчка у нас будет связана с Китаем. Дед вернулся из Китая.
0: Да, дед вернулся из Китая. Вот так должны начинаться ваши чистушки. Первая строчка. Дед вернулся из Китая. Ну ладно, расскажи, что за победа дает.
1: Надо же, спасибо, разрешил. Долгожданный концерт Сергея Куренкова состоится уже 17 октября в Москве в культурном центре «Меридиан». В программе «Лучшие хиты артиста», премьеры новых песен, живой звук, душевная теплая атмосфера, возрастное ограничение 12+, если вы находитесь в Москве. 17 октября сможете, например, если вы не из Москвы, в Москву приехать, то поучаствуйте в чечеточке. Первая строчка. Дед вернулся из Китая. Автор самый классный, веселый, креативный и необычный, получит 2 билета на этот хороший, роскошный, душевный концерт.
0: Все, ждем ваши сообщения. Плюс 7 909 955 103 и 0.
2: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
3: Судостроителям почет и уважение.
4: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
3: «Стройфлот» – гордость поколений.
4: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
5: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
6: Я пропою, звонки всем максимум даю.
7: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами «Призма» выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
8: В интернете наберу prismaokna.ru.
9: Подробности на сайте.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-45.

0: Итак, мы начали говорить о том, что турпоток из Китая и обратно вырос во много раз. В полтора раза после отмены виз.
1: Ну, даже взять просто наших знакомых. Среди наших знакомых огромное количество людей, которые поехали, взяли и поехали в Китай.
0: Я бы тоже поехал в Китай на Новый год. Ты уже был. На Новый год хочу еще.
1: На китайский или на наш Новый год?
0: На наш, на ваш.
1: А когда будет наш Новый год, там у них нет Нового года. У них же в феврале.
0: Мне не важно, когда у них Новый год. Важно, когда у меня выходные и отпуск. И у тебя тоже. Но не отпуск, а выходные. Так, ладно.
1: Так, знаешь, что я тебе сразу могу сказать? Пока мы не начали засчитывать частушки, пока Егорыч и Семенова не ворвались в нашу студию.
0: Сейчас что-то будет происходить, друзья.
1: Мы разыгрываем два билета на концерт Сергея Куренкова.
0: Это мы уже слышали.
1: На кону классный подарок. Ну вот можно было бы постараться. У всех почему-то ощущение, что если дед вернулся из Китая, то он обязательно должен привезти с собой китаянку. Ведь других сувениров в Китае нет, только китаянки.
0: А зачем вести китаянку?
1: А вот давай сейчас мы начнем петь частушки, и ты поймешь, что я имела в виду.
0: Все частушки.
1: Просто я тебе говорю,
0: то, что...
1: когда говоришь необычное что-нибудь, сочините, пожалуйста. Необычное. И все таки, дед китаянку привез из Китая. Больше же оттуда ничего привезти.
0: Да.
1: Немножко критики, может быть, неконструктивный. Извините, я похвалю вас попозже. Пока немножко критики. Все, на самом деле,
0: Марина
1: разошлась.
0: Марина всегда использует теорию
1: кнута и пряника.
0: Да,
1: я такая.
0: Будет и пряник, дорогие друзья.
1: Будет что-то там, белка будет.
0: Но начнем с кнута, конечно. Итак, Егорыч и Семеновна поют ваши частушки. Дед вернулся из Китая.
1: Дед вернулся из Китая, да в придачу не один. Он привез с собой оттуда китаянка лимузин. Опа, опа,
0: а это
1: о
0: неплохо.
1: Чем я говорила?
0: Это неплохо, Марин.
1: А есть китайские лимузины?
0: Мне нравится, Дмитрий, да.
2: Дед вернулся из Китая с глазами узкими. Вот что делает еда с Китая с русскими.
1: Китайская еда, я скажу ей да. Так, это от Александра, теперь от Галины. Дед вернулся из Китая, китаяночку привез, а бабулька, причитая, пролила немало слез. Ну вот что, опять видишь, китаянки, что творят, а?
0: Ну вот у меня все более прилично.
2: А дед вернулся из Китая, это было лучше рая, змея там он запускал, а бабке чаю наливал.
1: О, какого змея?
0: А змеи китайские, это воздушные. Это от Ольги было сообщение.
1: От Натальи. Дед вернулся из Китая с китаянкой молодой. Буду страстным тебе мужем, не смотри, что я седой. Опа, опа, вот такой вот дедушка.
2: Что? А теперь вот от Илюшеньки. Дед вернулся из Китая, притаранив пачку чая и помчал на разгуляй, громко крикнув наливай.
0: Мы против употребления напитков.
1: Почему? Мы ж прощай.
0: А, прощай, можно.
1: Дед вернулся из Китая, всем нихао и сисе. Дебыци за китайский, я от выход русских слов. Что? Что сейчас я спела? Простите, извините, надеюсь, это был не китайский мат.
0: А может быть и китайский мат, кстати, да.
1: Ну, все, это мой последний день в эфире. Ребят, сами виноваты.
0: Ну вот, дорогие друзья, так вот легко и непринужденно мы освободили место.
1: Молодым. Друзья, ну я пока еще тут, поэтому разыгрываем два билета на концерт Сергея Куренкова.

0: тебе кто больше нравится, Демин или Дымова?
1: А я их не различаю, мне все равно.
2: Утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова на радио «Шансон».

надо мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет.
1: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
2: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев,

0: 13+.
1: Как сделать из щенка настоящего охотника? Все секреты только у нас. Премьера «От щенка до первого поля» каждый вторник в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Это «Щечёточка» на радио «Шансон». Мы сегодня взяли новость про то, что турпоток из Китая вырос 1.5 раза после отмены виз, а к 30-му году мы готовимся принимать больше 5.5 миллионов туристов из Китая. Давайте,
1: может,
0: давайте все.
1: Может, уже начнём экскурсии водить для них? Ты готов? Типа, шансонные места Москвы.
0: Шансонные, да, готов. Только мне надо, чтобы...
1: Что мы покажем? Таганку.
0: Слушай, а сейчас же
1: площадь
0: есть...
1: Площадь разгуляй.
0: Вот переводчики же есть люди, да, синхронные, которые... То есть я говорю по-русски, а им там в китайские уши уже нужный текст поступает,
1: так
0: правильно?
1: Можно так сказать, китайские уши.
0: Ну, это же красиво.
1: Ваши китайские уши достойны.
0: Ваши достойны наших русских слов. Красиво?
1: Нормально, хорошо, что слов, а не чего-то другого. А, так, друзья, первая строчка у нас. Дед вернулся из Китая. Оригинальность ваша сегодня меня радует.
0: Да?
1: Ну да.
0: Но как же ты
1: на
0: это
1: кону
0: грустно,
1: два билета на концерт
0: сказала.
1: Сергея Куренкова, который состоится 17 октября в Москве. Возрастное ограничение 12+. Ну что, давай, зажигай, включай музыку.
0: Так, поехали, давайте. Егорыч Семенов появляется в нашей студии для того, чтобы пробить самые смешные и самые забавные частушки. Ова!
1: Дед приехал из Китая в дом родимый, край берез. Бабка с калкой встречает китаянку. Дед привез.
0: Опять?
1: Опа!
0: Опять?
1: Опа! Это от Владимира,
0: оп,
1: который
0: оп,
1: из Воронежа.
0: Дед, короче, вывез всех китаянок. Дед вернулся из Китая, кимоно с собой привез. По селу теперь гуляет узкоглазый Дед Мороз.
1: А что, после поездки в Китай
0: сразу
1: глаза сужаются, что ли?
0: И Новый год наступает, да. У Дмитрия.
1: Дед вернулся из Китая, притащил себе жучков. Когда кушать он собрался, всех добавил разом в борщ. А что там, едят жучков прям активно?
0: Ну, видимо, да.
1: Дмитрий, откуда вы же это знаете? Интересно.
0: А дед вернулся из Китая, микросхемы он привез. Бабка пляшет, припевая, нету горести и слез.
1: Опа, опа, интересно, почему микросхемы? Ну ладно.
0: Потому что, видимо, там они хорошие и дешевые.
1: Дед вернулся из Китая, сувениров чемодан для соседа приволок он на газель карданный вал. Опа, опа, вот, кстати, то, что есть китайские автомобили, на них нужны запчасти, это вот я поверю, это от Маруси.
0: А дед приехал из Китая, тараканов насушил, торговал у входа в холле, Куренкова угостил.
1: Опа, опа, причем бедный Сергей Куренков отказался, я надеюсь, от тараканов. Так, ну что, пора итоги подводить, как ты думаешь?
0: Ну давай, давай,
1: ну,
0: подведем.
1: Тогда давай вот это будет победитель, как мы с тобой решили. Наталья, лучше ничего не пришло. Дед вернулся из Китая, много острова поел, подвело здоровье деда, желудок лечит он теперь. Ну вот это уже ближе к истине, да?
0: А можно я еще одну пропою? Ну, победитель, да, остается так, тот, который ты пробил. Просто мне вот нравится про Си Цзиньпиня. Дед вернулся из Китая, галстук красный, флаг в руке. Си Цзиньпин кричит вдогонку: будь готов, всегда готов. Нет, не смешно?
1: Я просто уже спрашиваю Наталью номер телефона.
0: Ты просто пионерами не была, поэтому, да, тебе не смешно.
1: Я, да, я помоложе, чем ты.
0: Согласен.
1: И чем он.
0: Чем Си Цзиньпин.
1: И чем наш дед, про которого мы частушки поем. Как-то быстро сегодня пролетел эфир. Может быть, мы еще успеем рассказать щепотку новостей?
0: Щепотку?
1: Да.
0: Ну, давай щепнем что-нибудь.
1: Но сейчас или попозже?
0: Нет, сейчас, конечно.
1: А, сейчас?
0: Если хочешь щипать, щипай.
1: Песня щипача. Так, самым некурящим регионом России является Чеченская Республика. Молодцы,
0: ну,
1: ребята.
0: Это предсказуемо. Я думаю, что и самая малопьющая, а будет она же. А вот как тебе такая новость, что репетиторы обогнали айтишников по доходам. Репетиторы могут зарабатывать до 300 тысяч рублей в месяц. Опытные преподаватели берут от 3 до 7,5 тысяч. 300. Да, от 3 до 7,5 тысяч за занятия при полной загрузке могут получать 75 тысяч в неделю. Но, честно говоря...
1: Ну, это надо вообще из компьютера не выходить, а нет, только говорить, говорить,
0: я
1: говорить.
0: Я просто не знаю, за 7,5 ты бы взяла себе репетитора по какому-нибудь...
1: По китайскому?
0: Да хоть по какому.
1: Может быть, да.
0: Но за трешку, да еще красная цена, но 7,5,
1: ну, слушай,
0: это
1: нет.
0: Куда?
1: Если у тебя ребенок в 11 классе, и тебе нужны репетиторы, чтобы подготовить ребенка к ЕГЭ, никаких денег не жалко.
0: Серьезно? Понимаешь? Но я думаю, что... 7,5 такая цена?
1: Это можно было бы сделать отдельной темой. Сколько вы в этом учебном году платите за репетиторов?
0: Будете платить.
1: Или, ну, уже начали же, я думаю.
0: Уже начали,
1: или пока еще первая, вторая неделя осени.
0: Ну, кстати, пора уже готовить репетиторов тогда. В принципе, можно будет
1: готовь
0: завтра.
1: Готовь репетитора
0: завтра, следу. Может быть, мы об этом поговорим. Все, дорогие друзья, прощаемся.
1: Там уже Андрей Петров пришел.
0: Прекрасно. С вами было утреннее шоу в формате 2D. Марина Дымова.
1: И Артем Демин.
0: До завтра.
1: Всем пока.
0: До 7 утра.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями неба и плюс 19 градусов. Вечером будет облачно и плюс 14, ночью вновь облачно и плюс 10 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
3: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: В Москве 11 утра, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Срок подачи заявления на участие в дистанционном электронном голосовании по месту нахождения завершится сегодня в 23:59 по московскому времени. Подать заявление на дистанционное электронное голосование и голосование по месту нахождения «Мобильный избиратель» граждане могут через госуслуги. Дистанционный формат голосования в этом году пройдет в 32 регионах и на московской платформе. Потенциально дистанционно проголосовать таким образом смогут более 48 миллионов человек. Иностранные граждане подали свыше 100 тысяч заявлений на поступление в российские вузы. Наиболее активно документы направляют абитуриенты из Китая, Индии, стран СНГ, государств Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, сообщил замглавы Миноборнауки России Константин Могилевский. Прием документов от иностранных поступающих продолжается до конца сентября, поэтому число заявлений еще может вырасти. Миноборнауки ставит задачу увеличить число иностранных студентов до 500 000 человек, пока их 422 тысячи. Россиянам, тратящим на выплаты по долгам более 80% ежемесячного дохода, сложнее всего получить потребительский кредит. Об этом рассказала газета «Ру» со ссылкой на экспертов. Если показатель долговой нагрузки находится между 50% и 80%, автоматического отказа не последует. Однако кредитные организации будут отдавать предпочтение заемщикам с официальным стабильным доходом и хорошей кредитной историей. Нерегулярные или неофициальные доходы при оценке платежеспособностями банками учитываются все меньше. Чечня – самый некурящий регион России, сообщает Минздрав. По данным ведомства, доля курящих жителей Чеченской Республики составила всего 32%. Низкие показатели также зафиксировали в Краснодарском крае, Ингушетии и Дагестане. Там доля курящих не достигает 10%. В число малокурящих регионов также вошли Северная Осетия, Ямало-Ненецкий автономный округ и Республика Мордовия. Больше всего, по данным Минздрава, курят в Еврейской автономной области, в Приамурье и в Бурятии. Виталий Байкалов, служба информации, радио «Шансон».

И мы тоже так довольны, так рады, что пришел понедельник. Ну, на самом деле утреннее шоу 2D постаралось, чтобы ощущение от понедельника было легкое, приятное, чтобы понедельник не казался тяжелым. И мы это начинание поддержим на радио «Шансон Студии» хорошего радио. Андрей Петров, здравствуйте. Здравствуйте, принцесса в эфире побывала. Пить с ней вино. Это следующая композиция будет и игра воображения. Очень скоро на «Шансоне».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» – и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: небеса.
1: О превратности игры воображения. Александр Розенбаум на волне хорошего радио. Если вам интересно, как у Александра Розенбаума появляются песни, чаще всего пишет сразу и то, и другое. Это ведь, говорит, очень тонкая работа. Музыка чувствует слово, а словом музыку. И все это должно быть обязательно, по мнению Александра Розенбаума, созвучно.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет. Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
2: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
3: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын, в Золотой Миле и Гагаринском. Акция действует до 1 октября 2026 года.
4: Спасибо.
5: Спасибо вам.
6: Спасибо.
4: Спасибо
6: вам
4: большое.
6: Спасибо
4: большое. Вы вам благодарны.
7: Большое спасибо.
8: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
9: 18+.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
10: Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес.

Наша программа на шансоне «Дави на газ» тоже умеет считывать послания, в том числе об автоматической фиксации отсутствия полиса ОСАГО. Камеры-то на дорогах должны были ввести через 2 недели в работу, но вот введут ли, через несколько минут программа и поразмышляет. Ну а пока на шансоне «Без любви твоей не смогу». Не смотри.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. История с внедрением автоматической фиксации камерами отсутствия полиса ОСАГО тянется довольно давно. И вроде бы все должно было заработать с 1 октября. Российский союз автостраховщиков рапортует о полной технической готовности системы. По их оптимистичным заверениям, базы выверены до блестящих 99,98% точности. Казалось бы, нарушителям пора готовиться к ежедневным автоматическим письмам счастья на 800 рублей. Однако в МВД этот праздничный оптимизм разделять не спешат. Ведомстве намекают, что спешка страховых компаний понятна, ведь количество нежелающих покупать дорожающие полисы растет. Но реальность пока отстает от красиво нарисованных отчетов. На стороне полиции система не готова к интеграции. В МВД справедливо опасаются, что преждевременный запуск обернется шквалом ошибочных штрафов и мощным общественным резонансом. Поэтому с 1 октября система, скорее всего, не заработает. Это самая противоречивая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Шансон. Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
2: Берем кредиты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Мой дорогой цветок, живешь с собой вдвоем и веришь, что любить пока еще не поздно. Тебе всегда тепло под питерским дождем, а я под золотым московским солнцем.

0: останемся. И я за всем, что раньше было, залежу.
1: Радио Шансон. С начала века.
2: Радио Шансон. Москва 103.0 FM.

на другой салфетке вообще два слова. Яндекс.Радио. Радио Шансон теперь всегда там с вами. Так что хорошей музыки становится с каждым днем все больше. И любимые песни любимых артистов можно слушать где вам удобно. В дороге, на работе или где-нибудь, где удобно именно вам. Вот так. До лиц старше 18 лет включайте Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время.

0: в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 19 градусов. Вечером будет облачно и плюс 14, ночью вновь облачно и плюс 10 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Говорила мама.

0: Шансон.
1: В Нижнем Новгороде полдень. С новостями в студии радио «Шансон» Юлия Лудникова. Здравствуйте. Нижегородская область продолжает показывать лучшие результаты по демографической динамике в России. Суммарный коэффициент рождаемости в регионе превышает средний показатель по стране уже третий месяц подряд, сообщил губернатор Глеб Никитин. По итогам августа суммарный коэффициент рождаемости в Нижегородской области составляет 1,365. Этот показатель, по данным главы региона, вырос с момента запуска программы «Основа» год назад. Особенно заметны результаты среди многодетных семей. Там коэффициент вырос почти на 17%. В Нижнем Новгороде полиция задержала курьера-мошенников. Злоумышленники украли у пожилого жителя Прёковского района почти 2 миллиона рублей. Сначала нижегородцу позвонил лжесотрудник кадрового агентства и сообщил о положенной льготе для увеличения пенсии. Затем с ними связались якобы сотрудники финансового и правоохранительного ведомств и заявили о попытке несанкционированного списания денег со счета, после чего они потребовали задекларировать сбережения. Доверившись мошенникам, пенсионер передал курьеру около 2 миллионов рублей. Курьера задержали, им оказался 21-летний. Ранее несудимый житель Петербурга. По словам преступника, он нашел в интернете предложение о работе. За вознаграждение ему нужно было забирать деньги и переводить их через криптообменник. Расследование продолжается. Больше 7 тысяч водителей, находившихся в алкогольном опьянении, выявили сотрудники на территории Нижегородской области с начала года, сообщили в МВД. Свыше 800 человек сели за руль пьяными повторно. Работы нижегородских художников попали на выставку в Париже. В Российском духовно-культурном православном центре в столице Франции открылась экспозиция «Системная сборка. Нижний Новгород». В ней представлены живопись, керамика, инсталляции и другие работы нижегородских авторов. Всего 18 произведений. Среди участников выставки молодые, но уже известные художники Даня Пирогов и Никита Перумов. По словам губернатора Глеба Никитина, нижегородское культурное сообщество сегодня одно из ведущих в России. Не случайно сразу 8 нижегородских авторов вошли в топ-50 молодых художников страны по версии The Art Newspaper Russia, отметил Никитин.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: дома. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Все выдать. Но я ж назло им вернусь, потому что ты меня ждешь.
1: Сильные песни начали этот час на волне хорошего радио. Кольчик звучал на волне шансона. В студии Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Ну а дальше к нам дуэт присоединяется. И в этом дуэте голос Алексея Петрухина. Опознаете, пластиночка звучит. А чуть позже узнаем, что такое «Белый пепел» на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Композиция «Белый пепел» на волне хорошего радио. В минувшие выходные гулял Салехард, праздновал 431-й день рождения. Но как было отказаться, если позвали и не приехать, не поздравить жителей единственного города на Полярном круге? Вот Александр Маршал как раз в выходные в Салехард слетал, своими песнями горожан поздравил. «Горький вкус бузины» дальше на хорошем радио.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
3: Стих «Юникорн». Я узнал, что у меня есть огромная семья. Лада Веста, Лада Нива, Гранта, Ларгус, Тревел, Спорт. Это все мое, родное, продается в Юникор.
4: Душевные условия покупки нового автомобиля у официального дилера Лада Юникор. Скидка 20% по госпрограмме. Присоединяйтесь к семье. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 121Д.
5: Не является публичной офертой. Подробности в отделе продаж дилерского центра Юникор. Услуги кредитования предоставляет ПАО «Автофинансбанк».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: Семечки Джин. Знаем, любим и едим.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242. Радио «Шансон».

дуэтом на радио «Шансон». Аня Воробей, Владимир Захаров. Песня называлась «Встреча». Знаете, как говорят, все бывает в первый раз. И в конце этого месяца на одном из центральных телеканалов выйдет шоу «Суперстар». И в нем как раз Владимир Захаров с группой «Рок Острова» поучаствует. Вы скажете, ну и что, шоу и шоу. За 40 лет их музыкальной жизни ребят никогда в подобных акциях не участвовали. И для Владимира Захарова это будет уникальнейший опыт.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Джаггар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на «Джаккар.ру» от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Как сделать из щенка настоящего охотника? Все секреты только у нас. Премьера «От щенка до первого поля». Каждый вторник в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка». Для зрителей старше 16 лет.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон-2026» осталось 40 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты.

0: И не только птицы на юг собираются, мы тоже скоро на юг. Через 40 дней, с 24 октября, стартует на берегу Средиземного моря в Турции легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». И на этом празднике музыки, празднике летней музыки, даже так правильнее сказать, будут артисты любимые Михаил Шуфутинский и многие-многие другие. Для того, чтобы выяснить, кто к нам присоединится на фестивале «Бархатный шансон», заходите на наш сайт radioshanson.ru. Там все подробности есть для лиц старше 18 лет. Эта информация. Ну, а что касается отдыха на Турецком берегу, знайте, что вместе с нами там не только будут артисты, но и легендарные 2D-шоу. То есть Марина и Артем тоже на юг отправятся на фестиваль «Бархатный шансон». Михаил Шуфутинский, мы, кстати, дальше слушаем. «Случайность» песня.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая,

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 19 градусов. Вечером будет облачно и плюс 14, ночью вновь облачно и плюс 10 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
5: ИП Телухин АА. Украина П-304-526-011-800-121.
6: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Радио «Шансон».

0: Новости на радио «Шансон».
1: Час дня в Москве, в студии Виталий Байкалов. Здравствуйте. Потребление алкоголя в России снизилось до минимального уровня за 30 лет. Это произошло благодаря изменению образа жизни молодежи, сообщили в Госдуме. По мнению депутатов, молодые россияне также стали реже курить, чем представители старших поколений. При этом здоровый образ жизни молодежи думцы связали с растущим уровнем самосознания и ответственности за здоровье, а частичный отказ от табака среди старшего поколения с ужесточением законодательных ограничений. Обновление общественного транспорта в регионах позволит решить проблему с дефицитом парковок в крупных городах. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его мнению, когда общественный транспорт становится качественным и доступным, люди чаще выбирают его для ежедневных поездок и реже пользуются личными автомобилями. Это, в свою очередь, способствует снижению нагрузки на дорожную сеть, а также повышает общий уровень комфорта в городах. К 2030 году в регионах планируется обновить 85% пассажирского парка. Траты россиян на новые отечественные легковушки в августе выросли на 3/4 и достигли 107 миллиардов рублей, сообщает ТАСС. Затраты на покупку японских автомобилей за год увеличились почти наполовину, а европейских всего на 3%. Китайские бренды при этом провалились в продажах на 1/4. Однако по общим суммам затрат на покупку все еще лидируют китайцы, а по количеству проданных автомобилей – продукция российских брендов. Федеральная антимонопольная служба проанализирует цены на 13 распространенных лекарств, в их числе обезболивающие и лекарства от кашля. В ведомстве пояснили, что речь идет о препаратах, которые не включены в перечень жизненно необходимых и важнейших, поэтому цены на них не регулируются государством. При этом, по мнению ФАС, даже не включенные в перечень лекарственные препараты должны продаваться по доступным ценам. По данным Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 19 градусов, давление 748 миллиметров, температура днем ожидается до плюс 20. Виталий Байкалов, служба информации, радио «Шансон».

Где-то там, в Подмосковье, фотография сына уронила рука по белому снегу. Уходил от погони человек в телогрейке или просто закат. Мать прислала письмо.

Человек вынул нож. Серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же.

История человека в телогрейке на радио Шансон. Если только-только к нам подключились на волне хорошего радио, так и знайте, что в ближайшие минуты много интересных песен прозвучит, потому что мы лишь начинаем. «Я брошу жизнь свою к твоим ногам» уже звучит, о любви еще скажем несколько слов чуть-чуть погодя. В студии хорошего радио Андрей Петров.

0: шансон. Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: О любви Сергей Трофимов на радио «Шансон». Кто знал, что у Сергея Трофимова любовь к загородному участку проснется. Сентябрь, вы же понимаете, время сбора урожая. Вот на столе у Сергея Трофимова теперь много чего своего. От яблок до перцев с помидорами. «Тяжело седому пацану». Следующая композиция, которая звучит на радио «Шансон».
1: По дороге вечности печаль, сам

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В «Максидоме» пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
2: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 28082.

она не любит одиночество. Звучало в эфире хорошего радио. Но вот дальше как раз не будет одиночества, дальше дуэтная работа. И в этом дуэте голос Алены Петровской услышите. Но так и знаете, что в прошлом месяце хорошо, продуктивно Алена поработала в музыкальной студии. И теперь у Алены новая песня. Скоро обещает устроить премьеру в начале октября во время одного из ближайших концертов. А пока во всемирную паутину выкладывает только фрагменты, ну, чтобы могли ознакомиться. Итак, «Донская бравада» на хорошем радио.

0: Реклама.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime».

0: на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Можно даже добавить, что нас не испугают в ноябре ни снег, ни дождь, ни настоящий холод, потому что мы знаем, всенародная танцплощадка «Разгуляй». Если будет, значит, придет тепло хотя бы на один вечер. Будет очень здорово. На столичной лайф-арене соберутся любимые артисты, и вас приглашаем присоединиться. Несколько часов любимой музыки обязательно будут. Энергичные танцы гарантированы. Возрастное ограничение 12+. Самые доступные билеты на танцпол. Каждый может стать частью большого музыкального праздника и именно там. Валерия Кураса слушаем. Есть еще порох.
1: Шестой десяток поступил. Час утрен.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 14 градусов. Ночью будет пасмурно и плюс 10, завтра утром плюс 13 и вновь пасмурно.
2: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
3: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
6: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
7: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
8: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
4: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-47.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 14 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Торговый оборот России и Индии за последние 5 лет вырос в 7 раз. Об этом рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, в прошлом году товарооборот составил 59 миллиардов долларов и есть большой потенциал дальнейшего наращивания. Значительная часть приходится на поставки энергоресурсов из России в Индию. Индийские предприятия ввозят к нам широкий спектр продовольствия, а также большие объемы фармацевтической продукции. По прогнозам экспертов, импорт товаров из Индии в Россию в ближайшие 5 лет может увеличиться втрое. Аэротакси может появиться в России через 2-3 года. В ближайшее время производители представят свои разработки в Росавиацию для сертификации. Об этом заявил министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, необходимо провести испытания, потому что воздушное такси должно быть максимально безопасным. В свою очередь, первые маршруты аэротакси в Великобритании планируют запустить в начале 2029 года. В Твери после реновации открылся городской сад. Он стал первым в России бесплатным парком аттракционов, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев. По его словам, в саду провели комплексное благоустройство, глубокую модернизацию инженерных сетей, восстановили исторические памятники. Кроме того, запущены 11 аттракционов, вход на которые будет свободным. Общественное пространство оснащено бесплатной сетью Wi-Fi и зарядными станциями для гаджетов. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эхо Разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», Татьяна Куртукова и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +20. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

том, что год может быть за два посчитан на радио «Шансон». Звучала композиция. Но если хотите дополнительной информации о том, как летит время, посмотрите на календарь, посчитайте до Нового года именно работать. Осталось чуть меньше 80 дней, а потом январские праздники. Ну, воодушевляет же. В понедельник хочется трудиться, хочется работать. Ну, а хорошие песни, разумеется, поддержат «Утиная охота». Дальше зазвучит в студии «Шансон». Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте.

не прощаетесь. Говорю я вам вот уже много-много лет. До скорой встречи. Все вернется, друзья мои, все вернется. А вернется, значит, будем...

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Обреченная я.
1: Да, слов цена высока, но эмоции, они вообще бесценны из-за хорошей эмоциями. Приходите 14 ноября на столичную лайф-арену. Там, в этот день, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Будет много артистов, будет много песен, и, соответственно, настроение получится такое же искристое и яркое, как вот эта песня Джоя. Для лиц старше 12 лет. Возрастное ограничение.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
3: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarket.ru.
4: Я пропою, сверки всем максимум дают.
5: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын в Меге, Фантастике и Цуме. Акция действует до 1 октября 2026 года.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: Семечки Джин. Знаем, любим и едим.
1: Спасибо.
2: Спасибо вам.
3: Благодарю вас.
1: Спасибо.
3: Мы вам очень
1: спасибо
3: благодарны.
1: Большое.
3: Вы вам благодарны.
1: Большое спасибо.
4: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
5: 18+.
6: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Радио «Шансон».

холода меня не мучай и не спрашивай, сколько мне лет. Одержимый тяжелой подучей, я душой стал, как жопа.

помню, как счастливым голопузом в детстве, что ни в сказке не набрать, не описать. Меня мама брала в баню на Советской, и давай меня тереть и отмывать. Я ж дурак тогда кричал и дрыгал ножкой, кулачками глазки тер и не смотрел, как мать.

вяло. Но когда подрос на годик или на два, от старшего брата я узнал, почему не водит в баню мама папу. На вопрос мой папа громко хохотал. Почему раздельны бани и сортиры, и над ними непонятные МЖО? И мама.

Смотрите, как хорошо. И однажды, когда мама терла спину, я советом брата старшего не внял и спросил у самой толстой тети Зины: «Тетя Зин, а где у вас, как у меня?» Тетя Зина обомлела, как хохлушка, покраснела и сказала: «Боже ж мой, а мамины пальцы».

мимо ной. Тетя Зина в раздевалку убежала и с собой свою мочалку забрала. Ну и нажаловалась маме, да ругалась, и с собою больше в баню не брала.

Петя Карманов, Анатолий Полотно на радио «Шансон». Совместили артисты приятное с полезным. Эти выходные провели в Сочи. Когда не загорали и купались, выходили на сцену. А когда не выходили на сцену, загорали и купались. В общем, сказка. Или по-другому называется «Бархатный сезон». Сокол Хабибуллин готов к нам присоединиться на радио «Шансон».

0: Радио Шансон. Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Как сделать из щенка настоящего охотника? Все секреты только у нас. Премьера «От щенка до первого поля» каждый вторник в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
3: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
4: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
3: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
4: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
3: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
4: Только бипедастер с собой захватить.
0: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: отличие от девочки-проказницы, в песне, прозвучавшей на волне хорошего радио, хорошая девушка Ольга Шатрова придет в студию уже очень скоро, но все равно за душу берет. И вы это поймете, услышите после выпуска новостей в программе «Только для вас». Был в студии Андрей Петров, с вами прощаюсь до следующих выходных.
1: Утопал в цветах рояль, люди плакали, а он, по сути, ничего не сказал.

но потом все задыхается. Вспоминается опять, что живой. И вот тут-то человек напивается и не хочет возвращаться домой.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 14 градусов. Ночью будет пасмурно и плюс 10, завтра утром плюс 13 и вновь пасмурно.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
5: Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 15 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. С 1 марта следующего года в России начнет работать механизм оперативной блокировки опасных товаров через систему «Честный знак». Благодаря ему не получится купить товар, если с ним что-то не так. Касса автоматически остановит попытку его пробить. Об этом пишет «Парламентская газета». Предписание об изъятии опасной маркированной продукции будет появляться в системе и станет доступно поставщикам и магазинам. Через «Честный знак» можно будет остановить оборот отдельной партии, конкретного товара, категории или продукции определенного производителя. Правительство выделит более 300 миллионов рублей на программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». По ним медиков пытаются привлечь к переезду в сельскую местность, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Он уточнил, что еще 140 миллионов рублей направят сами регионы. Предполагается, что такое финансирование позволит заинтересовать в переезде около 500 медиков. Врачам, фельдшерам, медсестрам и акушеркам, участвующим в программах, выдают единовременные выплаты на сумму от 500 тысяч до 2 миллионов рублей. В зависимости от уровня образования и конкретного района трудоустройства. Программы продлены до 2030 года. Дополнительные средства получат Адыгея, Башкирия, Татарстан, Хакасия, Краснодарский, Пермский края, Ленинградская, Рязанская области и другие. Россияне стали чаще бронировать осенние туры в Узбекистан. Туроператоры фиксируют рост продаж до 65% по сравнению с прошлогодними показателями, сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии. Именно осень считается лучшим временем для посещения республики. В этот период спадает жара и устанавливается комфортная погода. Наши соотечественники бронируют преимущественно классические маршруты по городам и короткие сити-туры. Экскурсионные туры в Узбекистан за год подорожали на 5-10%. 5 дней без учета транспортных расходов обойдутся примерно в 77 тысяч рублей на двоих. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 20. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Здравствуйте, здравствуйте, еще раз здравствуйте. С этого мгновения в студии радио «Шансон» Ольга Шатрова. И начнем мы с вами наше общение с программой «По заявкам только для вас». Это дневной выпуск. Ну и сразу давайте все явки, пароли озвучим. Плюс 7-909-955-103-0. Это наш эфирный чат. Да, он гостеприимен. Пожалуйста, обращайтесь. Не забывайте подписываться и указывать, для кого ваши добрые пожелания. А также на этот номер можно обратиться через смски, ну или же через наш официальный сайт radioshanson.ru. Там есть специальная вкладка, называется как раз «Только для вас». Обращайтесь. Ну и давайте начнем мы с привета. Огромный привет Изольде, отличного ей отдыха и хорошей поездки, чтобы все, что задумала, пусть исполнится. Всех благ и попутного ветра. Скучаем. А это Ольга, но, видимо, не одна. Да, давайте проверим вашу активность в этот понедельник. Еще раз напомню, наш контактный номер плюс 7-909-955-103-0. Это портал. Можно обращаться через Макс или через СМС.

Программа по заявкам только для вас на радио Шансон. Да, это некий детектор вашего настроения и настроя. Поэтому, да, обращайтесь, пишите, рассказывайте, как прошли ваши выходные, как начался первый рабочий день этой недели. Ну, радует ли вас что-то и, наоборот, огорчает. Вдохновляйте нас, вдохновляйте. Ну и давайте пока поздравим наших именинников. Привет городу Советску от Вадима Галаева, своей жене Валюшке, дочкам Валерии, Кристине, зятю Эдуарду, сыну, имениннику Михаилу. С днем рождения! Здоровья, счастья, мирного неба над головой. Любим тебя. Расти, сына. Женушке спасибо за сына. Вот Вадим. С днем рождения поздравляю Александра Васильевича Верещагина. Мои пожелания, конечно же, здоровья, счастья, удачи. А за подписью «Друзья из Москвы». С днем рождения Фадеева Андрея. Ты настоящий мужчина с открытым сердцем. И мы желаем, чтобы оно всегда было наполнено светом и теплом. Пусть рядом будут те, кто понимает тебя без слов, поддерживает в трудные минутки и разделяет радости. Здоровье, которое позволит осуществить все мечты, мудрости для правильных решений и смелости для новых начинаний. Пусть каждый день приносит ощущение полноты жизни, а воспоминания о прошлом греют душу. Будь окружен заботой, и пусть твоя сила помогает не только тебе, но и тем, кого ты любишь. Это ваш слушатель Андрей Мартыненков.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
2: В интернете наберу prismaokna.ru.
3: Подробности на сайте.
4: Итак, выбираем новую «Ладу» в «Юникор». Оформляем покупку. И раз. Скидка 20% по госпрограмме. И два. Бензин в подарок. И три. Выгода за трейд-ин. И четыре. Зимняя резина в подарок. Закончили оформление.
5: «Юникор» – официальный дилер «Лада» в городе Дзержинск.
6: Не является публичной офертой. Услуги кредитования предоставляет АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6 сентября 2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в ООО «Юникор».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: Я тебя люблю.
1: Вы слушаете программу «От первого лица». По каким законам живет Нижегородская область, как эти законы принимаются и как исполняются, об этом говорят депутаты регионального парламента.
2: Добрый день, у микрофона Наталья Самородова. Сегодня у нас в гостях Александр Шаронов, председатель Комитета законодательного собрания Нижегородской области по бюджету и налогам. Добрый день, Александр Георгиевич.
3: Здравствуйте.
2: По завершении работы 7-го созыва законодательного собрания нужно подводить итоги 5-летней работы и говорить о важности тех или иных законов, ну, пожалуй, неправильно, да? Все законы важны, но, тем не менее, какие бы вы выделили законопроекты, касающиеся льгот для граждан, для бизнеса?
3: Ну, во-первых, комитет, который называется по налогам и бюджету, естественно, работает с основным законом области финансовым, законом об областном бюджете на текущий год и плановый период. И когда идет исполнение бюджета по ходу года, мы практически каждый месяц рассматриваем какие-то в него корректировки. Я это говорю к тому, что в самом законе о бюджете, как правило, всегда есть тоже различные меры поддержки тем или иным отраслям, социальным категориям и так далее. Если мы говорим про поддержку предприятия, бизнеса, то истекший период пятилетка, если вы вспомните, достаточно сложный в нашей жизни оказался, это и пандемия, 21-й год, это было еще, вы помните, ограничения там, и так далее. Соответственно, целые отрасли оказывались в сложной ситуации, принимались различные меры как льгот по налогам, так и отдельных субсидий. И эта практика такая, в том числе предоставление адресных субсидий отдельным отраслям, она была, есть всегда. У нас всегда есть субсидии агропромышленному комплексу, да? У нас всегда есть субсидии тем отраслям, которые либо наиболее приоритетны в плане развития, как, например, IT. У нас за последние 5 лет много отраслей получило льгот. Так и наоборот, те, которые сильно страдают в текущем периоде времени. Например, в текущем году у нас большая проблема была с лесопромышленностью. Деревопереработка, как экспортно-ориентированный при сильном рубле и сильных ограничениях экспорта, потому что раньше значительная доля экспорта шла на Европу. То есть у них целый комплекс, скажем так, проблем в отрасли. И мы принимали вот буквально пару месяцев назад дополнительные субсидии для лесопереработки. Это не закон о налоговых льготах, а это в областном бюджете дополнительные субсидии для поддержки конкретной отрасли. Если говорить, как вы спросили, собственно, о налоговых льготах, то ну, мы регулярно принимали льготы по транспортному налогу. В частности, у нас установлены льготы для граждан, которые призваны на военную службу по мобилизации. Мы не забываем о том, что у нас люди до сих пор служат, те, кто были мобилизованы. И, естественно, поступившие на военную службу по контракту. У нас освобождено полностью от уплаты транспортного налога все аварийно-спасательные службы формирования и в части транспорта, который используется ими непосредственно для аварийно-спасательных работ. У нас много итераций было по корректировке налоговых ставок для налогоплательщиков, кто применяет упрощенную систему налогообложения. Значит, так в 2022 году, это постпандемийный период, когда все было достаточно сложно, установлена льгота по УСН была для юрлиц-предпринимателей, которые занимались деятельностью в сфере телекоммуникаций, деятельностью в сфере информационных технологий. Устанавливалась льгота тоже в 2022 году для торговли. Устанавливалась льгота для автомобильного, грузового транспорта и услуги по перевозкам, сельское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность. Что еще? Льгота по ОСН, это упрощенной системе налогообложения, для юрлиц и предпринимателей, которые включены в реестр субъектов эко-рекреационного туризма. У нас есть такой новый. А также есть агропознавательный туризм. Также схожая деятельность – это по предоставлению мест в кемпингах, жилых автофургонах, туристических автоприцепах. Тут у нас большая программа по развитию туризма в Нижегородской области. И вы наверняка уже слышали, у нас есть действительно хорошие результаты по развитию внутреннего туризма, прежде всего. У нас Нижегородская область становится очень популярной в стране для посещения туристами, и это дает серьезный эффект в плане денег,
2: доходов
3: для нашего народа и для нашего бюджета в том числе. Пониженные налоговые ставки для юрлиц и предпринимателей, которые ведут деятельность, связанную с разработкой и производством беспилотных авиационных систем. Губернатор рассказывал о том, что у нас эта отрасль серьезный импульс получила, и ну прям те предприниматели и предприятия, которые занимаются этим делом, прям просто молодцы. Льготы у нас предоставляются периодически по налогу на имущество организации. Значит, там у нас есть и направление туризма, там деятельность гостиниц и других мест для временного проживания, есть деятельность многоцелевых центров с преобладанием культурного обслуживания, деятельность зоопарков, деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков. Но на самом деле вы все понимаете, это все идет на развитие туризма, на поддержку тех предприятий, которые вкладываются в эти отрасли. Ну, это я так вкратце, потому что на самом деле, повторюсь, каждое заседание это раз в месяц, какие-то корректировки по закону о бюджете мы смотрим, потому что это, я рассказал, отдельный закон об отдельных налогах, а корректировки по исполнению ну, практически ежемесячно происходят по тем или иным направлениям.
2: Бюджетный комитет уделяет особое внимание строительству фельдшерско-акушерских пунктов в районах области. Расскажите, пожалуйста, о том, какой новый подход сейчас используется.
3: Спасибо за вопрос. Вы знаете, это вот в основном инициатива нашего председателя Заксобрания Люлина Евгения Борисовича. Они в рамках обмена опытом посещали ряд регионов, и данный вопрос они привезли, по-моему, из Чувашии. Обратили внимание на то, что у нас ФАПы до этого строились по принципу, вот есть задача в таком-то населенном пункте построить ФАП, фельдшерский акушерский пункт. Соответственно, делаем проект, привязываем к местности, делаем, строим. Вот ну, такой подход. В результате получалось достаточно дорого и неспешно, потому что вот каждая процедура проектирования, госэкспертизы, это все по времени затягивало и по деньгам удорожание. Обратили внимание на то, что в других регионах есть примеры, где они ставят типовые модульные ФАПы. И изучили этот опыт и рекомендовали правительству области попробовать его внедрить у нас в регионе, и в результате получилось очень даже неплохо. Вот для примера, в прошлом году у нас были включены деньги на строительство 22 новых ФАПов, потому что раньше мы строили там 6-7 в год. В прошлом году 22. И при этом стоимость сооружения каждого, вот, когда был индивидуальный подход с индивидуальным проектированием, там было 16,5-22 миллиона рублей. А когда стали делать типовые модульные, то стоимость стала 6,5-8. Ну, вы понимаете, экономия
2: существенно.
3: В три раза практически, да? Справедливости ради, немножко за скобками осталось то, что муниципалитет при этом обеспечивает подведение инженерных сетей к этим ФАПам. Это, конечно, тоже дополнительно некоторые удорожания, но тем не менее экономия налицо, она очень существенная. Ну, на мой взгляд, это очень хороший пример того, когда, во-первых, обмен опытом, что называется, не зря. Ездили, что называется, по делу, привезли хорошие конструктивные идеи, внедрили их на практике и сэкономили деньги.
2: Реализация концессионных соглашений в Нижегородской области – это тоже направление, которое во внимании бюджетного комитета постоянно находится. Расскажите, пожалуйста, какие объекты осматривали?
3: Ну, во-первых, у нас создана рабочая группа совместно с правительством, которая мониторит в целом процесс реализации концессионных соглашений. Те объекты, которые, что называется, выходят на гора, мы стараемся посещать, ну, идти на стройку, ходили на стройку, конечно, там, да, смотрели объекты, ну, обычно уже в стадии более-менее готовности, там, да, ну, вот из тех, которые сейчас на слуху, это вот Ледовый дворец мы смотрели, который...
2: Недавно вот, открылся,
3: да. Который 14 сентября будет первый официальный матч с Торпедо, обязательно все пойдем. Смотрели кампус Неймарка, очень такой впечатляющий получился, ну, даже не объект, это комплекс. Очень достойно, если честно. Там, конечно, вопрос, как будет обустроена, налажена образовательная часть этого вуза, потому что он уже получил лицензию на высшее образование. То есть до сегодняшнего года он работал на основании партнерских соглашений с вузами другими, которые имеют лицензию. Ну, университет наш Лобачевского, политехнический университет, там другие. понятно, от лицензии до фактической образовательной школы достаточно большой путь. Это и сформировать педагогический коллектив, и свои курсы, и так далее. Там много чего еще, много чего предстоит сделать. Тем не менее, это очень серьезный проект с серьезными деньгами федеральными в том числе. Самое главное, я считаю, что достижение, что Нижегородская область попала в перечень тех регионов, где будут реализовываться вот эти федеральные проекты по развитию высшего образования. Напомню, у нас не сильно сырьевой регион. Стратегии нашего развития на то, чтобы реализовывать те проекты и развивать те отрасли, где капиталы емкий, наука емкий, процесс. Вот, Неймарк

0: есть это не значит, что все мероприятия прошлым годом
1: закончились.
0: И начинались они далеко не в прошлом году. Эта тема постоянная. В стране у нас есть понимание того, что это очень важная тема. И Центральный банк России, как мегарегулятор на финансовом рынке, и Министерство финансов, и, соответственно, региональные власти все понимают, что это задача регулярная, потому что с каждым новым, ну не поколением, а с каждым новым годом рождения, там, со всеми ребятами, кто подрастает, эту работу надо проводить. Это как любое образование. Финансовое образование ничем не отличается от образования любого другого. Литература, математика, физика.
1: Правила дорожного движения,
0: оно не
1: в конце
0: может,
1: концов,
0: оно не
1: да,
0: может,
1: мы учим.
0: Да, оно не может работать в один год, а в другой не работать. Оно должно работать постоянно. И в этом отношении у нас действительно в стране большая программа ведется. И депутаты, не только бюджетный комитет, а у нас все депутаты принимают активное участие в этом. Какое участие депутаты? Как правило, это встречи со старшеклассниками. Значит, и я сам принимал участие в таких встречах регулярно, да, потому что старшеклассники, они уже взрослые, абсолютно здраво мыслящие люди, и вопросы задают интересные, и разговаривать с ними тоже интересно, потому что они, с одной стороны, уже много что знают, и с точки зрения владения компьютерной техникой и информационной грамотности, они, может быть, даже более продвинутые, чем люди старшего поколения, а вот в плане, где, как, на какие уловки не поддаваться, они пока еще не знают. То есть, ну, условно, там, то, что мошенники позвонили, сообщи, там, пароль, код, там, и так далее, это вроде бы, слава богу, уже знают все, особенно молодые. Но разные есть другие темы, типа дропперства, когда молодому человеку предлагают, а тебе вообще ничего не надо делать, ты просто откроешь карточку, получишь на нее денежку, снимешь наличные, передашь другому дяде, и сам за это получишь вот такую-то денежку. Вроде бы, ну, просто до безобразия, ничего делать-то не надо. Ты просто получил карту, оформил, на нее пришли чужие деньги, они деньги чужие, ты их снял и чужим отдал, но себе оставил ни за что, казалось бы. Но это соучастие в уголовно преследуемом деянии. Вот такие вещи, например. Да, объяснять надо ребятам. Сыр бесплатный бывает, как правило, только в мышеловке. Ну и рассказываем о том, какие формы мошенничества. Они, кстати, постоянно новые появляются. И в этом отношении и Центральный банк, прежде всего, возглавляет эту работу. Регулярно дает обзоры новых форм мошенничества, которые распространяются. Так что эта тема, она регулярная. И надо понимать, что она просто вошла в нашу жизнь, как многое другое, с развитием информационных технологий прежде всего.
1: Александр Шаронов, председатель Комитета законодательного собрания Нижегородской области по бюджету и налогам, был у нас в гостях. До свидания.

0: с этого буду иметь.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Нижнем Новгороде ожидается облачное с прояснениями небо и плюс 14 градусов. Ночью будет пасмурно и плюс 10, завтра утром плюс 13 и вновь пасмурно.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
5: Потому что гвозди надо надежные покупать.
6: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
7: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде

это отдельная тема – кибербезопасность. Высокоавтоматизированные автомобили должны быть полностью защищены от риска взлома. Никитин подчеркнул, что Россия станет одной из первых стран, где на государственном уровне появится законодательство о беспилотном движении. Эрмитаж начал менять архитектурно-художественную подсветку Зимнего дворца. Первый этап работ начался в сентябре. Предполагается полная замена оборудования подсветки фасадов за исключением Большого двора, сообщила пресс-служба музея. Кроме того, обновят освещение в арке главных ворот, а у парадных подъездов появятся новые фонари. Завершить первый этап планируется в следующем году. Существующая подсветка Зимнего дворца сформировалась в нынешнем виде больше 20 лет назад. Еще минимум неделю жителей московского региона будет радовать теплая летняя погода, которую можно назвать бабьим летом. Об этом сообщила Интерфаксу ведущий научный сотрудник гидрометцентра Людмила Паршина. По ее словам, отдельные дни будут теплее, другие прохладнее. Погода в столице на этой неделе будет на 2-4 градуса выше климатической нормы. Завтра и послезавтра днем ожидается до 20 градусов тепла, в четверг до 22. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +19. Евгения Амир, Куршева, радио «Шансон».

Ветер в голове. В понедельник это весьма оправданно, ведь наши эмоции, полученные на выходных, за нами шлейфом и тянутся. А вот у вас еще одна причина, почему ветрено в наших головах. Сегодня отмечается день накопления жизненных сил. Это значит, что мы на перезагрузке. А вот что нам поможет пережить этот понедельник, так это любимые песни на радио «Шансон». Всем здравствуйте. С вами Ольга Шатрова. Я очень рада, что мы вместе.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Огонь может обжечь, но именно он дает свет и тепло. Так и любовь пугает риском, но дарит жизнь. В середине часа в рубрике «Дави на газ» Дмитрий Малыгин расскажет, какие нешуточные страсти бушуют вокруг новинки «Лады Азимут». На 30-й минуте этого часа интриги, скандалы, расследования. Не пропустите.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Только в звонке. Грандиозная распродажа золота, техники, электроинструмента. Горячие предложения на звонмаркет.ру.
2: ИП Телухин АА. Украина П 304 526 011 800 121.

0: крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
1: Твой голос. Сила России. 18, 19 и 20 сентября 2026 года в Нижегородской области пройдет единый день голосования. Приходи и проголосуй.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
3: Бархатный шансон. История. 2011 год. Кипр. Пафос.

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Я уже неоднократно рассказывал о том, что очень жду выхода нового российского кроссовера «Лада Азимут». Но вокруг точных сроков появления новинки в автосалонах развернулся интригующий детектив. Дилерские предприятия вовсю делятся радостной информацией о том, что серийное производство модели стартует на конвейере уже 18 сентября. Сам «АвтоВАЗ» сохраняет загадочное молчание. На прямые вопросы журналистов в пресс-службе завода отвечают в духе шпионских фильмов. Объявим, когда придет время. Но дилеры продолжают фантазировать и прогнозировать. Кто-то из них оптимистично ждет первые товарные машины для тест-драйвов в ноябре, а другие более сдержаны и советуют готовиться к январским поставкам следующего года. Сам производитель рассчитывает запустить продажи в обтекаемом четвертом квартале и успеть выпустить до конца года скромную пилотную партию в несколько тысяч экземпляров. Судя по всему, в Тольятти решили поддержать потенциальных клиентов в приятном тонусе. Впрочем, к атмосфере секретности автогиганту не привыкать. Главное, чтобы заветное время пришло, наступило раньше, чем автолюбители устанут ждать и массово передумают в пользу вездесущих китайских конкурентов. Это самая ожидаемая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пауза «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук – просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня и... 125. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните, звездочка 125. Звонки по России бесплатные. Звездочка 125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский, Разумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
6: Как сделать дичьего охотника? Все секреты только у нас. Премьера «От щенка до первого поля». Каждый вторник в 20.00 на телеканале «Охота и рыбалка». Для зрителей старше 16 лет.
0: Радио «Шансон» представляет.
7: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
8: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин.

0: Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

скорее. Любовь творит чудеса, но мне хочется пожелать, чтобы ваша сказка не заканчивалась у алтаря, а только начиналась. В следующем часе нас ждет встреча с Алексеем Филатовым. Программа «Катюша» ждет участия всех, кто служил или служит. С радостью послушаем все ваши армейские истории и воспоминания. Ну а ожидания нам скрасят Марк Бартон и Зайнаб Махаева.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 10 градусов. Завтра утром будет также пасмурно, температура плюс 13. Днем вновь ожидается пасмурное небо и плюс 18 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
3: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Нижегородская реклама. На радио «Шансон».
6: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
7: Потому что гвозди надо надежные покупать.
8: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Спасибо.
11: Спасибо вам.
12: Благодарю вас.
10: Спасибо вам.
12: Мы вам очень
10: спасибо
12: благодарны.
10: Вы вам благодарны.
13: Большое спасибо.
14: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
15: 18+.
16: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Вопросы, волнующие автолюбителей. Факты, полезные для автовладельцев. Темы, интересные каждому в программе «Вечерний заезд». Тест-драйв, звездные гости и последние новости автомобильного рынка в прямом эфире. «Вечерний заезд». Каждый понедельник в 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Новости на радио «Шансон».
1: 17 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Россияне в августе взяли свыше 2 миллионов потребительских кредитов. Это почти на процент больше, чем в июле, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй. Чаще всего кредиты оформляли жители Москвы и Подмосковья. Также в лидерах Краснодарский край, Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Свердловская область. Сразу на 6% выросли выдачи кредитов в Забайкальском крае. Напротив, снижение зафиксировали в Татарстане, Самарской области и Хабаровском крае. Ранее стало известно, что самозапрет на кредиты оформили около 30 миллионов россиян. Центробанк будет мониторить блогеров. Регулятор планирует следить за информацией, которую публикуют финансовые инфлюенсеры, влияющие на покупку и продажу ценных бумаг россиянами. В ЦБ подчеркнули, что зачастую финансовые решения принимаются на основе данных авторов, которые могут не обладать достаточным уровнем экспертности, а также выдают рекламную информацию за личное мнение. В Кузбассе установили рекорд России по изготовлению тыквенного варенья. Команда шеф-поваров сварила 120 литров угощения, сообщает пресс-служба Минпромторга Кемеровской области. Достижение официально занесено в Книгу рекордов «Россия вдохновляет на путешествия». Кулинарный фестиваль прошел в старинном селе Пача Яшкинского округа. Тыква там символ не случайный. Жителям удается выращивать огромные экземпляры. Плоды зачастую весят 100 килограммов и больше. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один для лиц старше 18 лет. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве плюс 20, завтра преимущественно без осадков до 19 градусов. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
0: «Катюша» – полевая почта и заявки служивых.

0: Маша, полевая почта и заявки служивых.
1: Если понедельник, если 17 часов, и мы вместе, значит, на шансоне «Катюша», и мы непобедимы. Дорогие друзья, с вами ведущий шансона, «Катюша». Как замахнулся, а?
2: Подождите, вы ведущий на радио «Шансон» программы «Катюша».
1: Алексей Филатов, президент Союза офицеров группы «Альфа». И мне ассистирует Ольга Шатрова.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Извините, что поставил такую серьезную песню в самом начале. Ну, не знаю, вот с утра какое-то такое настроение жесткое. Ну и плюс думаю, как-то вас мобилизовать в начале. Почему? Да потому что программа-то наша активная. Не просто развесили уши, сидим и слушаем. Нет, мы участвуем. Почему участвуем? Потому что можно написать Макс или обычные смс-очки по телефону. Плюс 7-909-955-1030. Плюс 7-909-955-1030. Писать можно уже начинать сейчас. И я буду обязательно все ваши сообщения озвучивать. Что в сообщении можно сделать? Вспомнить о каких-то, например, воинских праздниках. Поздравить своих боевых друзей с очередным днем рождения, там, днем свадьбы, рождением внука. Да все, что угодно. Пожелать мирного неба над головой, счастья, здоровья и всего-всего остального. Дорогие друзья, я очень прошу по этому телефону не звонить. И песен нам не направлять. Фотографии тоже не надо. Мы, к сожалению, не сможем так красиво отправить в эфир. Только писать поздравления, напутствие. Ну, можно даже какую-то коротенькую историю, мы ее тоже, в принципе, можем озвучить. Так вот, а чтобы выйти в прямой эфир и уже воочию своим голосом на всю страну, да что на всю страну, на весь мир, рассказать, как служилось, с кем дружилось, чем служба запомнилась, и рассказать обязательно какую-нибудь умопомрачительную, веселую, поучительную, классную, душещипательную историю. На самом деле, если вы сомневаетесь, что, как многие говорят, да нет, служил, все хорошо, но ничего такого не было. Нет, нет, дорогие друзья, надо покопаться, поковыряться у себя в памяти, и вы обязательно найдете такую историю. Так вот, звонить надо по телефону 8-495-223-5550. 8-495-223-5550. Но вы не спешите сейчас хватать трубку телефонную. Вы ее можете взять, но приготовьтесь. Потому что набирать надо, как только в эфир пойдет реклама или музыка. Тогда у меня будут свободные уши, руки и все остальное. Я смогу с вами побеседовать предварительно и направить вас в прямой эфир в следующий перерыв между музыкой. Поэтому, друзья, приготовьтесь и будьте готовы. Ну что, хочется вспомнить о каких-то, может быть, датах. Их, к сожалению, ну, мне так кажется, по крайней мере, было не так много. Не так много. Вы, кстати, вот не, так просто не сидите. Вы вспоминаете, пишите, звоните.
2: А сколько еще впереди? Просто за неделю не накапливается с прошлого понедельника.
1: Ну, впереди, кстати, тоже не особо. Я вот тут нашел один праздник, День оружейников в России. Но я могу сказать, что вчера был праздник. Причем такой неожиданный, такой веселый. Я, может, поэтому немножечко голосом хриплю и такой немножко унывный, потому что вчера был День танкиста. И у меня в гостях был главный танкист, цельный генерал. В принципе, он командовал легендарной Таманской дивизией, но у него в автобиографии была небольшая такая полосочка, по-моему, года полтора. Он командовал, по-моему, полком танковым. Но самое интересное, значит, зовут его, не буду его фамилию говорить, он еще, может быть, до сих пор, так скажем, секретный. Зовут его Андрей Иванович. Но самое главное, я вот, ну, когда мы немножечко так за День танкиста чуть-чуть выпили, я у него спросил: слушай, ну, извини, ты же двухметровый русский богатырь. Как ты в этот танк влезал? Как ты в нем помещался? Он говорит: служба такая, заставит что угодно. Я говорю: может, для тебя армаду делали, а? Ну, на этом как бы наши диалоги не закончились. Мы продолжили вспоминать разные случаи жизни. Поверьте, Андрей Иванович, ну, просто кладезь всяких историй. Так что вы, друзья, запомните еще раз номер для звонков. 8-495-223-5550. Начинайте, звоните, жду.
0: «Катюша» на радио «Шансон». На радио «Шансон» реклама.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

может снегом

0: для тех, кто служил и служит.
1: И ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа». Ну вот, Лера Владимировна Краева все-таки прислала нам фотографию. Ну, что могу сказать? Очень красивая фотография, да. Сердечки, цветочки, яички. Все, короче, что угодно. Ну, не присылайте нам фотографии. По телефону +7 909 955 1030 присылайте нам свои глубокие сообщения. Дорогие друзья, а у нас в эфире Николай. Просто Николай, вторая линия. Николай, добрый день. Ну, рассказывайте, как вас с танковыми войсками судьба свела? Не жалеете ли?
2: Здравствуйте, Алексей.
1: Здравствуйте.
2: Приветствую студию. Здравствую, страна Российская Федерация. Студию. Здравствую, страна Российская Федерация. Да, в принципе, СССР. Ну, вчера все-таки ж важный праздник. Причем юбилейная дата Дня танкиста, 80 лет, 46-2026. И еще, наверное, более важное для нас, для выпускников Челябинского высшего танкового командного училища, что спустя 19 лет его возродили, возобновили. Плюс вчера было вручено боевое знамя Челябинскому высшему танковому командному училищу. Плюс, называется, курсанты первого курса принимали присягу. Традиционно в день танкиста чествовали их, так скажем, такой главной традиции. Но для того, чтобы стать настоящим танкистом, как говорил командир батальона курсантов, надо пройти огонь, воду и медные трубы. Огонь, соответственно, это штатная стрельба или стрельба штатным артиллерийским выстрелом. Вода – это подводное вождение, а медные трубы – все остальное. Поэтому для нас это большая радость.
1: Николай, а скажите, что такое качалка в вашем понимании танкистов? Качалка, по-моему, называется?
2: Да. Я не понимаю, о чем речь.
1: Нет? Мне просто вчера генерал рассказывал, что чтобы танкиста научить, его же нельзя учить, в принципе, на настоящем танке. Он танковый курс. Поэтому есть учебные места, которые ставятся на качалку, то есть, типа, ну, так скажем, танк или что в нем внутри находится, ставят на качалку, что качалка изображает его движение по пересеченной местности, а специалист там внутри стреляет, вводит, там перезаряжает. Короче, все, что угодно делает вот во время этого.
3: Или симулятор это вас... такой, да?
1: Ну, симулятор. Ну, он как-то... как называется?
2: Тренажер назовите, условно, да?
1: А как он называется в простонародье?
2: Ну, в простонародье, вот вы назвали качалка, пусть его называют качалка.
1: Ну, красиво же, качалка.
2: На самом деле, конечно же, есть мастерство, да, когда, конечно же, есть мастерство, да, когда люди умеют готовить танкистов, они обходятся с помощью обычного табурета и настоящего танка. Методика, она разнообразна, но по факту основные же элементы танкиста – это отделение управления, там, где механик-водитель, наводчик-оператор и командир танка. И что, наверное, прекрасно в танковых войсках, что вот именно в составе экипажа выполнять задачу, в составе взвода.
3: Командная работа должна быть.
2: До командира дивизии все являются членами экипажа. То есть командир дивизии тоже имеет свое, так скажем, место боевое управление.
1: Николай, поверьте мне, в любом роде войск, в принципе, вот есть специально первый у меня, мы там в припеве пятится подразделение. Всегда в составе подразделения. Мы сильны именно не по одному, а как пальцы в кулаке. Николай, большое вам спасибо за звонок. К сожалению, мы сейчас должны выйти на музыкальную паузу. А я для тех, кто хочет выйти в эфир, напоминаю номер прямого эфира 8-495-223-5550. Жду вашего звонка.
0: Катюша на радио «Шансон».
4: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
5: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями о себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
6: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
7: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
8: Судостроителям почет и уважение.
9: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
8: «Стройфлот» — гордость поколений.
9: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
10: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
11: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
12: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
13: Принимаем золото. Дорого. У физических лиц и ломбардов. Актуальный курс на zvonmarkets.ru.
14: Я пропою, звонки всем максимум дают.
15: Пусть тепло и уют придут в ваш дом. С окнами призма выгода кругом. Предоставим рассрочку без проблем и забот. Платите комфортно весь год.
16: В интернете наберу prismaokna.ru.
17: Подробности на сайте.
18: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын в Республике, Золотой Миле и Парке Авеню. Акция действует до 1 октября 2026 года.
19: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
20: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

0: «Катюша» на радио «Шансон». Для тех, кто служил и служит.
1: И ее ведущий Алексей Филатов, президент Союза офицеров группы «Альф». И вы просыпаетесь. От Владислава Шмидта пришла смс-очка. Здравствуйте, радио «Шансон». Хотел бы передать всем ребятам, кто на СВО. Парни, спасибо вам. И низкий поклон от всей России за ваше правое дело. Берегите себя и вернитесь живыми. Любовь написала нам. Здравствуйте. Хочу поздравить своего мужа с праздником Днем танкиста. Желаю здоровья, удачи. И я жду его домой. А, дорогие друзья, вот, кстати, вот мы вчера, когда уже выпили не по одной генералам, я говорю, а вообще у танков будущее на войне есть или нет? Ну, вы же знаете, что за последние 4 года сильно очень стратегия, тактика поменялась. Я жду, особенно от танкистов, их негодующих звонков, и говорю, да и что? Да как без танков? Давайте, звоните и пишите. Значит, звоните по телефону 8495-223-5550. Но не сейчас, а дождитесь, когда будет музыкальная пауза. А у нас Наталья в эфире на первой линии, да. Береговая Наталья. Наталья, здравствуйте. Радио, выключите, пожалуйста, радиозвук. Только в трубочку говорите с нами, слушайте. Отлично. Рассказывайте, кого у вас есть поздравить. Поблагодарить за службу.
2: Хочу поздравить своего крестника Максима Павловича, который 5-й год СВО. Мы все ждем его домой, но срочно он служим в Елане. Там крупнейшая учебка была у них, 4,5 тысячи. Да-да-да, именно
1: танкист. Танкист, о!
2: Ой, Алексей, вас
1: ну, вас тоже, если честно, не очень хорошо слышно. С Ольгой как-то справляемся.
2: Он сейчас замначальника штаба на СВО, не буду говорить, где и что и как.
1: Но бывает дома-то хотя бы отпуска дают небольшие, хотя бы там на 3 дня, на 4, на неделю.
2: Недавно был в отпуске, вот недавно прям совсем уехал, несколько дней назад. Сын, конечно, 10 лет, плакал, рыдал у отца на коленях. Ну, что делать? 5-й год сын растет без отца. Но отец уже имеет 3 медали.
1: Понятно. Настоящий герой.
2: Конечно, просто так их не дают. А младший у нас пограничник, и у него орден. Служил, в общем, короче, он срочную год отслужил и подписал контракт. Они оба попали на 2 года. Mm-hmm. Что вот Максим Павлович, что Вячеслав Павлович на 2 года. Mm-hmm. Что вот Максим Павлович... Вячеслав, да, и он уже... Дважды был в командировке, в Курске, в Белгороде, вот по полгода.
1: Понятно. Наталья, Наталья, большое спасибо вам за звонок. Берегите домашний очаг. Потому что все равно мужчины возвращаются, и надо, чтобы все было чисто, спокойно, прибрано и готово к встрече мужика. А у нас на второй линии товарищ с необычным именем и фамилией. Герай Гераев. Герай, добрый день. Рассказывайте, у нас есть с вами минутка, скажите, где служили, как служили, чем служба запомнилась?
3: Я призывался с Питера, с Ленинграда в 79-м году осенью. И отправили на командира танков в Прибалтийском военном округе. В город Добили.
1: Ну, танкистам вам не повезло стать, я так понимаю.
3: Да, а вот там на пересыльном пункте капитан Волков на всю жизнь запомнил. Он говорит, ты нам нужен в медиках. И сделал так, что мое личное дело забрал, и мы попали, несколько человек попали в медики.
1: Ну, на этом ваши приключения не закончились. В конце концов, научили вас быть связистом, правильно?
3: Но, да, да.
1: Ну, а что, что со службы вспоминается? Или просто передадим привет?
3: Герой. Ну, всем, вот еще такой момент. Через 20 лет я встретил товарища, познакомился с армянином. Петросян Вячеслав. Так он служил в Добили раз, водителем-механиком, постоянно там был. как раз в это же время, когда я там был, а встретили, познакомились здесь, в Питере, на одной улице.
1: Так часто бывает, что в соседних казармах или годами разошлись, например, в одной воинской части.
3: А интересная служба была такой момент. Мы когда заканчивали учебку, экзамены сдавали на двух разных полигонах. Я на одном на озере, а ребята в лесу. Так вот, у нас были таджики, точно так же, во взводе. Они, правда, с другой роты, с первой, и общались. Аппаратура ЗАС у них была включенная. И по этой аппаратуре они разговаривали на таджикском.
1: И, короче, двойное такое засекречивание слов. И никто, даже враг не мог рассекретить эти. Что это за морзянка такая неизвестная? Герай, большое спасибо вам за звонок. Очень рады, что вы нас слушаете. К сожалению, сейчас мы перейдем к музыкальной программе. Прозвучит моя песня «Родня». Но перед этим я вам напоминаю телефон, который сейчас надо уже начинать набирать, чтобы попасть в прямой эфир. 8-495-223-5550. Слушайте мой очередной хит «Родня».
0: Катюша на радио «Шансон».

0: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
1: Ну, я напомню, что ведет программу Алексей Филатов, президент Союза офицеры группы «Альфа». Так, писать перестали. Но у нас есть на связи Сергей Мосин. От, как сам он сказал, от винтовки Мосина на первой линии. Сергей, добрый день.
2: Здравия желаю. Радио...

0: Калужское инженерно-техническое училище военное. Тогда призвали нас всех на срочную службу. 87-89 ВДВ, Кабул, 1179-й гвардейский артполк. Затем Запорожское Волчанское авиационное летное училище, пилот-инструктор самолета Ан-2, выброска десантников. Ну и закончил лейтенантом после распада Советского Союза, к сожалению. И продолжаю работать командиром воздушного судна бизнес-авиации.
1: Ну вот, знаете, вот говорят, там авиация — это вообще бог, можно сказать, вообще всех родов войск. Там, скажем, если вот по танкистам, я сейчас задал вопрос слушателям, правда, не вижу ни одного ответа, есть будущее, так скажем, в современной войне у танкистов или нет. Молчат почему-то, и танкисты в том числе. С авиацией вот такого вопроса не стоит. Авиация, в общем-то, она, там, скажем, и пилотная работа, та беспилотная вообще пошла дальше всех. А ваше какое мнение по танкистам? Есть у них, скажем, будущее или нет?
0: Ну, судя по тому, как ребята на СВО воюют, как возрождается, перед вами выступал офицер Челябинское высшее военно-танковое командное училище, я за то, конечно, это, скажем так, они воюют достойно. Это продолжение есть. Продолжение есть обязательно.
1: Ну, просто очень сложно им вот с воздушными, военно-воздушными силами-то лететь все-таки быстрее, чем по грязи-то гусеницами шарохать.
0: Да, вы знаете, у нас в нашем полку, как ни странно, был батальон танковый. Я первый раз в жизни увидел, что ВДВ придали танковый батальон. Им надели также петлицы воздушно-санкные, и ребята достойнейшим образом сопровождали колонны. И сейчас продолжают традиции наших дедов-прадедов. Поэтому я за то, чтобы они всегда были, это вот войск, и всегда были в почете.
1: И на, скажем, на вооружение наших ребят поступали новые танки. Самые лучшие, новые, самые танки, быстрые, легкие, скорострельные. И точно попадали. И дальность самая была большая. Ну а что-то, не знаю, может, с курсантских лет вспоминается вам? Или со службы в Афгане? Что-нибудь такое?
0: На службе, значит, да, смешная история. Мы три товарища служили. И как-то после боевых в Кабуле у одного лета жара под 60 градусов. У него разогналась температура. Простуда, реальная простуда. И второй мой товарищ говорит, не буду звать фамилии. Один уже тоже отошел мирно, другой живой. И говорит, слушай, я знаю, как меня мать так лечила. Надо его обмазать горчицей. Надо замотать в одеяло шерстяное и оставить на полчаса. Что мы и сделали, но Игорь был такой силище, что он мог солнышко на турнике без страховки крутить по 50-60 раз. Поэтому вдвоем завалили, обмазывали его горчицей и через полчаса размотали. Нам сказали, что вы не правы, товарищ офицер, нам сказали. Но в итоге человек выздоровел на утро.
1: Ну, главное, выжил. Ну, слава богу.
0: Выжил и выздоровел.
1: Дорогие друзья, да, в армии, да. Армия не для слабых, ребят. Могут так вот обмотать. Да и не то, что на полчаса, могут на полдня забыть. Еще раз напоминаю, телефон для связи 8-495-223-5550. Вам, Сергей, большое спасибо за звонок. Дорогие друзья, звоните, жду.
2: «Катюша» на радио «Шансон». Реклама.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
5: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 20.

0: 20. Твой голос. Сила России.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Пресса, полевая почта и заявки служивых.
1: И вот нам пришло от Букина Николая сообщение. Спасибо вам большое. Добрый вечер. Пробовал дозвониться, не получается. Ну да, что-то вот сейчас прям наплыв был звонков, но со связью не очень хорошо. Что-то народ вроде выходит на связь, но отбивается. Передайте ребятам из ММГ... Пятое. Дальневосточная. Термесский погранотряд, участвовавший в выводе в 89-м году, я так понимаю, из Афганистана. Также всех ребят, танкистов, с праздником из Танкограда, города Нижний Тагил. Танкостроение не стоит на месте, вот отвечает на мой вопрос. Тагильские танки, они не только едут по бездорожью, они еще и летают. Поверим вам, Николай, на слово. А у нас, так, на первой линии Сергей Иванович Трегубов. Сергей Иванович, добрый день.
2: Добрый вечер.
1: Откуда вы нам звоните?
2: Стамбула.
1: Стамбула. Рассказывайте, где, когда служили, чем служба запомнилась?
2: Ну, служба запомнилась очень хорошо, и сослуживцы нормальные были, все хорошие. Вот, что первый год, что и на второй год. И вот хочу, может быть, и слышит меня кто, инженер на войска. Вот, Сорин Олег с Москвы, я не могу с ним никак не связаться, в общем, записная книжка у меня пропала, вот, и может он услышит. А так, история, он даже поймет, с капиталки нам машину пригнали, но она так, как ЗМЗ, вот, гусеничный минный заградитель.
1: Так.
2: И он хотел поехать с командиром взвода.
1: Так.
2: И он хотел поехать с командиром взвода. По лесу поехать и опробовать ее. А я на мойке мыл свою машину. Ну и что же, прибежал, крутился и выскочил. Ну и все, прибежал командир взвода, что нужно на буксире тащить. Тащим на буксире. То есть не на буксире. Я подъезжаю к нему. Он уже сделал на ходу, Олег Сорин. Вот. Он уже сделал ее, все, ну поехали вместе, едем. Он впереди, я сзади. И по танковой дороге не хотели ехать. Вот, по полигону. Остановились, отцепления нету. По полигону быстрее намного проедешь. Стрельбы нету. И едем. Слышим, пух-бух, хлопки. Опа, что такое?
1: Оказывается, полигон открыли.
2: Да, а потом они, ну, оцепления нету, мы прозевали, или они что-то проспали, кто их знает.
1: Ну, как потом обычно бывает. Это,
2: лежу, падает и песок мне в глаза, опа, я тут пересрал, опа, вот. И сразу, как на третьей передаче, ехал, и так в лес заехал, насос, она мне заглохла, двигатель не выдержал, заглохла. Завел, переключился, погнал, на танковую дорогу выехал, на броню сел. У меня коленки трясутся. Ну, что нам 18 лет было, там 19 лет.
1: Ну, да. Вот. А кто у вас старше был в танке? Кто старше в танке был? Кто старше в танке?
2: Да никого. Вы были? Никого не было. Один я был механик-водитель. Вот.
1: Как?
2: Никого не было. Один я был механик-водитель. Вот. Вот такой случай был. Может, он вспомнит или там услышит, что это.
1: Хорошо, Сергей Иванович. Ну, дай бог, я не знаю, наверное, все-таки вы еще молодой мужчина, да, судя по всему, по сроку службы. Надо в интернет, наверное, залезть, посмотреть, может быть, ваш товарищ где-то там в чате где-нибудь со связанным с Чехословакией, с группой войск за границей.
2: Да, в следующий понедельник еще позвоню вам.
1: Давайте, звоните, будем рады вам. А я вот после общения с генералом небольшой стишок придумал, хотел вам, ну, пару четверостишек буквально зачитать перед тем, как проститься до следующего понедельника. В старом парке на пьедестале, словно военный в запасе, из закаленной боями стали, в прошлом силен и опасен, танк с яркой красной звездою стоял молчаливо и гордо. Словно вчера он вышел из боя, в котором смело и твердо крушил он врага, где другие не едут, и долг свой он честно исполнил. И надпись на башне «За нашу победу» каждый навеки запомнил. Вот такие вот небольшие строчки. Ну, в принципе, еще есть несколько строчек. У нас есть немножечко времени. «А ветер мирно, листвой играет, нет взрывов, снарядов, свиста. Но память о подвиге не выгорает. Поздравим же всех с Днем танкиста. Дорогие друзья, с Днем танкиста, с новой рабочей недели, чтобы у вас все сложилось, чтобы вам улыбалась удача, было здоровье, хорошее настроение. До следующего понедельника. И моя песня о мужской, солдатской, военной дружбе по-мужски.

0: Катюша поможет бывшим сослуживцам найти друг друга.
1: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 10 градусов. Завтра утром будет также пасмурно, температура плюс 13. Днем вновь ожидается пасмурное небо и плюс 18 градусов.
1: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
5: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига» Афонина действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20-20-700.
6: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
7: Потому что гвозди надо надежные покупать.
8: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
9: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
10: ГУВСИН России по Нижегородской области приглашает на службу и обучение. Нам нужны профессионалы разных специальностей, готовые строить карьеру в уголовно-исполнительной системе. Бесплатное обучение в лучших вузах ВСИН России открыто для юношей и девушек от 16 до 25 лет. Звоните прямо сейчас и узнавайте подробности. 8 800 31 464 9009. 8 800 31 431 89 96.
11: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
12: Бархатный шансон. История. 2021 год. Россия

0: Шансон.
1: В Нижнем Новгороде 6 вечера. С новостями на радио Шансон. Юлия Лудникова. Здравствуйте. В некоторых детских садах, школах и больницах Нижнего Новгорода начали досрочно включать отопление. Об этом мэр Юрий Шалабаев сообщил в соцсетях. По его словам, сейчас отрабатываются точечные заявки от руководителей этих соцучреждений. Объекты подключаются там, где есть такие просьбы и техническая возможность. Глава города напомнил, что отопительный сезон предварительно начнется 21 сентября. Оператор оплаты проезда «Ситикарт» выпустил ограниченную серию транспортных карт с символикой хоккейного клуба «Торпедо» к первому матчу команды на новой домашней арене в Нижнем Новгороде. Карты уже продают в кассах Нижегородского метро. Проездной выполнен в синем цвете клуба. На лицевой стороне размещен фирменный олень «Торпедо». Для карт доступна вся линейка гражданских тарифов, электронный кошелек с бесплатной пересадкой и безлимитные проездные на все виды транспорта. Для получения карты нужно заплатить 100 рублей за активацию и пополнить баланс на любую сумму. В дальнейшем ее можно пополнять через мобильное приложение «Ситикарт» для Android и iOS. Напомню, матч «Торпедо» с казанским «Акбарсом» на новой «Волга-арене» пройдет сегодня. Автобусы номер 7 и 63 вернулись на привычные маршруты в Нижнем Новгороде, сообщили в Центре развития транспортных систем. Напомню, с 11 сентября на улице Шнитникова проводились дорожные работы, поэтому трассы указанных автобусов были изменены. Транспорт ходил по южному шоссе в оба направления. С окончанием работы движение автобусов возобновлено по привычным схемам. Ковер дружбы сошьют в Нижнем Новгороде. К участию в акции приглашают всех желающих. Проект реализуется в рамках Года единства народов России и в преддверии празднования Дня народного единства. Участникам необходимо создать узор на лоскуте, обработанной по периметру хлопковой или льняной ткани размером 25 на 25 сантиметров. Рисунок должен содержать традиционный орнамент одного из народов России или быть выполнен по мотивам любой русской художественной росписи. Орнамент можно выполнить акриловыми красками по ткани, перманентными фломастерами, линерами или использовать технику пэтч. Готовые работы будут приниматься до 15 октября в отделе молодежной политики Автозаводского района на проспекте Кирова.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

Российское гостеприимство очень отличается от принятых в других культурах моделей приема гостей. В нем много теплоты, щедрости, особого отношения к человеку, который переступил порог дома. Но стоит помнить, идеальный гость – это гость, который пригласил себя сам и принес с собой еду. На волнах радио «Шансон» всегда душевное тепло. И рады вам, конечно же, всегда. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио. Есть возрастное ограничение для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Как живешь ты, любовь моя первая, в обетованных небесах? Как живешь ты?

Томах в русской культуре почти всегда про весну, свежесть, первую влюбленность, трепетное ожидание. Вот когда она отцветает, это естественный природный цикл. Но в художественном тексте он сразу становится метафорой. Что-то важное и чистое, но, увы, уже прошло. О неотвратимости времени только что Иван Кучин на радио Шансон. Время не стоит на месте, как и технический прогресс. В середине часа Дмитрий Малыгин расскажет о штрафах за передвижение на авто без ОСАГО. Не пропустите, но я хочу напомнить вам, что музыки много, а шансон по-прежнему один.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников Хавейл на бездорожье? Приезжай в Хавейл Про Автолига на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников Хавейл нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в Хавейл Про Автолига. Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
2: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
3: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
4: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
5: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
6: Стих «Юникорн». Я узнал, что у меня есть огромная семья. Лада Веста, Лада Нива, Гранта, Ларгус, Тревел, Спорт. Это все мое, родное, продается в Юникор.
7: Душевные условия покупки нового автомобиля у официального дилера Лада Юникор. Скидка 20% по госпрограмме. Присоединяйтесь к семье. Нижний Новгород, проспект Гагарина, 121Д. Не является публичной офертой. Подробности в отделе продаж дилерского центра Юникор. Услуги кредитования предоставляет ПАО «Автофинансбанк».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: Радио «Шансон».

0: Автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. История с внедрением автоматической фиксации камерами отсутствия полиса ОСАГО тянется довольно давно. И вроде бы все должно было заработать с 1 октября. Российский союз автостраховщиков рапортует о полной технической готовности системы. По их оптимистичным заверениям, базы выверены до блестящих 99,98% точности. Казалось бы, нарушителям пора готовиться к ежедневным автоматическим письмам счастья на 800 рублей. Однако в МВД этот праздничный оптимизм разделять не спешат. В ведомстве намекают, что спешка страховых компаний понятна, ведь количество нежелающих покупать дорожающие полисы растет. Но реальность пока отстает от красиво нарисованных отчетов. На стороне полиции система не готова к интеграции. В МВД справедливо опасаются, что преждевременный запуск обернется шквалом ошибочных штрафов и мощным общественным резонансом. Поэтому с 1 октября система, скорее всего, не заработает. Это самая противоречивая автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

красном греюсь в тепле. Спотыкались тени на стене и крались до прихожей. И шептались крик, и молчали вслух, и сплетались вновь.

0: Крошечном греюсь в тепле.
1: У природы нет плохой погоды, но и хорошей давно не было. Осень.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно дебетовый карту.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
3: О, МВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, народ, деревня Харизна. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 40 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты.

рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полосов.

0: Шансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Ирина Круг на радио «Шансон». Надо сказать, что Ирина подарит нам свое творчество и 14 ноября на Лайф-арене, на легендарном празднике, на всенародной танцплощадке «Эхо разгуляй». На сцену разгуляй. Также выйдут легенды радио «Шансон». Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», «Чепик», «Холла», Владимир Ждамиров, «Шаман» и многие другие. Возрастное ограничение есть 12+. Ну, на этом настало время сказать вам до свидания. С вами была Ольга Шатрова. Ну, а в следующем часе встречайте Андрея Лобанова. Не сомневаюсь, что вечер в его компании, компании «Радио Шансон», станет для вас особенным. Ну, все. Пока.
1: Мы растворялись.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 10 градусов. Завтра утром будет также пасмурно, температура плюс 13. Днем вновь ожидается пасмурное небо и плюс 18 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
5: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
6: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
7: С выгодой купить окно в «Окна Призма» пора давно. 1+1 = 3 окна. Наслаждайтесь выгодой сполна.
8: В интернете наберу prismaokna.ru.
9: Подробности на сайте.

0: крыша течет. Не трать времени зря. 27 29 и 30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27 29 и 30.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-40.

Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщение в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».

0: Новости на радио «Шансон».
1: 7 вечера в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Российские власти в ручном режиме обеспечивают поставки топлива в нескольких регионах, где фиксируются локальные перебои. Это, например, Екатеринбург, Челябинская, Архангельская, Тверская и Белгородская области, сообщили в правительстве. Также рассмотрена ситуация в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. По словам вице-премьера Александра Новака, на ряде НПЗ ввели в эксплуатацию дополнительные установки. Это позволило увеличить объемы выпуска нефтепродуктов. Ранее губернатор Ленобласти Александр Дроздин выразил надежду, что к началу октября в регионе удастся выстроить новые логистические цепочки поставок, а также запустить отремонтированные заводы. Семьи в Новгородской области при рождении 4-го и каждого последующего ребенка смогут получить 1 000 000 рублей уже со следующего года. Об этом сообщил губернатор Александр Дронов. По его словам, средства можно направить на улучшение жилищных условий, оплату детсада или приобретение автомобиля. Кроме того, регион полностью компенсирует семьям с 5 и более детьми стоимость жилищно-коммунальных услуг. Региональный капитал «Новгородская семья» действует в области с 1 января. При рождении первого ребенка женщины до 29 лет получают 350 тысяч рублей, при рождении третьего или последующих детей – 250 тысяч. РЖД запустили фирменный двухэтажный поезд «Огни Саратова», который будет ходить в Москву. Заполняемость первого рейса составила 100%. Вместимость поезда выросла на 40%, почти до 800 человек. В составе 11 купе, вагон-ресторан, СВ, люкс и штабной вагон с купе для маломобильных пассажиров. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Татьяна Куртукова и многие другие. Возрастное ограничение – 12+. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

Стас Михайлов подарил нам свое золотое сердце, а мы честно пытались сдать его в ломбард, чтобы дожить до зарплаты. Спасибо за благородный металл. Но пока мы тут взвешивали этот орган на весах, любовь объединилась с Сережей. Хватит считать караты. Пора страдать под танцевальный бит. Ну или танцевать, ну или подпевать. Андрей Лобанов у микрофона. Всем доброго вечера на волнах самого душевного.

0: Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Так что щепки летят, лесорубы красавцы, ну, собственно, как всегда. Но сейчас пилорама закрывается, начинается час вопросов к ЖКХ и судьбе. Получается час риторических вопросов, потому что ни в первом, ни во втором случае ответов не дождемся. Хотя всякое бывает. Республика входит в чат, если жизнь спрашивает, каким таким, отвечайте ей песней, требуйте книгу жалоб и предложений. И попробуйте там написать какое-нибудь предложение, чисто для разнообразия, потому что жалоб и так хватает.

0: Нижегородская реклама на радио Шансон.
1: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига Афонина» действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20-20-700.
2: Судостроителям почет и уважение.
3: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
2: «Стройфлот» – гордость поколений.
3: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
4: Дорогие друзья, салон «Звонок» принимает дорого. Смартфоны, ноутбуки, планшеты и другую технику. Звонмаркет.ру.
5: ИП Тилухин АА. Украина П 304-526-011-800-121.
6: Бриллианты. Дар любви. Большие бриллианты. Дар большой любви. Ювелирный салон «Византия». Торговые центры «Фантастика», «Республика», «Небо», «Лобачевский плаза» и «Большая Покровская, 57».
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Сергей Наговицын в эфире самого душевного. Песня «Там на елках» из альбома «Приговор» аж 1998 года. Как давно это было, дорогие друзья, но все меньше времени остается до всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй». Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Вечер 14 ноября, наполненный любимыми песнями, состоится в столичной лайф-арене. Самые доступные билеты, конечно же, на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, группа «Воровайки», «Чепик» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Если вам больше 12, ждем вас!

0: можно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
3: ОГРВ, Украина, 124-77-047-19-19, Московская область, Ростовская, Покупатурская, деревня Каретина. Подробности в приложении WebJob 18+.
4: Как сделать из щенка настоящего охотника? Все секреты только у нас. Премьера «От щенка до первого поля». Каждый вторник в 20:00 на телеканале «Охота и рыбалка» для зрителей старше 16 лет.
5: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Владимир Ждамиров, «Купола, колокола». А через 11 минут в студии радио «Шансон» появится Дмитрий Малыгин со своей программой «Вечерний заезд». Человек, который разбирается в автомобилях, поэтому смотрю на него и слушаю с открытым ртом, потому что, честно, ничего особо не понимаю. Девиз шоу: «Только у нас максимальная скорость не ограничена». В общем, дорогие друзья, ждите, делайте громче и встречайте.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 10 градусов. Завтра утром будет также пасмурно, температура плюс 13. Днем вновь ожидается пасмурное небо и плюс 18 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Центр боли нет». Клиника «Блокада боли».
3: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль, предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
6: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
7: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
8: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
9: Алтын. Большая распродажа золотых цепей и браслетов в Алтыне. 200 видов. Успей купить. Алтын. Подробности акции в салонах Алтын. В торговых центрах Рояль, Дзержинец и ЦУМ. Акция действует до 1 октября 2026 года.
10: Спасибо.
11: Спасибо вам.
12: Благодарю вас.
10: Спасибо.
12: Мы вам
10: большое.
12: Очень
10: спасибо
12: благодарны.
10: Большое.
12: Вы вам благодарны.
10: Большое спасибо.
13: Премия в области медицины и здравоохранения в Нижнем Новгороде «Искусство исцелять». Ваш голос, ваша благодарность. Выбираем врача года вместе. Голосуй на сайте в городе n.ru. Твой голос важен.
14: 18+.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-8242.
0: Радио «Шансон».

0: Шансон.
1: В Нижнем Новгороде 8 вечера. С новостями в студии радио Шансон Юлия Лудникова. Здравствуйте. В некоторых детских садах, школах и больницах Нижнего Новгорода начали досрочно включать отопление. Об этом мэр Юрий Шалабаев сообщил в соцсетях. По его словам, сейчас отрабатываются точечные заявки от руководителей этих соцучреждений. Объекты подключаются там, где есть такие просьбы и техническая возможность. Глава города напомнил, что отопительный сезон предварительно начнется 21 сентября. Оператор оплаты проезда «Ситикарт» выпустил ограниченную серию транспортных карт с символикой хоккейного клуба «Торпедо» к первому матчу команды на новой домашней арене в Нижнем Новгороде. Карты уже продают в кассах Нижегородского метро. Проездной выполнен в синем цвете клуба. На лицевой стороне размещен фирменный олень «Торпедо». Для карт доступна вся линейка гражданских тарифов, электронный кошелек с бесплатной пересадкой и безлимитные проездные на все виды транспорта. Для получения карты нужно заплатить 100 рублей за активацию и пополнить баланс на любую сумму. В дальнейшем ее можно пополнять через мобильное приложение «Ситикарт» для Android и iOS. Напомню, матч «Торпедо» с казанским «Акбарсом» на новой «Волга-арене» пройдет сегодня. Автобусы номер 7 и 63 вернулись на привычные маршруты в Нижнем Новгороде, сообщили в Центре развития транспортных систем. Напомню, с 11 сентября на улице Шнитникова проводились дорожные работы, поэтому трассы указанных автобусов были изменены. Транспорт ходил по южному шоссе в оба направления. С окончанием работ движение автобусов возобновлено по привычным схемам. Ковер дружбы сошьют в Нижнем Новгороде. К участию в акции приглашают всех желающих. Проект реализуется в рамках Года единства народов России и в преддверии празднования Дня народного единства. Участникам необходимо создать узор на лоскуте, обработанной по периметру хлопковой или льняной ткани размером 25 на 25 сантиметров. Рисунок должен содержать традиционный орнамент одного из народов России или быть выполнен по мотивам любой русской художественной росписи. Орнамент можно выполнить акриловыми красками по ткани, перманентными фломастерами, линерами или использовать технику пэтч. Готовые работы будут приниматься до 15 октября в отделе молодежной политики Автозаводского района на проспекте Кирова.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

0: Вечерний заезд на радио Шансон.
1: Ребятушки, привет! Вечерний заезд снова с вами, как и всегда, по понедельникам в 20.06 в городе Герои Москва. И это то самое время, когда нужно завести свой мотор, если завелся прекрасно, если не завелся и приболело что-то в области тачки, можете смело написать нам по номеру 8-909-955-103.0. Это мессенджеры и смс-очки по стариночке. Мы прочитаем, поможем, телемедицина наша, все. Но на улице похолодало, наступают суровые восьмимесячные невзгоды погодные, это тавтология, ладно, окей, простите меня. Мне кажется, самое время поговорить о том, что в автомобиле очень важно, а важно в автомобиле это использование правильных смазочных материалов, а лубрикантов, как я люблю, знаете, это слово такое. Вот, и сегодня для этих целей, для того, чтобы узнать все самое важное, сокровенное и тайное из мира лубрикантов, мы пригласили в гости Константина Азолкина, который является экспертом по моторным маслам G-Energy. Костя, привет.
2: Всем привет.
1: И давай так, с места, как говорится, в карьер. Как часто, не стучи по столу, как часто надо менять моторное масло? Связано ли это как-то с сезонами? И вообще, с чем это связано? Как делать правильно? Потому что, ну, очевидно, холиварчиков миллион, да? Кто-то говорит, надо прям каждую неделю, кто-то говорит, там, да зачем, я вообще никогда не меняю. Расскажи.
2: Ну, вообще, замена масла, она такая достаточно история. Есть регламент производителя, есть собственные какие-то...
1: Вот это
2: какие-то...
1: скучные цифры в букваре, да, которые лежат в бардаке.
2: Да, скучные цифры, открываем книжку, там написано, ага, каждые столько-то. Но надо всегда понимать, нужно думать, где мы используем машину.
1: Так, в смысле, где мы используем? Мы, я надеюсь, что все используем ее легально, примерно в одних и тех же условиях. Что ты вкладываешь в это понятие? Давай.
2: В это понятие идет именно, где мы применяем. То есть мы ездим по трассе между городами или мы ездим просто тошним до работы.
1: Большинство людей, которые сейчас слушают тебя, они, скорее всего, делают второе. Вряд ли кто-то мчит по трассе в этот... послеурочный час, да, и давай так, что это все объясняет?
2: Надо понимать, если циклы у нас идут, грубо говоря, короткие дистанции от дома до работы,
1: да,
2: то есть когда, ну, ты быстро достаточно доезжаешь, мы говорим про это, то у нас чаще всего мотор, он прогреваться не успевает. Особенно, когда холодные времена.
1: Это выступают. Правда, и дизельный.
2: И дизельный, он вообще прогреться не успевает. Он раз
1: меня,
2: в месяц прогреется.
1: У меня иногда на трассе отстывает. Не то, что прогревается.
2: Прада. Прада остывает зимой.
1: Ну, Прада остывает, и много других дизельных тачек остывает зимой. Хорошо, так, короткие поездки, это что? Это бэд, это плохо.
2: Это, ну, не то, что плохо, но это снижает ресурс.
1: Это снижает ресурс
2: вода.
1: Моторного масла.
2: Да, вода образуется очень сильно, потому что у нас масло только начинает прогреваться, мы глушим, у нас остывает, образуется конденсат, и поэтому оводнение, снижение вязкости, то
1: черт,
2: есть ресурс
1: снижается. Черт, ты сейчас с кем вообще разговаривал? Хорошо, а трассы, я так понимаю, что это равномерные движения на там оптимальных оборотах, соответственно, ресурс масла увеличивается, правильно?
2: Да.
1: Ты к этому все ведешь, старик?
2: Ну, плюс-минус к этому, да. То есть у нас все производители, они идут к тому, что интервал, который они закладывают, это максимально благоприятный для двигателя. То есть это трассовый.
1: Ну, хорошо, если прям адовые пробки, и живешь ты в... там, в пределах Садового кольца, всегда стоишь в пробке, в любое время суток. Как часто надо менять масло, если у тебя в букваре написано раз в 10 тысяч? Надо в 10 менять?
2: В 5.
1: Раз в 5, серьезно?
2: В 5.
1: А если ты хорошо ездишь далеко за город каждый день, километров 60, у тебя прогрелась тачка, равномерно едешь, не газ в палас, вот не это все, то надо как в букваре или можно попозже?
2: Ну, если такое расстояние, то, в принципе, можно как в букваре.
1: А, как в букваре, да. Как написано в книжке. Хорошо, и погода никак не влияет?
2: Ну, погодные условия, они влияют.
1: Температурный режим.
2: Но чаще всего зимние, это то, что у нас добавляются простые, очень сильные прогревы.
1: А, ну то есть вот в этом
2: часы.
1: То есть так, как таковая температура, не сильно, да?
2: Да.
1: Я понял. Прекрасная информация. Я думаю, что после небольшой музыкальной паузы, которая нас ждет впереди, мы будем закреплять и развивать наши знания в области лубрикантов. Приятно, черт возьми, друзья. Танцуем и возвращаемся.
0: Вечерний заезд на радио Шансон. Реклама.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб. О, РБД, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Красную область, народ, деревня Корезная. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
4: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
5: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
4: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
5: Танцпол подойдет?
4: Танцпол всем подойдет, Людочка!
6: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». «Эх, разгуляй». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Вечерний заезд на радио Шансон.
1: Друзья, вечерний заезд снова с вами. И сегодня мы как-то идем, едем, движемся по скользкой дорожке лубрикантов, потому что в гостях у нас Константин Золкин, эксперт по моторным маслам G-Energy. Как тебе моя грассирующая R? G-Energy. Так. Привет.
2: Просто прекрасно. Всем еще раз привет.
1: Да, смотри, друзья, в предыдущем отрезке мы обсудили, в общем-то, интервалы замены моторного масла, как лучше его выбирать, этот интервал, да, в зависимости от типа и эксплуатации автомобиля, ритма эксплуатации автомобиля. А сейчас у меня такой вопрос есть, немножко, может быть, странноватый, но в больших городах всегда с бензом все окей. Он всегда прекрасный, он всегда пахнет фиалками и вот это все. Ну, бывает, к сожалению, так, что не всегда где-то в отдаленных точках можно встретить прям настолько качественный бензин, как в городах-миллионниках. Вот как качество бензина влияет на жизнь моторного масла? Или вообще никак не влияет? Они там друг от друга отвязаны. Просто два нефтепродукта.
2: Не, качество, оно влияет. Тут надо понимать, что хорошее топливо, на нем и спрогнозировано ресурс двигателя, ресурс масла. Но если мы сомневаемся в качестве, то, ну, грубо говоря, там, это низкое качество, назовем это так, то ресурс пропорционально снижается. Неудовлетворительное, да. То ресурс масла будет снижаться, потому что расходуются моющие агенты.
1: Ага.
2: То есть у нас масло должно чистоту поддерживать двигателя.
1: Ну, то есть, подожди, правильно ли я понимаю, что отчасти функция масла — это забирать на себя всякую отраву, которая может по разным причинам очутиться в топливе?
2: Вообще их функций больше. Первое — теплоотвод, второе — смазывание, а третье — чистота.
1: Вот это поворот! Слушай, я, как бы, вопрос, которого у меня не было, но я не могу его не спросить. Михаил, наш слушатель, постоянно задает тебе вопрос, явно не мне. У него Mazda CX-5, производитель рекомендует 0W20 масло, но допускается 0W30. Разница в цене большая. Выйдет экономия боком все-таки 0W20. Пробег трассы город 50 на 50, либо до какого пробега на 0W20, а потом можно и перейти на 30-ку, я так понимаю. Да, пробег 35 тысяч.
2: Если удобно, то производитель допустил применять 30-ю вязкость.
1: Не-не, ты давай...
2: Вообще не проблема.
1: То, что допустил производитель, вот этот сферический производитель в вакууме, как бы с ним все ясно. Ты-то как вот, ну, объективно, да, там...
2: Ну, там, если ноль, это низкотемпературные его параметры. То есть их так и так сохраняет производитель. А 30-я или 20-я вязкость — это рабочая температура, рабочие вязкостные параметры. Ну, тут больше за топливную экономичность.
1: А, я понял. Короче, в общем, Михаил, выбирайте, что вам оптимально по цене. И у вас есть в G-Drive

0: Есть все вот эти 0, V20, 30, плюс-минус, синус,
1: косинус. Да, у бренда G-Energy есть вообще весь набор.
0: Ну, то есть я просто к тому, что... Я к тому, что Михаил может пойти и выбрать себе нужное, я к этому. Окей, хорошо, давай тогда следующий вопрос. Как выбирать, вот, собственно, то самое правильное для своего авто, вот, на волне Мишиного вопроса?
1: Ну, если так пойти, то как раз, наверное, и начнем, что с современных все-таки относительно требований. Сейчас стоит, нужно свое внимание концентрировать на масла все-таки современных, высококачественных, то есть достаточно российских брендах, и, наверное, все-таки в сторону синтетических продуктов.
0: Ну, потому что турбированные,
1: да,
0: высококомпрессионные моторы.
1: Да, не там то, больше вопрос умничаю, в том, что у синтетики, у нее вязкостные характеристики более стабильные.
0: Ага.
1: То есть, и она сохраняет свои параметры вязкостные на всем интервале.
0: Да, при этом, как я понимаю, что и полусинтетические масла, они как бы не являются какими-то плохими, есть аппаратура, в которой они необходимы, правильно же?
1: Я больше скажу, есть оборудование, которое только на минеральном будет хорошо работать.
0: Вот, друзья, на этой оптимистической ноте предлагаю пойти немножко поплясать. Мы сейчас тоже с Костей пустимся в пляс. После паузы сразу вернемся и продолжим вас образовывать.
2: Вечерний заезд. Нижегородская реклама на радио Шансон.
3: Итак, выбираем новую «Ладу» в «Юникор». Оформляем покупку. И раз. Скидка 20% по госпрограмме. И два. Бензин в подарок. И три. Выгода за трейд-ин. И четыре. Зимняя резина в подарок. Закончили оформление.
4: «Юникор». Официальный дилер «Лада» в городе Дзержинск.
5: Не является публичной офертой. Услуги кредитования предоставляет АО «Автофинансбанк». Лицензия номер 170 от 6 сентября 2023 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробности в ООО «Юникор».
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

глаза, потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

0: Вечерний заезд на радио Шансон.
1: Ребятушки, вечерний заезд к вам возвращается с очень скользкой темой лубрикантов. Сегодня мы обсуждаем все, что касается моторных масел. Если вы боялись всю свою жизнь что-то спросить о моторном масле, можете смело это сделать по номеру 8-909-955-1030. Это и наш любимый мессенджер Максим Владимирович, и смс, да все, в общем-то. В гостях у нас сегодня Константин Золкин. Это эксперт по моторным маслам G-Energy. Блин, мне моя нравится. Классно. Хотя я дефективный. На радио нормально.
2: Достаточно приятно звучит.
1: На работу не берут нормально, только дефективно. Хорошо, давай так. Мы не до конца приоткрыли, скажем так, тему подбора масел в прошлом отрезке. Расскажи еще раз, вот для меня, для такого не быстрого газа, медленного тормоза, да, как все-таки вот выбрать масло, потому что, ну, конечно, мы привыкли к каким-то старым маркам из прошлого, да, которые сейчас либо до нас не доезжают, либо доезжают не в том виде, в котором нам бы хотелось, и нам надо вот выбирать из того, что мы имеем, а мы знаем, что мы имеем хороший продукт, но как для конкретно своей тачки это сделать?
2: Ну, конкретно для себя выбирать. То есть, да, либо по руководству открыть, если как бы
1: не, это есть все понятно, это,
2: что там надо почитать, там есть допуска, есть стандарты.
1: Да, написано цифры, но, да, к примеру, у тебя там нет вариативности, да? У тебя, например, просто сухие цифры, а я так понимаю, что у вас в том числе, да, и там у других каких-то производителей есть разные линейки, разное все. И вот куда мне эти цифры воткнуть, чтобы получить нормальный результат, почитать про каждую из линеек, про каждую конкретную позицию и ее себе купить.
2: Вообще, то есть, если так рассуждать, у нас есть подборщик. То есть, на сайт заходишь, открываешь подборщик, и достаточно знать, какая у тебя машина.
1: А,
2: то
1: вот
2: есть,
1: так,
2: просто вводишь данные, и тебе программа выдает все, что тебе подходит. Грубо говоря, от самого топового продукта,
1: да,
2: то есть до максимально там приближенного к минимальным требованиям.
1: Прикольно. То есть вот это та самая вариативность, о которой я тебе говорю. А теперь смотри, задачка реальная из жизни. Добрый вечер, радио Шансон. Александр нам пишет. У меня Renault Duster 18 года. Отличная, отличная техника. Я стараюсь лить масло, которое предусмотрено заводом-изготовителем. Это там французская марка некая. Можно ли его поменять на какое-то другое масло?
2: Да вообще не вопрос.
1: Ну, то есть
2: поменять его можно даже в гарантийном периоде было. То есть это вообще не проблема. Главное, чтобы соответствовал стандарту.
1: Соответствовал стандарту и вот, ну, всем остальным. А есть, кроме вот этих вот цифр и буквок, еще какие-то подводные камни, может, еще какие-то спецификации, которые тоже надо соблюдать? Или вот там, как я там, 30W30, этого достаточно?
2: Нет, там помимо... Это только вязкостная спецификация. А есть стандарты производителя техники именно по требованию к самому маслу, к его рабочим характеристикам. То есть его моющие свойства, его защитные свойства, температурные режимы, которые он должен выдержать, трение, которое он должен выдерживать в этом двигателе. Все это есть. Есть мировые стандарты, API, ASIA, то есть европейская ASIA, API это американская, ILSAC это азиатская история. Вот. А есть именно стандарты производителей. То есть у таких там именитых Volkswagen, Mercedes, у них как бы свои стандарты, у того же Renault. У него есть свой стандарт.
1: Но смотри, окей, ты сейчас еще больше, мне кажется, всех запутал. Но, то есть смотри, вот давай опять берем не какое-то там сферическое масло в вакууме, а там конкретно G-Drive, да? То есть вот эти все параметры, которые ты сейчас сказал, допуски там, вот у меня Mercedes, ну у меня, я не знаю, жир 223-й, космос, бомба, лонг, перелонг, да? Могу у вас найти масло на него?
2: Конечно. Ну, конечно же, можно. У нас сделано все под самые современные. То есть надо понимать, что любой производитель, он идет за тем, что есть на рынке.
1: Ага.
2: То есть только в крайне редких случаях, когда, то есть это единичные автомобили выходят, там какое-то там эксклюзивное требование, да, то есть надо понимать, это нишевые.
1: Ну и все равно,
2: все, что
1: я
2: остальное,
1: думаю, что
2: это присутствует обязательно. Плюс сами производители, они всегда в книжке пишут, если вы не найдете фирменного масла, вы всегда можете заливать любой продукт, который соответствует стандарту.
1: Ребята, welcome к нам, да? И вы, друзья, тоже после музыки не разбегайтесь. Мы потанцуем и вернемся.
0: Вечерний заезд.

0: Вечерний заезд.
1: Друзья, добрый вечер. Вечерний заезд снова с вами. Мы разбираемся с моторными маслами. У нас в гостях Константин Золкин, эксперт по моторным маслам G-Energy. Друзья, я в предыдущем блоке, кстати, зачем-то сказал G-Drive. Самому стыдно, поставился в угол, всю песню отстоял в углу, короче.
2: Я контролировал, как только мог.
1: Да, короче, Кость, давай так. Смотри, ни для кого не секрет, что я отец автогонщика, да, маленького автогонщика. И у меня вот какая интересная тема. Ведь, не знаю, прав я или нет, ты меня можешь потом как бы поправить, сказать, нет, ты несешь чушь. Мне почему-то кажется, что крупные... компании, которые занимаются производством моторных масел, они очень часто мелькают вот в спортивных соревнованиях, вот этих гонках высоких достижений.
2: Абсолютно.
1: И я предполагаю, что не рекламы ради, как бы, да? Скажи мне, в чем сакральный смысл вот этих мероприятий? И что вы в реальной жизни выносите из вот этих вот состязаний?
2: Ну, тут можно прям параллель прямую вести, как зачем автопроизводители участвуют в автоспорте. Так. Они обкатывают современные новые технологии в любом случае.
1: То есть ты реально хочешь сказать, что вы берете какую-то там условную...
2: сверхновую рецептуру.
1: Да, сверхмощную. Хочу сказать жижу, старик. Ладно, сверхновую рецептуру, так.
2: Да, грубо говоря, мы берем, да... ее максимально заложенным очень сильным ресурсом.
1: Так.
2: Загружаем ее в гоночную машину и мониторим по всем фронтам. То есть тут особенность в том, что можно получить уникальную информацию, то, что в лаборатории особо ты не получишь. То есть нагрузки, температурные режимы, особенности настройки двигателя. То есть ты никогда не угадаешь, что двигатель масло нагреет до 150 градусов, ливанет туда топливо, там будет износ просто потому что...
1: Хорошо, вот смотри, я понял, идея сумасшедшая. Скажи мне, всегда вокруг автогонок бытует такое мнение, что, ну, короче, вот эта тачка, она вроде выглядит как тачка, но в ней нет ничего из обычного автомобиля, да? Скажи мне, масла, которые используют... Ну, давай так, не будем брать какой-нибудь там классы злые GT4 и GT3, да? Возьмем какой-нибудь там условный туринг, когда это там почти заводской хэтч, ну, почти, условно,
2: ну,
1: да?
2: Условно.
1: А в нем может быть внутри этого мотора гражданское масло?
2: Да.
1: Ну, то, которое вот на полке в ритейле стоит.
2: Серьезно? Я могу сказать, что даже наш продукт, про линейка Racing, она как бы доступна для обычного покупателя, как бы ее можно купить. Нет, это то, что в GT4 ездило.
1: А, серьезно?
2: Это в BR ездило.
1: Ага, друзья, а кто не знает, BR это российский спортпрототип, очень классный и очень, очень быстрая, серьезная аппаратура, которая вкатывает всяким там Lamborghini
2: она
1: и прочее.
2: Она и в GZ-ах тысячи сильных ездила, как бы спокойно выдерживала.
1: Так, то есть как бы, в общем-то, это не миф о том, что гоночные технологии приходят в гражданскую жизнь и потом могут обратно так вот работать.
2: Это только так и работает.
1: Это прелестно. Ну, хорошо, про мир высоких температур вот на этих гонках, когда все там валят боком, об этом мы поговорили. Давай поговорим про низкие температуры. В общем-то, вот-вот белые мухи полетят с неба, да?
2: Мы ожидаем.
1: Мы все ожидаем. И что происходит с маслом в двигателе за вот эту холодную, зябкую зимнюю ночь?
2: Ну, все это логично. Мы приехали вечером.
1: Нелогично.
2: Поставили
1: что
2: машину.
1: Происходит? Давай.
2: То есть поставили машину, все, выходим утром. Что у нас за ночь произошло? Все масло стекло в поддон.
1: Да.
2: На улице, естественно, дубак. Mm-hmm. То есть все замерзает. Мы как бы по естественным продуктам, которые многие знают, что если в морозилке подержать, оно более тягучее становится.
1: Ну, это
2: то же самое с маслом.
1: Так.
2: Вот. И надо понимать, что чтобы успешно завести двигатель, масло должно достаточно способно быть прокачиваться по системе масляным насосом.
1: И это прям, вот это как раз первая цифра, да, которая...
2: Это в маслах как раз, да, это берем пример 0W.
1: Да.
2: Там 0W40. Вот это W, это винтер, по сути, зимний режим. Да. Это и есть туда история о том, что...
1: В переводе суахили, винтер,
2: да, винтер. Вот. И именно эта цифра нам говорит о том, что это низкотемпературный параметр.
1: Ага.
2: То есть, чтобы обычно быть уверенным и просто это считать, запомните, отнимайте 35. То есть от цифры перед W отнимите 35, и вы поймете, при какой температуре у вас гарантированно мотор заведется. Ну, исправный мотор, опять же.
1: Хорошо, сколько маслу нужно времени, чтобы принять то агрегатное состояние и правильно смазывать перед поездкой мотор? То есть, грубо говоря, сколько...

0: на «Просто так». Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин? К нам в деревню пожаловал.
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только бипедастер с собой захватить.
3: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция, Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Александр.

Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17. Вечерний заезд.

0: «Вечерний заезд» на радио «Шансон».
1: Друзья, как бы это ни было грустно, но сейчас начинается последний временной отрезок в «Вечернем заезде», который сегодня по скользкой дорожечке идет. Это тема животрепещущая, лубриканты, все, что позволяет вам сохранить ваши моторы и долго-долго и счастливо жить с автомобилями, которых у нас сейчас таких привычных выбор невелик. Друзья, у нас в гостях Константин Золкин, он эксперт по моторным маслам G-Energy.
2: Всем еще раз привет.
1: G-Energy или G-Energy? Мне нравится G-Energy. Ну, как-то так очень поэтично. Друзья, мы на самом деле очень много уже рассмотрели различных ситуаций, в которых вам могут пригодиться знания от Кости. Смотри, Кость, вопрос такой. Он интересует точно всех. К сожалению, давай так, рынок теперь таков, каков он есть. И мы лишились многих производителей. И есть ощущение, что вот такие классные парни, как вы, которые работают у нас в стране на благо этой страны, да, и делают вроде бы тот же самый продукт, но как будто бы мы привыкли, знаешь, как бы, если у нас что-то начинают собирать, давай, по аналогии с автомобилями. Автомобильный завод, да, я был на почти всех автомобильных заводах мира, и всем почему-то кажется, что у нас обязательно болты кувалдой забивают в машине, да? Но на самом деле это вообще ни разу не так. Также в области масел, смазочных материалов, наверное, тоже какие-то предрассудки. Всем кажется, что, если это наш, то разливают из какой-то бочки непонятной. И там вообще, неясная жижа, да? Расскажи, как на самом деле происходит, вот этот некий ресерч, да, изучение компоновки, купаж. Да, как это работает у нас?
2: У нас это, в принципе, работает давно и стабильно. У каждого производителя, у нас в том числе, есть центр разработки, R&D-центры, которые ежедневно отрабатывают сотни рецептур, вариаций, как можно сделать то или иное масло, чтобы оно соответствовало всем современным стандартам. Испытывают. Сначала это будет, так скажем, виртуальное моделирование.
1: Цифровая модель.
2: Потом из лучших, кто, так скажем, победил в этом этапе, они отсеиваются следующие. Это лабораторное тестирование.
1: Ага.
2: То есть на этом этапе отсеиваются еще рецептуры. Дальше уже это идет, опять же, автоспорт, моторные стенды. То есть надо понимать, что мы так же делаем, как и все. Моторные стенды, испытания, то есть оценка состояния двигателя. То есть все это производится и делается это достаточно хорошо.
1: Смотри, правильно ли я понимаю, что... я это знаю, и ты сейчас это подтвердишь, что масло состоит из базового масла и некого большого количества дополнительных компонентов, и все это вот превращается в конечный продукт, правильно?
2: Да.
1: Вот эти самые дополнительные компоненты, которые, как будто бы всегда были какими-то не нашими, у нас с этим сейчас нет проблем. Вы, как флагман практически вот этой вот индустрии лубрикантов, у вас нет проблем? То есть стоит мне бояться чего-то?
2: Нет,
1: конечно. Что в какой-то момент... Смотри, это же важная штука такая, да, что я прихожу в семью моторного масла, в данном случае G-Energy, да, и хочу быть уверенным в том, что свои 100-500 миллиардов лет, пока моя Toyota Camry, да, не сгниет, я буду ездить на этом масле. То есть ничего не стоит опасаться, вот с этими дополнительными компонентами все ок у нас.
2: Это все вообще прекрасно. То есть я даже больше скажу, что базовые масла у нас там чуть ли не лучшие там в мире.
1: Базовые масла у нас самые базовые масла.
2: Самые базовые масла.
1: Хорошо, Кость, скажи еще такой вопрос. Вот мы поняли, что продукт клевый, современный, здоровский. Как конечному покупателю есть же всякие нечистые на руку дельцы, которые могут в вашу канистру красивую налить какую-нибудь бормотуху. Это правда жизни. Как обезопасить себя от этого всего?
2: Сейчас есть такая история, честный знак. У нас активно
1: звучит
2: применяется.
1: Приятно. Честный,
2: да,
1: знак.
2: Честный знак.
1: Да.
2: Прекрасная история.
1: Мягкий,
2: в апреле 26-го.
1: Мягкий, твердый и честный.
2: Да, так. И честный знак. Вот, то есть этот алфавит надо знать. И тут получается, что с апреля 26-го года масла нельзя без честного знака уже приобрести. То есть очистный знак нам дает возможность отследить место производства, транспортировку, срок годности, дату производства, то есть кто производитель, все эти параметры. То есть и он гарантирует качество самого вот продукта, потому что это
1: оригинал. Хорошо, и давай коротенечко, у нас осталось не так много времени. Скажи мне, а вы вообще обратную связь с потребителем поддерживаете? То есть может человек позвонить на какую-то горячую линию и сказать: капец, не устраивает, сделайте вот тут лучше.
2: Конечно же, можно. Есть система обратной связи на сайте. То есть можно написать, можно позвонить.
1: И вы, правда, к этому прислушаете?
2: Мы и в мессенджерах, то есть в социальных сетях отвечаем. То есть, как бы, да, естественно, реагируем.
1: И это прекрасно, потому что таким людям, как я, которые по-прежнему до сих пор верят в Деда Мороза, хочется верить еще во что-то, помимо Деда Мороза. И у вас вот все, видимо, по-настоящему. На самом деле, Кость, спасибо, что ты сегодня пришел к нам, это было увлекательно.
2: Вам спасибо за то, что позвали.
1: Я честно узнал многое из мира моторных масел, хотя я и так знал немало. Друзья, вам... конечно же, удачной рабочей недели, готовиться к предстоящим холодам правильно, с правильным маслом, правильно его заменив. Это важный момент, который нельзя упускать. Менять нужно в зависимости, как сказал Костя, от того, насколько ваш ритм эксплуатации автомобиля интенсивен, равномерен и так далее. И как бы не забывайте, что мотор, ремонт, новый мотор, да даже не новый, черт возьми, контрактный мотор, сильно дороже, чем вовремя замененное масло. И, в общем-то, какие-то там полторы канистры точно не стоят этого.
2: Полностью подтверждаю.
1: Да, с вами мы, к сожалению, прощаемся до следующего понедельника. В следующий понедельник услышимся и расскажу вам что-нибудь новенькое, интересненькое из мира автомобилей. Кость, спасибо, пока-пока.
2: Все, всем пока.
0: Заезд. Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 10 градусов. Завтра утром будет также пасмурно, температура плюс 13. Днем вновь ожидается пасмурное небо и плюс 18 градусов.
0: Радио «Шансон».
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Не могу я изменить течение времени. Не пытаюсь изменить свою судьбу. Но за наши дни прекрасны.

0: Радио Шансон. Программа по вашим заявкам.
1: Все именно так. Добрый вечер, уважаемые слушатели радио «Шансон», самого душевного радио. Эта программа только для вас. У микрофона Андрей Лобанов. Буду ближайшие 60 минут зачитывать ваши привет, поздравления, ну и прочие значимые события, которыми вы будете готовы поделиться. Ну и, кстати, наш единый номер для ваших сообщений плюс 7-909-955-103-0. Привет, дорогое радио. Передайте, пожалуйста, привет от Марка брату Арсену и сестре Анне. Я желаю им хорошего вечера и прекрасного настроения. И большой привет всем радиослушателям радио «Шансон». А здравствуйте, наше любимое радио «Шансон». Передайте, пожалуйста, привет одному человеку, Бахи и Алишеру, от прекрасной Натальи. Так, что есть еще из сообщений? Прямо сейчас будем доставать. Кстати, да, друзья, подписывайтесь на нашу группу в Макс. Там помимо новостей много всего интересного. Привет, любимое радио «Шансон». Передайте... Передаю привет своему папочке, конечно же, мужу. Очень сильно его любим, скучаем и ждем. Родной, люблю тебя очень сильно, очень надеюсь, что все будет хорошо. Жду не дождусь твоего звонка. Целую, люблю, скучаю, обнимаю. Жена Любаша, детишки, Дашка, Димка и Кирюха из Вербилок с любовью. Ну и Богдан Богдановичу большущий привет, который сегодня отработал первый день, впереди еще целая рабочая неделя. Не болей, не грусти, все будет хорошо. Дорогие друзья, напомню, единый номер для ваших сообщений плюс 7-909-955-103-0.

0: Реклама на радио «Шансон». Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Продолжается программа «Только для вас», наши уважаемые слушатели. У микрофона Андрей Лобанов. Ну и напомню номер +7 909 955 103 0. Добрый вечер, любимое радио. Моя любимая внучка подарила мне колонку, и теперь я могу вам писать. Обычно я слушаю вас в машине, и поэтому не могла писать. Передайте, пожалуйста, привет моей любимой внучке и моему сыну Евгению, боевому офицеру из Солнечногорска. Я их очень люблю и всегда их жду домой в гости в деревню Остров, Ленинградская область. Мы с дедушкой их очень сильно любим, и вас тоже любим. Привет вам большой. И дедушка, и бабушка. Добрый вечер, мои любимые радиоведущие. Если можно, передайте, пожалуйста, привет всего Путилова, моей подруге, замечательному доктору Ольге Александровне Ветровой, доброму, отзывчивому человеку. Пожелайте ей счастья, здоровья, а также ее дочери Лене. И вообще спасибо вам за все, что радуете нас своей передачей, своим вниманием. Пожалуйста, обращайтесь. Здравствуйте, радио «Шансон». Лучше поздно, чем никогда. 4 сентября 26 года в Ростове-на-Дону родилась новая семья. Дорогие Иван и Софья, главное в жизни вы уже сделали. Нашли друг друга. Я хочу пожелать, чтобы ваша семья, семейная дорога была легкой и светлой. Пусть любые трудности только сплачивают вас, радость будут общими. Любите друг друга всем сердцем. За вашу семью, с уважением, Вячеслав, город Волгоград.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Хочешь испытать всю мощь брутальных внедорожников «Хавейл» на бездорожье? Приезжай в «Хавейл Про Автолига» на Бринского 11. Глубокая колея, грязь, пески, крутые подъемы. Для интеллектуального полного привода внедорожников «Хавейл» нет невозможного. Он покорит своей уверенной динамикой. Ждем вас на тест-драйв в «Хавейл Про Автолига». Нижний Новгород, Бринского 11. Верхняя часть города.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82.

Продолжаем программу только для вас, дорогие друзья. Программа, где озвучиваются ваши приветы, поздравления, ну и пожелания. Едем мы на дачу вместе с Игорем, Ниной, Ириной, Ромой, постепенно удаляясь от Москвы, ну и от дома. Отдохнем, сил наберемся, это будет сладкий сон. А в пути для нас играет радио «Шансон». Привет всем, кто в «Хонде» 986 от Нины Яковлевым и Архиповым. Удачной дороги вам, ребятушки. Здравствуйте, любимое радио «Шансон». Передайте, пожалуйста, привет моей бабушке Лене и дедушке Саше. Добрый вечер, любимое радио. Уважаемый Андрей, здравствуйте. Передайте привет, пожалуйста, настоящим любителям и ценителям шансона из разных уголков России. А Дмитрию с правого берега матушки Волги отдельный привет. Он сейчас в санатории. Пусть лечится, не сбегает. А также всем, кто меня знает и узнал, здоровья, добра, позитива. Люблю, Наталья из Долгорукова. Наталья, вам большущий привет. Уважаемые радио «Шансон», хочу передать привет своим друзьям, жене Зое и сыну Максиму. Ну, нормальные такие друзья. Я вас люблю очень-очень, хоть мы и далеко. И, пожалуйста, передайте привет особенный моему другу детства. Зовут ее Мадлена, город Кропоткин. Скорейшего выздоровления. И мы все тебя, друзья, детства и улицы любим и ждем. Ты супер. Дорогие друзья, напоминаю вам единый номер для ваших сообщений. +7 909 955 103 0.

0: Здравствуйте. Передайте привет моим дорогим, так, где я сейчас потерял, всем моим дорогим одноклассникам школы номер 21, поселка Лосиный, Свердловская область. Всех помню, обнимаю, уважаю, крепкого здоровья, навеки ваш, Сашуля Клементьев. Сашуль, тебе большущий привет. Добрый вечер, радио Шансон. Пожалуйста, передайте привет моему любимому мужу Денису. Всем желаю хорошего душевного вечера. Елена, город Армавир. Армавир, привет. Добрый вечер, радио Шансон. В своем послании хочу отразить то, что сейчас творится в целом. Народу много, людей мало. Желаю нашим пацанам взаимопонимания среди своих, и чтобы отношения не разменивались на деньги. Цените, дорожите теми, кто рядом сегодня, пацаны. Без подписи прислали сообщение. Подписывайтесь, дорогие. Добрый вечер, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет замечательному человеку. Он сейчас в командировке, надеюсь, что слушает любимую волну. Павел Геннадьевич, у тебя все получится, и скоро все хлопоты закончатся. Я в тебя верю. Евгения, Великий Новгород. Женечка, молодец. Правильно, поддерживай. Поддержка нужна всем. Ну и вы, мужики, тоже не забывайте поддерживать девчонок-то. Здравствуйте. А давайте мы сегодня поздравим с днем рождения очень хорошего человека, Дмитрия Анатольевича Медведев, который... Всех благ ему и питерский наш ему Happy Birthday. Спасибо, Газарес написал. Газарес, красавчик, привет тебе. Анатольевич, Дмитрий Анатольевич, с днем рождения. Плюс 7-909-955-1030.
1: Я сидел и смотрел мультфильмы, словно рыбак на причале.

смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

он улыбнулся мне и сказал, он сказал: «Что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси». Я сказал: «Передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси».

0: Продолжается, дорогие друзья, программа «Только для вас». Андрей Лобанов у микрофона. Совсем немного у нас остается времени на ваши приветы, поздравления, признания в любви и прочие замечательные события, которыми вы делитесь. Здравствуй, дикция. Куда-то она покинула меня что-то под вечер понедельника. Напомню, номер, единый номер для ваших сообщений. Плюс 7-909-955-103-0. Здравствуй, любимый. Мое радио «Шансон». Мы с мужем отдыхаем на море. Уже завидую. Витязева, да, кажется так. Хочу сказать мужу Дмитриеву Илье огромное спасибо за такой шикарный отпуск. Люблю тебя, родной мой. С пожеланиями супруга Марина ваша написала. Мариночка, вам привет, прекраснейшего отдыха. Ну и пишите еще. Добрый и прекрасный вечер, любимое радио. Хочу передать привет всем серпуховчанам и еще, так, попросить своего любимого мужа Макса, чтобы он мне сделал денежный подарок от Ольги Шелест. Ну, надо было тогда сразу в сообщении сказать, сколько вам надо, в каких купюрах. Все бы озвучили, чтобы он сразу взял и принес, чтобы вы уже потом ни о чем не задумывались. Дорогие друзья, напомню вам номер, единый номер для ваших сообщений. Плюс 7-909-955-103-0.
1: Прости, мой папа, меня, пока не нашел ту тропинку. Кричу к тебе день ото дня под песен печальных пластинку.

0: баритон твой играет.
1: Не осуждай меня. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами, но я ж назло им вернусь, потому что ты меня ждешь.

Медленно, но верно, программа только для вас подходит к своему логическому завершению. Ну и есть еще несколько сообщений, успею их, надеюсь, зачитать. Добрый вечер, любимое радио «Шансон». Андрей, пожалуйста, прошу ответить моим друзьям, любителям «Шансона». Огромное им спасибо за душевную поддержку. Я сейчас действительно в санатории, и мне очень важна их поддержка. Всем огромный пламенный привет от Дмитрия с правого берега матушки Волги. Обнял, приподнял, покружил, поставил. Аж немного голова закружилась. Евгений Петров, президент Федерации масс-рестлинга Московской области. Поздравляем с днем рождения. Спасибо за ваш труд и за то, что делаете масс-рестлинг сильнее и популярнее. Желаем здоровья, энергии, успехов во всех начинаниях и, конечно, новых побед. Пусть все задуманное легко воплощается в жизнь. Присоединяюсь. Привет моей любимой девушке Полине из Тамбова. Люблю, целую, обожаю. Жду не дождусь, когда поедем на «Эх, разгуляй». От Дмитрия, если можно. Дмитрий, ну, уже в следующий раз. Программа только для вас, дорогие друзья. Все закончилось, но только на сегодня. Ждите продолжения уже завтра в 15.00. Напомню, единый номер для ваших сообщений. Плюс 7-909-955-103.0. А мы с вами встретимся уже в следующем часе. А, кстати, если сейчас есть возможность мужчины, приглашайте дам, дамы, приглашайте мужчин. Можно немножечко потанцевать.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 10 градусов. Завтра утром будет также пасмурно, температура плюс 13. Днем вновь ожидается пасмурное небо и плюс 18 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
4: Теряешься в многообразии автомобильных брендов? Автомобили «Хавейл» в «Автолига» – это гарантия, проверенная временем. Полный пакет зимних опций, проекционный дисплей, физические кнопки, передний и полный привод, необходимый каждому комфорт и без переплат. В «Автолига» Афонина действуют индивидуальные условия для каждого покупателя. «Хавейл» «Автолига», Нижний Новгород, Афонина, Магистральная 3, 20-20-700.
3: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-42.

Женя Григорьев получил амнистию материнской любви. Красиво. Но следом идет песня для тех, кому амнистия только снится. Лесоповал напоминает, неважно, сколько лет дали, важно, кто будет стоять у ворот, когда калитка откроется. Мамы делают нас людьми, а кореша доказывают, что мы ими остались. У микрофона Андрей Лобанов. Всем доброго понедельничного вечера, начала недели. Ну что, было, какое было, самое главное, какое будет продолжение. Это самое душевное радио.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Ищу надежного, привлекательного с серьезными намерениями. О себе. Люблю путешествия, семейные поездки и активный отдых.
2: Кажется, это совпадение. Знакомьтесь, кроссовер Tenet T4L. Турбированный двигатель, 147 лошадиных сил, вместительный багажник. От 1 миллиона 990 тысяч рублей. Найдите свою идеальную пару в Нижегородце. Ждем вас на Московском шоссе 34.
3: Цена указана с максимальной скидкой. Подробности уточняйте в отделе продаж.
4: Дед бил-бил, баба била-била, и никто не смог забить.
5: Потому что гвозди надо надежные покупать.
6: Огромный выбор крепежа на любые цели в «Маш-крепеж НН». Сормовское шоссе, 24, корпус 23, 202-02-70.
7: Судостроителям почет и уважение.
8: Завод ОСК «Красное Сормово» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
7: «Стройфлот. Гордость поколений».
8: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
9: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
10: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
11: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
12: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
13: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
14: Крыша течет. Не трать времени зря. 27-29-30. Профнастил. Металлочерепица. Металлопрокат. Звони. 27-29-30.
15: Болит плечо, спина, колено, тазобедренный сустав? Приходи в клинику «Блокада боли». Снимаем острую боль. Предлагаем комплексное лечение. Диагностика на цифровом рентгенаппарате на месте. Прием врача-ортопеда 2000 рублей. Звоните 288-34-58. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-82.

ухожу воевать. Когда считает женщина шагами каждый час,

ухожу воевать. Когда встречает женщина, не зная, встретит ли

пашу.

0: все года.
1: Михаил Круг в эфире самого душевного, «Масть крестовая». Дорогие друзья, радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник «Эх, разгуляй» — всенародную танцплощадку. Вечер 14 ноября, наполненный любимыми песнями, состоит в столичной лайв-арене. Да, все меньше времени остается. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» и новые звезды душевного жанра. Михаил Шапутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, группа «Лесопарк», Повал, Татьяна Крутукова, группа «Воровайки», «Чепик» и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличное настроение, само собой. Если вам больше 12 лет, ждем вас, дорогие друзья.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и

до Нового года россиянам осталось работать всего 77 дней. Осталось пережить всего 17 рабочих недель. Две из них будут короткие. После этого нас ждут январские праздники аж на 11 дней. Я считаю, отличная мотивация жить дальше в начале рабочей недели. Андрей Лобанов, до встречи в эфире радио «Шансон».

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 10 градусов. Завтра утром будет также пасмурно, температура плюс 13. Днем вновь ожидается пасмурное небо и плюс 18 градусов.
0: Радио «Шансон».
3: Для лиц старше 18 лет.

живых еще не так мало.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Нижегородская реклама на радио «Шансон».
1: Судостроителям почет и уважение.
2: Завод ОСК «Красная Сормова» приглашает на работу сборщиков, электросварщиков, трубопроводчиков, слесарей и монтажников.
1: «Стройфлот» – гордость поколений.
2: Нижний Новгород, улица Свободы, 1, 229-66-89.
3: Я давно положил на нее глаз. Всегда такая свежая, аппетитная. Это бедро и эта грудка. С ней я уже давно определился. Да и жена одобряет.
4: Павловская курочка. Полная уверенность в качестве и всегда богатый ассортимент. Сочные котлеты и фарши, ароматные маринады и купаты.
5: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
0: Телефон рекламной службы радио «Шансон» в Нижнем Новгороде 280-82-77.

0: Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается пасмурное небо и плюс 10 градусов. Завтра утром будет также пасмурно, температура плюс 13. Днем вновь ожидается пасмурное небо и плюс 18 градусов.
0: Радио «Шансон».
2: Для лиц старше 18 лет.

убить три богатыря. Порешили, что зазря берегли они царя и моря. Каждый взял себе надел, кур завел и в нем сидел, охраняй свой удел.

рубля, ах ты тля! И невиданных зверей, дичи всякой нету ей, понаехала за ей егерей. Так что, в общем, не секрет, лукоморья больше нет.

и по праздникам кино с Целиковской. А что Тонька-то твоя сильно страшная, так ты не слушай меня.

жаней, и как вы смотрите кино всей семейкою, и как счастье на губах карамелькою. Я живу теперь в дому, чаша полная, даже брюки у меня и те на молнии. А вина у нас в дому, как из кладезя, а сортир у нас в дому,

пришел совсем салагой из учебки в Фергане, но сумел себя поставить как-то сразу. А потом, как говорится, на войне, как на войне.

целовал девчонку на дурное дело. Ах, какие ноги, ах, какое тело. Она мне шепчет, что же теперь будет, а я ей отвечаю.

0: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
1: ОРВВ. Украинцы 24-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Народ. Деревня Харизна. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
2: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
3: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
3: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: радио «Шансон». Реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте «Wildberries». Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте «ВБ-джоб».
2: О, РБВ, ОГРН, 24-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, народ, деревня Калитна. Подробности в приложении «ВБ-джоб». 18+.
1: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495-925-33-17.

небо надо мной плакало мелкими каплями. Ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу. Я больше не твой.

Петь чужих людей я могу забыть. Все, кроме твоих небесных глаз, мы можем повторить. Только это в последний раз.

0: На просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Брянцев.

бархатный шансон по волнам любимых песен. Радио «Шансон» в Нижнем Новгороде. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-5201-224. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Ивановая, дрогни и сплакни, как в день суда. Стой, ни шагу, в одиночку, ни по тропам, ни по шпалам. Нашу пуганую совесть захвати и поводи.

0: радио «Шансон» реклама.
1: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8495 925 33 17.

нам актеры в нашей роли, а мы же сами эти дерзости прошли. Жизнь имеет формат,

имеет формат, но такая новелла. А кто любит кино, ну такой сериал. Что и как у кого, ну какое нам дело? Наша жизнь — это мы.

друг из тёшки выбирать. Весна украсит направление на лугу, и мы к тебе в садово-дачное рванем. Водицей оредишь ослабит нам подпругу, поселок Северский немножечко встряхнем. И будем рады, как мальцы, вот этой встречи, тепло душевное на выходе иметь. Здесь очень грамотно играл скрипач-кузнечик,

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 20 сентября специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

приветствовать, займите третий ряд. Так стюардессы вежливо обычно говорят. И вот уже посадка почти завершена, как вдруг на трап собака решительно взошла. Обычная собака, обычный рыжий пес, он за своим хозяином в зубах авоську нес. И стюардесса, видя такие чудеса, хозяина спросила, а справка есть на пса? А я не знала справки, но вот его билет. Какой же еще нужен на псину документ? Да нет, билета мало, с животными нельзя. Контроль ветеринарный придумала не я. Пес выронил авоську в предчувствии беды. Хозяин стюардессе, родная, пощади. Пес у меня смышленый, он вынесет полет. А не лететь нельзя нам, работа очень ждет. Работа ждет, летите, а пса не будет здесь. Из-за него не можем задерживать мы рейс. И пес как будто понял,

И вот однажды утром, весенней порой, провел он свой последний собачий спецконтроль. Потом прилег у трапа, заплакал тихо так, как жаль, навек недолгий отмерен для собак. Он вспомнил, как хозяин всегда его ласкал, и женщину, в которой он друга ревновал. Он ничего дурного и вспомнить не сумел, ведь вспоминать плохое скорей людской удел. Когда на север я лечу по разным там причинам, я очень встретиться хочу с хозяином той псины. Хочу задать ему вопрос, что так волнует с детства: кому же в жертву ты принес своей собаке сердце?